в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

Его называют «дедушкой русского рока», присваивают и другие эпитеты, вроде «отец отечественного рок-н-ролла» и тому подобное. Сам же он себя называет маргиналом, в том числе и от музыки, и аполитичным человеком. Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске, Челябинской области. Он был единственным ребенком в семье инженера-механика Бориса Фраткина и актрисы Тамары Градской. Свое детство мальчик провел за Уралом, а в 1957 году его семья переехала в Москву, где он, будучи 9-летним, поступил в музыкальную школу.

Большим любителем учиться Александра Градского назвать сложно. И в общеобразовательной, и в музыкальной школе он особых успехов не добивался. В музыкальной его угнетали ежедневные занятия, в обычной – практически все предметы, кроме русского языка и литературы. В 14 лет он написал свое первое стихотворение, одновременно увлекшись западной музыкой, в частности, группой «Битлз». В 16 лет Александр уже твердо знал, что станет певцом и музыкантом. Тогда он взял фамилию матери, под которой и прошли первые выступления начинающего артиста в составе польской студенческой группы «Тараканы». Первая песня Александра Градского «Лучший город Земли» тогда прозвучала на многих концертах регионального масштаба. В 1969 году 20-летний Александр Градский поступил учиться на факультет академического пения в Российскую академию музыки имени Гнесиных. В 1974 он ее окончил. Позднее Градский посещал занятия в Московской консерватории, где учился у знаменитого советского композитора Тихона Хренникова. В эти же годы Градский стал одним из первых музыкантов в стране, которые смело экспериментировали в роке с русскоязычными текстами. Еще в студенческие годы он создал группу «Скоморохи», репертуар которой состоял из песен самого Градского.

С вокально-инструментальным ансамблем «Скоморохи» Александр Градский гастролировал по стране, собирая полные залы. Его популярность в тот период была неимоверной. Музыкант ежедневно давал по несколько сольных концертов, каждый из них длился до 2 часов. В 1971 году ансамбль принял участие в престижном всесоюзном фестивале «Серебряные струны», на котором за всего 20 минут выступления произвел такое впечатление на зрителей и жюри, что получил 6 призов из 8.

сольные песни Александра Градского были не единственным его направлением в творчестве. Музыкант параллельно работал над созданием музыкального сопровождения к ряду художественных фильмов. «Романс о влюбленных», написанный и исполненный Александром Борисовичем в одноименном фильме Андрея Кончаловского, стал подлинным прорывом в творческой биографии Градского. За эту работу в 1974 он был признан «звездой года» по версии музыкального журнала «Билборд», эксперты которого назвали творческую деятельность Александра Градского выдающимся вкладом в мировую музыку.

По словам Александра Градского, к концу 70-х он зарабатывал больше, чем другие известные музыканты, которых можно было увидеть по телевизору. Свои отношения с другими звездами музыки тех времен он в шутку называл нейтралитетом. Градский был весьма востребованным музыкантом. Он написал музыкальное сопровождение к десяткам художественных фильмов, а также к мультфильмам и документальным картинам.

0: Ирина Сидорова, Ольга Наумова. Наш Нижний Новгород. Глава 17. Автозавод. В этом слове для нижегородцев звучит романтика невиданной стройки. Это череда грузовых и легковых автомобилей, которые больше полувека главенствовали на дорогах страны. Особый склад людей, сплотившихся вокруг идеи построения завода-гиганта, и, конечно, особая архитектура настоящего социалистического города, который уже стал достоянием истории. Автозавод – это целый город со своим неповторимым обликом. И сегодня, прогуливаясь по его улицам, парку и главной площади у Дворца культуры, мы можем почувствовать недавно ушедшую социалистическую эпоху. Сказка из железа и бетона. Бусыгины разделились. Александру-младшему достались изба, два колеса от телеги, уздечка и вожжи. Ни лошади, ни коровы. Как хозяйствовать? А по Ветлужью идет разговор. В Нижнем началась большая стройка, работы там не в проворот и платят хорошо. Александр решил податься на стройку. Жена собирает мешок с хлебом и рубахами, а сама ревмя ревет. «Ничего, Настасья, денег на работу и вернусь, корову купим, хозяйство поправим». До Уреня, где железнодорожная станция, путь не близкий. Октябрь развез дороги, а сапоги одни. Александр пробирается пешком, ноги свои не купленные. В городе на вокзальной площади совсем растерялся. Народ бегает с мешками, корзинами, баулами. Куда идти? Растолковали ему все-таки, как добраться до стройки. Пошел вдоль шоссе, а по дороге, обгоняя его и окатывая жидкой грязью, мчались грузовики, доверху набитые ящиками, досками, бумажными мешками, железяками. Грохоча тащились тракторы с огромными балками, надрывались лошади. Александр испуганно озирается по сторонам, а сердце ноет. Возьмут ли? В конторе сказали: «Завтра же на работу выходи, нам плотники нужны, будешь поликлинику строить». Тут же дали талон в общежитие и расчетную книжку. Ночью в бараке Александр лежал в первый раз на койке и тосковал по большой русской печи в своей избе. А рядом с ним беспокойно дышали, храпели намаявшиеся за день рабочие парни. На рассвете, едва он успел забыться коротким сном, общежитие поднялось и загомонило. Александр прислушивался к незнакомым словам. «Прессовый, на механосборочном, экскаватор». У них в Ветлужском краю таких слов никто не знал. С этого утра мир замкнулся для Александра плотницкой бригадой, которая работала на строительстве поликлиники в соцгороде. Два раза в месяц он бегал на почту и отсылал Настасье часть заработка. Ему нравились пожилые рабочие, которые так же, как он, приехали на стройку, чтобы заработать на корову, на хозяйство. С ними хорошо было говорить о деревне, о сенокосе, о лошадях. А вокруг шла совершенно иная жизнь, чужая и непонятная Александру. Здесь говорили о задачах пятилетки, о соревновании, о взаимопомощи. В своей ветлужской деревеньке Александр, если и слышал о том, что коммунисты на своем 14-м съезде приняли решение за несколько лет превратить старую отсталую Россию в передовую промышленную страну мира, то считал, что к нему это не имеет никакого отношения. Он был из тех парней, про которых Алексей Максимович Горький говорил в те годы. На фабрики, на заводы, в рудники и шахты влезает деревенский человек, который оброс толстой корой древнейших церковных суеверий, предрассудков, предубеждений. Не сразу до Александра стал доходить смысл слов. Строительство Днепрогресса, Челябинского тракторного, Нижегородского автомобильного. Здесь он узнал, что страна Советов решила иметь свои тракторы, свои автомобили, свои самолеты, танки, бумагу, стекло, чтобы полностью сбросить зависимость от иностранных фирм. Полтора года назад в Нижний Новгород приезжала правительственная комиссия и определила место для автозавода. Здесь оказалось удобное место. Протекают две большие судоходные реки. Есть железная дорога. Много опытных рабочих, которые издавна трудились на старых заводах. 2 мая 1930 года фундамент будущей кузницы автозавода при большом стечении народа замуровали капсулу с актом, в котором было написано: «Нижегородский автомобильный завод станет одной из важнейших социалистических крепостей на Волге». В это же время в Нижнем началось сооружение авиационного, станкостроительного заводов. В Балахне строился бумажный комбинат, в Дзержинске – химический, на Бару – стеклозавод. Бусыгин, даже занятый своими заботами и расчетами, не мог не ощущать общего подъема. Тем более, что он попал на стройку в напряженное время, когда был объявлен квартал ударной работы. Бывал он и на стройплощадке, где возводились заводские цеха. Подготовительные работы везде уже были закончены. В низине, на берегу Оки, поросшим еще совсем недавно мелким лесом и кустарником, уже отчетливо проступали очертания будущих огромных сооружений. Выкладывались стены, работали краны, двигалось множество людей с лопатами, кирками, ломами, тачками. Все это поражало деревенского парня и понемногу начало захватывать. В его бригаде каждый день отмечалось, кто сколько выработал, кто идет впереди, кто отстает. Сначала Бусыгина мало трогало, когда его фамилия ставилась в самом низу. Ему говорили: «Александр, не подводи, это же честь бригады!» Честь бригады, честь стройки. Все это было мало понятно до той самой ночи, которая запомнилась ему на всю жизнь. День был дождливый, и Александр, изрядно промокший и продрогший, только успел согреться в постели, как в коридоре барака загрохотали чьи-то тяжелые сапоги, и простуженный голос закричал: «Эй, братва, кто может, выходи, в гавани, затор!» Бусыгин вскочил в испуге. В большой комнате темно, но за окнами колышется красный свет. «Батюшки, не пожар ли?» Парни наскоро собираются, натягивают вымокшие за день сапоги. «Куда вы?» – спросил Бусыгин. «Гриша Переходников просит пособить. Баржи с гравием пришли. Пойдешь?» Идти не хотелось. Зачем ему какие-то баржи? О Переходникове Бусыгин слышал. Его имя гремело по всей стройке. Он пришел на автострой с завода двигателей революции. Его поставили во главе бригады из 20 комсомольцев и бросили в гавань, потому что она была, пожалуй, важнейшим местом на стройке. Сюда, по Оке, прибывали караваны барж с песком, строительным камнем, тесом, гравием. Все это надо было срочно перегружать на берег, а рабочих не хватало. Подступала уже глубокая осень. Того и гляди, ледостав начнется, и десятки барж останутся на реке. Ребята из бригады Переходникова с теплой поры жили прямо на берегу, в палатках, чтобы не тратить времени на дорогу. Но у них всего 40 рук, а грузов 1000 тонн. Вот почему время от времени в бараках появлялся кто-нибудь из комсомольцев и поднимал ребят на помощь. Бусыгин пересилил себя, натянул влажную стеганку и вышел из барака. На воле ветер рвет пламя дымных факелов, сгибает человека в три погибели. На берегу уже мельтешат тени сотен людей. Скрипят сходни, лязгают лопаты, чавкает грязь под ногами. Гравий на тачках, в мешках, ящиках сплошным потоком идет из трюмов барж на берег. Бусыгин как взял в руки совковую лопату, так и не разгибался до утра. Работать кончили уже на рассвете, а в 8:00 первая смена вышла на свои места. С той ночи Бусыгин не удивлялся, когда после дневной смены, пообедав постным супом с перловой крупой, комсомольцы отправлялись с песнями на земляные работы, на уборку, разгрузку и говорили при этом: «Надо, сделаем!» Когда при 30-градусном морозе работали круглыми сутками на теплоцентрале, стремясь поскорее дать заводу тепло и энергию. Однажды по стройке разнеслась весть, что комсомолец Леонид Бронников на водозаборе спас стройку, закрыв спиной прорвавшуюся воду. Александр задал себе вопрос: «А ты бы как сделал?» И ответил себе честно: «Так же, как Леонид. Ведь стройка – общее дело». Словом, Бусыгин решил для себя – что ему больше по пути не с прижимистыми мужиками, а с этими веселыми комсомольцами. Они были грамотными, обо всем судили смело, спорили задиристо, никого не боялись. Работали азартно, но не ради лишней копейки, а от гордости, от молодого задора, соревнуясь друг с другом в силе, ловкости, проворстве. Они первыми стали по вечерам бегать на разные курсы. Учились на токарей, слесарей, электриков. Прошла зима. Уже встали коробки будущих цехов. Обозначились улицы соцгорода. В разных направлениях разбежались дороги, железнодорожные ветки. Подходил срок завершения строительства.
1: Горьковский автозавод в 1930-е годы производил свыше 68% всех выпускавшихся в стране машин. Первым отечественным такси была легковушка ГАЗ-А, выпущенная в 1932 году. Самым массовым отечественным грузовиком был ГАЗ-51, выпускавшийся с 1946 по 1975 год. Первый отечественный автомобиль с автоматической коробкой передач ГАЗ-21 «Волга» стал родоначальником Волжской династии экономичных автомобилей. Это был исключительно прочный и выносливый автомобиль с необычным для того времени внешним оформлением, смелыми линиями, множеством оригинальных декоративных элементов, новой облицовкой радиатора.

Ирина Сидорова, Ольга Наумова. Наш Нижний Новгород. Глава 17. Автозавод. В этом слове для нижегородцев звучит романтика невиданной стройки. Это череда грузовых и легковых автомобилей, которые больше полувека главенствовали на дорогах страны. Особый склад людей, сплотившихся вокруг идеи построения завода-гиганта, и, конечно, особая архитектура настоящего социалистического города, который уже стал достоянием истории. Автозавод – это целый город со своим неповторимым обликом. И сегодня, прогуливаясь по его улицам, парку и главной площади у Дворца культуры, мы можем почувствовать недавно ушедшую социалистическую эпоху. Сказка из железа и бетона. Первого ноября 1931 года нижегородцы рапортовали правительству, что в рекордно короткий срок, за 18 месяцев, автомобильный завод построен. Теперь в пустые коробки цехов надо было вдохнуть жизнь, установить более 4000 станков, до 8000 электромоторов. На все это отводилось менее 2 месяцев. Правда, в некоторых цехах еще до окончания строительства уже велись монтажные работы. 1 января 1932 года Нижегородский автомобильный вступил в строй действующих предприятий страны. Его цеха и отделы получили первые задания, а многие из бывших строителей встали к станкам. Прошло еще 29 дней, и в 19 часов 15 минут первый грузовичок проплыл по конвейеру, сошел вниз, издавая победный клич, и, мягко покачиваясь, покатился по цеху. За ним второй, третий. Это были радостные дни. Цеха автозавода сверкали в январском солнце чисто промытыми стеклами. По вечерам лучились тысячами электрических огней. Издавали звуки, дышали, стучали, словом, жили. «Сказкой из железа и бетона» назвал новый завод советский поэт Демьян Бедный. И каждый, кто участвовал в рождении этой сказки, чувствовал себя причастным к великому делу и радовался сделанному. Но, как всегда, за радостями праздника приходят будни. Бусыгин маялся. Возвращаться домой или, может быть, к заводу прибиться насовсем. Впрочем, времени он не терял понапрасну. За зиму выучился читать и писать. А как только начала работать кузница, его потянуло на горячее дело. Взяли смазчиком. Сначала все его пугало. Он знал деревенскую кузницу. Горн, наковальня, молот. А здесь стоишь перед паровым молотом, а он гора горой перед тобой. Ударит по детали, все содрогнется и искры фонтаном. Страшно, но притягательно. Хочется самому попробовать. «Давай, деревня, учись, не бойся!» — подбадривают его кузнецы. Однажды, поборов робость, встал к машине, нажал педаль раз, другой. «Хочешь работать кузнецом?» — спросил начальник. «Хочу». «Поставлю подручным к молоту, но условия. Будешь учиться». Так и решилась судьба Бусыгина. Стал он кузнецом на автозаводе. Анастасия плакала, прощаясь с деревней, с хозяйством, с родней, но увидела большие комнаты, кран с водой, балкон. Позабыла все печали. Птица летала по поселку, заводила новое хозяйство. У Александра руки ловкие, сам подвижный, верткий. В бригаде у него дела пошли хорошо. Заработки стали высокие. Но сам он был недоволен. Нет настоящей слаженности в работе. Печь мала. Пока нагревают детали, кузнецу и подручному ждать приходится. Молот простаивает. Однажды он решился, пришел к начальнику цеха и заявил: «Расширяйте печь». Начальник удивился его требовательностью. Знал Бусыгина как смирного парня. Спросил с иронией: «Ты с кем думал?» «Со своей бригадой». Посчитал начальник что-то у себя на бумажке, потом встал из-за стола, протянул Бусыгину руку и сказал: «Правильно, Харитоныч, так и сделаем». Бусыгин сразу заметил, видно, в точку попал, раз начальник по отчеству величает. А через несколько дней заводская газета дала заметку: «Кузнец Бусыгин проявил ценную инициативу,
Маленькая заметочка была, а радостно от нее стало. Не прошли мимо. Вся обстановка в стране поднимала человека на подвиг. Построив за пятилетку крупные промышленные предприятия, советские люди теперь осваивали их, ломали старые нормы, учились работать по-новому. Однажды радио объявило: «Донецкий шахтер Алексей Стаханов за одну смену вырубил 102 тонны угля вместо 7 по норме». Это был рекорд, который удивил всех, но через несколько дней его товарищи, соревнуясь с ним, перекрыли этот рекорд. И это уже никого не удивило. Новые нормы входили в жизнь. Стахановское движение охватило всю страну, все отрасли промышленности. Могло ли оно не задеть Горьковский автозавод? И пришел день, когда Александр Бусыгин с бригадой отковали 800 деталей при норме 615. Это тоже был рекорд. Бусыгина спрашивали, как это получилось. Он рассказывал: кузница была в прорыве, держала весь завод. В это время в соседней отстающей бригаде кузнеца призвали в армию. Я решил поработать с этой бригадой. Ребята подтянулись и дали в тот день 800 коленчатых валов. Вот и все, ничего особенного. После той смены Бусыгин предложил: «Давайте нажмем и завтра 900 откуем. Хватит вам в отстающих ходить». Утром пришли в цех пораньше. Сами проверили все оборудование. Сначала Бусыгин работал медленно, осторожно, давая возможность всем войти в ритм. Потом почувствовал, что бригада взведена, как часовая пружина, и поддал темп. Работали, не глядя на прибор, который отсчитывал сделанные детали. А когда кончилась смена, оказалось 966 коленчатых валов. Стали кричать от радости, хлопать друг друга по спинам, по плечам. Вся кузница собралась около бусыгинского молота. Поздравляли, жали руки. На заводском дворе уже было растянуто огромное красное полотнище. Бригада кузнеца Бусыгина установила рекорд.

0: Его имя прогремело на всю страну. Он посмел тягаться с лучшим кузнецом цеха Степаном Фаустовым и обогнал его. Степан, узнав об этом, не выдержал, досрочно вышел из отпуска, явился в кузницу, встал к молоту. И началось соревнование двух бригад, за которым следил весь завод. Степан Фаустов – человек немолодой. В лучших кузнецах давно числился, да и жизненного опыта у него поболее. Всякого он навидался в бедняцкой крестьянской семье, где рос среди 18 детей. С 8 лет в подпасках. Бывало, и милостыню собирал, беспризорничал, прежде чем определился на завод и стал учиться на кузнеца. Тяжелая молодость отковала ему характер суровый, упорный. Нелегко было Бусыгину соревноваться с ним, но интересно. «Весело мы жили в те дни, весело и жадно», — вспоминал герой социалистического труда Александр Харитонович Бусыгин. Признание заводского коллектива. Потом признание правительства страны Советов. Поездка в Москву на первое всесоюзное совещание стахановцев. Беседа с наркомом тяжелой промышленности Григорием Константиновичем Орджоникидзе. Встреча со знаменитыми людьми страны в Московском Кремле. Выступление в Большом Кремлевском зале. И как венец всего награждение орденом Ленина. Все это обрушилось на Бусыгина и Фаустова неожиданно и бурно. И жизнь их понеслась далее с невиданной стремительностью в едином потоке со всей страной.
1: Горьковский автозавод в 1930-е годы производил свыше 68% всех выпускавшихся в стране машин. Первым отечественным такси была легковушка «ГАЗ-А», выпущенная в 1932 году. Самым массовым отечественным грузовиком был «ГАЗ-51», выпускавшийся с 1946 по 1975 год. Первый отечественный автомобиль с автоматической коробкой передач «ГАЗ-21 «Волга» стал родоначальником Волжской династии экономичных автомобилей. Это был исключительно прочный и выносливый автомобиль с необычным для того времени внешним оформлением, смелыми линиями, множеством оригинальных декоративных элементов, новой облицовкой радиатора.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
2: Переходим к слову седьмому, которое называется «о радостотворном плач». То есть о плаче, который радостный. Не просто плач, а плач, который творит радость. Так вот, плач, даже если нас не поднимет к небу, но, по крайней мере, нас здесь в свине не позволит превратиться. Мы сохраним хоть какой-то человеческий облик. И поэтому вот Бог устроил так, что, будучи изгнанными, вышвырнутыми из рая, мы бы плакали, благодаря этому плачу сохраняли бы верность человеческому какому-то вот идеалу, человеческим отношениям, и, возможно, поднимались бы к ним. И поэтому мы должны это помнить. А когда человек пытается изменить и закатать вот эту юдоль в асфальт, в бетон, в стекло, насадить искусственные парки и цветы и сказать: «Так чего вы думаете? И здесь жить можно. Только не плачьте, не плачьте, люди, не плачьте никогда. Вот тебе скорбно, сейчас мы тебе двух психотерапевтов на шею посадим, они быстро тебе скажут, что надо радоваться, а не получается, да? Ну давай тогда вот тебе ЛСД». Классная вещь, больше плакать не будешь, но, по крайней мере, после третьей дозы точно. Все пройдет на всю оставшуюся вечность. Не вспомнишь больше даже, как тебя зовут. И в результате люди идут на это, потому что их убедили, что плакать нельзя, они плакать сами не хотят, вот хотят, чтобы здесь было радостно. И получается, что вот это и приводит к тому, что люди становятся черствыми. Они черствеют, потому что сердце не плачущее, чужой беды не чувствует, она перестает быть сострадательным и милосердным. Она становится жестким и колючим, потому что оно не плачет. Они могут хорошие, вежливые люди, это могут быть, ничего страшного. Они могут улыбаться, могут радоваться, они могут пожелать вам доброе утро или спокойной ночи, могут вас накормить даже даром, это несложно. Они могут вам даже благотворительность сделать. Но вот если вы несчастный, пожалеть они вас не могут. Они просто дадут вам хлеба, могут дать денег, но пожалеть они вас не могут, потому что они жалость не способны. Люди, переставшие плакать, они перестают жалеть. Вот в нашем детстве была такая песня, кажется, называется «Осенняя мелодия». Там есть такие слова: «Но кто не плакал, тот не жил». Это очень поэтически глубокий образ, что плач, он и делает человека человеком. И человек, перестающий плакать, определенную часть человечности своей теряет. И поэтому, когда понятно, что это и для воспитания детей имеет большое значение, потому что, скажем, вот нынешние поколения, они воспитывают детей так, чтобы дети не плакали вообще. Их приучают не плакать. Только ребенок заревел, на тебе жвачку, соску, сухарики, что ты хочешь, компьютерную игру. Только бы не ревел. Как это, даже пословица такая есть, да? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакал. Кто-то сказал, что это очень мудрая пословица. Вот они у нас сидят с 3 лет за компьютерными играми, не плачут, а мы рады. Вот они на улицу походят, там куролесят что-то, ну и что, не плачут, и ладно. Нам радостно, они сыты, они накормлены, они одеты, у них все есть. Им ни в чем нет отказа, потому что лишь бы не плакали. И вот, а мы потом жалуемся, что они эгоисты, индивидуалисты, что ни друзья им не нужны, ни мы им не нужны, ни дети не нужны, ни жены не нужны, ни мужья не нужны. Никто им не нужен, потому что люди разучились плакать. И поэтому это не только важное духовное упражнение. В первую очередь, это некое человеческое свойство, благодаря которому человек продолжает оставаться человеком, пока он плачет. И жизнь, и не надо выдумывать поводов для плача. Она такая, какая есть. Если человек не выдумывает только условия для того, чтобы сделать ее бесскорбной, бесскорбный, вот он сознательно придумывает такие условия, чтобы вот ни при каких обстоятельствах не расстраиваться. Таким образом, он выстраивает вокруг себя стену, за которую горе не проходит, но за нее не проходит и радость. Жизнь становится пустая и скучна. Вот у Оскара Уайльда есть такой рассказик «Великан-эгоист», который построил стену высотой до неба, ну и в конце концов замерз, ничуть не замерз. В конце концов все-таки открыл, разрушил эту стену. Но вот построив стену и оставшись совершенно один, чтобы только никто его не доставал, никто ему не делал больно, никто его не расстраивал, никто не досаждал, он построил эту стену и остался один. Душа его стала замерзаться, смерзаться, пока он не открыл навстречу весне, навстречу Пасхе, навстречу жизни. И поэтому, скажем, когда мы переживаем страстные дни, когда мы переживаем великопостные дни, канон Андрея Критского, когда мы читаем покаянные молитвы перед причастием, когда вообще вот все создается для того, чтобы вспомнить и поплакать, каждый замечал, когда человек плачет, он становится хоть чуть-чуть, но лучше, хоть чуть-чуть, но добрее, хоть чуть-чуть, но человечнее. Даже мне приходилось видеть в своей жизни дважды людей, которые в силу тяжелых сложившихся обстоятельств вынуждены были поплакать, ну просто пореветь, один от горя, другой от болезни, и людей вот потом не узнавали, они стали меняться. Люди, которые были злы, жестоки, непримиримы, после того, как они вынуждены были вот после долгих десятилетий бесплачной жизни поплакать, их сердце стало умягчаться, меняться, и болезнь, она никуда не ушла, к сожалению или к счастью. Но человек умирал совсем другим, чем он был до болезни. Это был очень тихий, кроткий, спокойный человек, который голос повысить просто уже не мог ни на кого. Настолько вот в этом плаче истончилась его душа. И именно поэтому нам церковь и предлагает вот эти покаянные каноны, эти покаянные дни, великопостные дни, эти переживания страстей Господних. У Аристотеля даже есть мысль такая, что называет он это катарсис, когда человек переживает чужую боль и плачет над ней, его душа становится человечной, на этом основано искусство. Точнее, оно на этом должно быть основано. Когда мы видим современные, там, будь то театр, или кино, или картины, которые не заставляют переживать чужую боль, а делают что угодно, только не это, вот мы и видим, что происходит. Люди становятся черствыми. Они перестают чувствовать чужую боль, они перестают плакать. И от этого, конечно, очень плохо. И в конце концов наступает состояние, если человек не плачет, даже не по духовному, а просто по каким-то человеческим вещам. Если он, ну вот, например, часто можно услышать, кино посмотрел, тронуло, плачет. Когда один, то, понятно, никто тебе ничего не скажет. А когда кто-то есть, там, члены семьи, например, или там коллективом каким-то, ну чё ты нюни распусти? Чё делать нечего, особенно когда вот подростковой среде, да и в семье тоже. ребенок плачет над фильмом каким-то, так вот тронуло его. Это же здорово. Это не имеет отношения к святости, это имеет отношение к тому, что это человек. В нем человеческое еще не умерло. А когда человек перестает плакать сначала над фильмами, над книгами, над музыкой, над картиной, потом над чужой болью, вот, ему все говорят, что нормально живешь, плачет, это противоестественное состояние, у него развивается духовная болезнь, которую отцы назвали окамененное нечувствие. Человек перестает чувствовать вообще. Нет, он как бы чувствует что-то. Например, если его уколоть иголкой, он чувствует, что больно. Ну вот с начала четвертой четверти к нам в школу приехал новый мальчик. Странно немножко, мало ли у нас в поселке своих странных хватает. Вот, и как раз неделю назад он подходит, говорит: Костя Владимирович, как вы относитесь к фашизму? Ну я тогда же сначала не понял, в смысле мои дети наши поселковские таких вопросов не задают. Однозначно, откуда он такой выпался, даже в другом поселке, не знаю. И мы начали разговаривать, вижу в глазах пустота, ничего не чувствую. Я его спрашиваю, говорю: ты видел ролик? Ну, там, показал ему кое-что там, из про нацистскую историю, там, документальный, художественный, в рамках урока, сколько можно. Не принимает. Потом думаю, безошибочный вариант. Говорю: ты видел ролик? Знаешь, что вот на Украине есть фашист, да, нацист? Он говорит: да, видел, знаю. Видел ролик, когда эти парни 20-летние стреляют 6-летнего мальчика, который бегает по полю от них, и достреливают в конце концов. Он говорит: видел. И говорит: что, вот как ты таким хочешь быть? Он говорит: в принципе, без разницы. И я понял, что вот это есть окамененное нечувствие. То есть он, понимаете, одно дело рассуждать. А когда ты видишь ролик, где снимают вот это вот ужас, я не видел и не смотрел, мне просто про него рассказали, что есть такое. Вещи я бы не выдержал, конечно, я бы компьютер выбросил. Это же невозможно смотреть. А вот человек смотрит, это значит, сердце окаменело. Если человек не чувствует беззащитности живого существа и видит, как на его глазах беззащитное существо с ним что-то делает, это значит, человек уже не чувствует ничего. При воспитании фашистов так и делали, их так воспитывали. Это сейчас хорошо известно, изучено. Им как раз вот это нечувствие чисто эмоциональное им убивали, поэтому они становились людьми, способными действительно через все это перешагивать. Вот люди сейчас это делают сами, без специальной системы воспитания. Но главная вещь, которая помогает достигнуть этого окаменения нечувствия, это, конечно, атеизм. Атеизм сам по себе есть окамененное нечувство. Другое дело, что есть люди, которые не являются убежденными атеистами, они просто не верят в Бога. Не коснулась их еще благодать Божья, они еще не открыли это для себя. Но люди, они хорошие, чужую боль чувствуют, просто пока не знают Бога. Вот эти люди не потеряны. И даже если они атеисты, с ними можно разговаривать, трудиться, вместе жить, молиться за них, у них сердце живое. А раз сердце живое, Бог может его оживотворить. А вот когда у человека такое мертвое, каменное сердце, никакой человек помочь ему не может. Разве что святой, как вот в случае с тем дядькой, у которого ордена, когда он в келью Серафима Саровского вошел. Вот святой, наверное, может. Что такое святой? Это святой человек, который вносит в себе живого Бога. То есть, опять-таки, Бог посредством какого-то святого человека, который стал избранным сосудом благодати Божьей. Только Бог может помочь и растопить лед и камень человеческого сердца, как это бывает там с апостолом Павлом или с разбойником, который исповедовал Христа, с таким, как там Мария Египетская или Никита Столпник Переславский, и многие другие, Моисей Угрин. Такие люди, есть, но это все особое действие благодати Божьей. И второй процесс, он связан, конечно, с атеизмом тоже, но тем не менее тоже приводит, несколько странным образом, казалось бы, но тоже приводит к окамененному нечувствию. Это обмерщение. То есть для людей проще всего Просто сказать, что Бога нет. Сознательно принять это как свою жизненную позицию и строить осознанно свою жизнь так, что Бога нет. Методично объявляя всему божественному войну. Вот эти люди становятся окамененным нечувствием, страдают окамененным нечувствием. А вот есть путь более тонкий, это вот обмерщение, когда человек вроде бы и с Богом, вроде бы он верит в Бога, вроде бы признает бытие Божие, и в храм вроде входит, но постепенно погружаясь в мирскую суету и живя сугубо по-мирски, живя теми страстями, какими живут все мирские люди, он вроде бы от Бога не отрекается, но когда он перестает плакать о собственных грехах, то в нем тоже развивается окамененное нечувствие. А он не может плакать о собственных грехах, потому что он внушает себе мысль, что никаких грехов нету, что я живу, как все люди, что ничего плохого в том, что я живу, как все люди, нет, что то, что я удовлетворяю страсти, ничего плохого нет, и что человеческое нам не чуждо. И поэтому, постоянно оправдывая сам себя, исповедь сначала становится формальной, а потом человек вообще перестает ходить на исповедь и начинает требовать, чтобы его причащали без исповеди. Он говорит, а зачем я должен исповедоваться? Христос все равно все грехи мне и так простил. Исповедуюсь я, не исповедуюсь я, какая разница? Он все равно мне все простил, я верю, что он мне простил. Так что давайте причащайте меня без исповеди. А грешен я в чем не грешен, вообще не ваше ума дело. Все грехи Бог знает, и он никого не судит. И меня не судит, и вас не судит. Все грехи все это, тьфу, плюнуть и растереть. Поэтому дайте я буду причащаться, а исповедь отложите в сторону. Вот и в этих выражениях, кажется, очень правильных, кажется, очень умных. Действительно, вроде бы все звучит красиво, но на самом деле человек уже не чувствует ни Бога, ни благодати, ни благоговения, ни страха Божьего, ни трепета перед ним, ничего. А все потому, что человек обмерщился, а обмерщился он потому, что перестал плакать, не захотел плакать о своих грехах. Хорошо, когда человек плачет от обиды, просто плачет от обиды, на его защиту встает Бог, чтобы его и утешить, и его защитить. Что же в этом плохого? Ну, вы знаете, нет ни одного дела в этом мире, которое нельзя было испортить. Человек, который при определенном складе характера, он начинает плакать и жалеть себя. Но даже в этом случае вот, ему угрожает очень много проблем в жизни, но точно не окамененное нечувствие. Потому что он, по крайней мере, чувствует свою собственную боль. Он себя жалеет. И однажды, при благоприятном стечении обстоятельств, он чувствует и боль других людей. Он и их жалеет, потому что он себя умеет жалеть. Да, он может стать таким вот очень, ну, неспособным ко многим важным делам, но, по крайней мере, у него ни чувства не развивается. А остальное можно уврачевать, исправить при помощи благодати Божьей. А когда человек становится каменным, вот чем ему поможешь? Он непробиваемый, с ним даже говорить пытаешься, а он непробиваемый, он не воспринимает ничего, потому что человеческое рождается тогда, когда человек начинает плакать. Вот даже есть такой образ, это как будто вот сокрушение, понимаете, да, слово сокрушение. Образ сокрушенного сердца – это образ сломанного сердца. Сердце, которое разбили, сокрушили, камень его сломался. И вот получается, что когда у человека бегут слезы, когда он плачет, его сердце, ну если не совсем сокрушилось, не совсем разбилось, но по крайней мере там трещина появилась, из которого сочатся слезы. Чем больше будет этих трещин, тем мягче будет сердце. И вся задача человека в том, чтобы сердце свое сокрушить. Вот, а оно сокрушается именно слезами. И слезы же говорят о том, что оно сокрушается, сердце. Вот шестой абзац. Источник слез после крещения больше крещения. Хотя эти слова и кажутся несколько дерзкими. То есть плакать после крещения есть больше благодать, чем само крещение. Такая мысль у Иоанна Лесточника. Ибо крещение очищает нас от прежде бывших зол, а слезы очищают грехи, сделанные и после крещения. Крещение, приняв во младенчестве, мы все осквернили. а слезами снова очищаем его. И если бы человеколюбие Божие не даровало бы нам слез, то поистине редки были бы, и едва обретались бы спасающиеся. То есть, если бы не было слез, почти никто бы никогда не спас. Потому что после крещения каждый человек снова делает грехи. Как их очистить? Вот, по мысли Иоанна Лесечника, они как раз очищаются слезами покаяния. Слезы становятся той купелью, той водой, которая очищает наши грехи. То есть, по мысли Иоанна Лесечника, слезы есть дар Божий для очищения человеческих грехов. И понятно, что если мы это, вот, ну скажем так, хорошо запомним, поймем, проникнемся, но я думаю, у вас-то лично нету проблем с этим, по крайней мере, раз вы здесь находитесь, но вас окружают люди, которые этого еще не знают, не ведают, и они часто, я уверен, спрашивают вас, зачем нужен Великий пост? Вот зачем вы ходите на этот канон Андрея Крицкого? Ну чего там особенного? Ну что вот вы там стоите и слушаете со свечами? Ну вот зачем это надо после работы идти еще на какой-то там канон и стоять? И все это для того, чтобы вызывать слезы. Именно канон так составлен, чтобы пробить человеческую корку, человеческий лед, растопить его, чтобы сердце потекло слезами. Зачем? Зачем это вы смотрите, скажем, «Страсти Христовы» фильм и плачете? Ну что, делать нечего там смотреть, как издеваются над Христом? Ну вот кому это надо? Сидят, ревут, нарисовали себе картинку, ревут. Зачем вы служите пассию каждое воскресенье, вспоминая страдания Иисуса Христа? Зачем вы кладете плащаницу и поклоняетесь ей и читаете канон на плач Пресвятой Богородицы, который специально написан для того, чтобы стоять перед плащаницей и плакать? Специально. Вот он составлен поэтически очень тонко, психологически очень тонко для того, чтобы даже жесткое сердце, стоя перед этой вынесенной плащаницей, перед Христом, лежащим в гробе, чтобы человек заплакал. Вот и все сделано так. Для чего это служба 12 Евангелий? И человек стоит перед Христом ночью и вот переживает все это вновь и вновь, хотя 200 раз это все слышал, но специально составлены песнопения для того, чтобы, скажем, человек тронулся. Вот, ну вы не можете, такой возможности у вас нет, а, скажем, потрясающие по своей проникновенности богослужебные стихиры, песнопения вот этой Страстной Седмицы до, собственно, креста, до плащаницы, понедельник, вторник, среда. Там такие песнопения, такие вот, просто их без слез невозможно даже читать, не говорю, что слушать. Они составлены таким образом, чтобы человеческое сердце умягчилось, чтобы оно вот ужаснулось. Вот, например, там среда, да, вот вспоминаем Иуду, предательство. А там не Иуда, ну то есть про него тоже говорится, но такой момент, там женщина пришла, вытерла. И вот как бы все вокруг этой женщины, которая принесла мира, вытерла ноги Иисуса волосами главы своей. Вот, и так это трогательно, как она приходит, как она плачет, на коленках подползает, для того, чтобы вытереть ноги, которые, существа, которые меня создало, я своими нечистыми руками прикасаюсь к твоим чистым ногам и так далее. Все это пронизано вот этими, когда читаешь, когда это слышишь, но без слез это невозможно слышать. А для чего? Для того, чтобы мы, вот там это не просто как бы эмоции, они всегда ориентируют то, что вот чем заплатил Бог за наши грехи, вот чем очищаются наши грехи, вот что омывает нашу душу, слезы.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Значение института государственной власти. С точки зрения церкви, религиозное значение института государственной власти заключается в ее способности ограничивать в мире власть зла, содействуя утверждению добра, причем осуществляя свое предназначение. Государство, по свойственной ему природе, может опираться на силу. Ни один другой институт человеческого сообщества не имеет права прибегать к насилию. Государство может быть определено как греховное и преступное, если оно, обращаясь к силе, борется с добром или не использует эту силу для пресечения зла. Способность государства пресекать зло и содействовать добру является основным церковным критерием для нравственной оценки деяний государства. Церковь и общество в свете основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Выступление в Государственной Думе, 2001 год.

0: Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Добрый день. Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Продолжаем разговор о заповедях блаженства, данных Господом Иисусом Христом в Нагорной проповеди. Мы первые три заповеди уже рассмотрели. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. А четвертая заповедь гласит: блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Ну, вроде здесь все понятно, и эти слова сами по себе как каких-то трудностей для истолкования не представляют. Да, но вот все-таки есть некоторые затруднения. Это только в слове «правда», потому что правда может быть разной. Какой правды жаждут и алчат вот те, кто может стать блаженным? Что они ищут? И в контексте вот, заповеди блаженства этот термин имеет такой подчеркнуто религиозный смысл. В переводе с греческого это слово обозначает, ну, для нас ведь правда – это очень такое широкое понятие, а вот здесь в переводе с греческого конкретно обозначает праведность, правду Божию, жизнь, согласную с данными Богом законами и повелениями, и прежде всего следование заповедям Божьим. Как всегда, коротко об этом и достаточно ясно об этом высказался преподобный Амвросий Оптинский, цитируя его: «Блаженно сказано алчущие и жаждущие правды, то есть усердно ревнующие исполнять божественные заповеди. Блаженны не те, которые алчут хлеба и жаждут воды, ибо вкушение хлеба и воды еще не есть блаженство. Блаженны не те, которые алчут земного счастья, почести и богатства, суетного, ненужного знания. Не в этом состоит блаженство души человеческой. Блаженны алчущие и жаждущие правды, добродетели, исполнение Христовых заповедей, оправдание перед Богом. Не сказал Господь просто «ищущие», но алчущие и жаждущие, то есть те, которые с усилием ищут Божьей правды, ищут себе самих и потом всячески стараются, чтобы и все люди жили по правде Божией, по закону Христову. Воля Божия – вот та пища, которой алчут они». Хотелось привести в этом отношении еще и высказывание митрополита Илариона Алфеева. Такое: «Праведность – это качество, которое, согласно Нагорной проповеди, должно быть отличительной особенностью учеников Иисуса, составляющих Церковь. Речь идет прежде всего о правде или праведности, вытекающей из закона Божия и из воли Божией. Именно о ней Иисус говорил Иоанну Крестителю: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Иоанн Креститель, по словам Иисуса, пришел путем праведности, но книжники и фарисеи не поверили ему. На Тайной вечере, обещая ученикам послать им Святого Духа, Иисус снова заговорил о правде. Он им обещает послать Утешителя, Святого Духа, и Он, этот Святой Дух, придя, обличит мир о грехе и о правде, и о суде. Это Евангелие от Иоанна, 16 глава. Правда Божия имеет вневременный, вечный характер, но она отражена в заповедях, которые Бог дал людям, живущим во времени. В данном контексте алчущие и жаждущие правды – это те, которые горячо стремятся исполнить заповеди Божии. Можно также сказать, что алчущие и жаждущие правды – это те, кто всем сердцем ищут Бога, потому что Бог – источник всякой правды. Так об этом говорит митрополит Иларион. Мне бы хотелось еще и привести евангельский отрывок от Матфея, 21 глава, где в притче Христовой видно, о какой праведности идет речь. Иисус говорит первосвященникам и старейшинам притчу, из которой видно, что такое праведность – исполнение воли Божией. Вот этот отрывок. «У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“, а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: „Иду, государь“, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?» Говорят ему, это вот те же, к кому обращается Христос, говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Вот что главное заключается в этой заповеди, что исполнение воли Божией, достижение этой праведности. Так понимали ее и святые отцы. Тут у них полное согласие, то, что называется «консенсус патрум». Вот, например, святой Дмитрий Ростовский, что говорит, цитирую, «Правда здесь, разумеется, та, которую пришел сотворить Христос. Правда вечная, совершенная, через ходатайство Его за нас к Богу Отцу, когда Он смертью Своей удовлетворил за грехи мира и гнев Божий претворил в милость. Алчут и жаждут правды те, которые, будучи нищими духом, плачущими и кроткими, с верою во Христа ищут себе от Бога милосердия, оставление грехов и усыновления. Просят же они и плодов этой правды, то есть даров Духа Святого для совершения добрых дел». Вот очень емко и четко святитель Дмитрий определил, растолковал эту заповедь, что же она имеет в виду. «Кто ищет праведности и жаждет ее, тот насытится», то есть получит желаемое. И вот еще в одно высказывание приведу святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Как насыщаются алчущие и жаждущие правды? Подобно тому, как насыщаются алчущие и жаждущие телесно. Насытившийся телесно не чувствует боли голода и жажды и ощущает подкрепление тела, принятое пищей и питьем. Насыщение души состоит в мире и успокоении душевных сил. Вследствие сердечного покаяния во грехах и очищения их благодатью и в применении силы делать добро, которое мы прежде не имели, когда работали греху, и которую подает нам Иисус Христос. Мир наш, правда наша и сила наша. О, если бы все познали нетленную красоту и сладость добродетели, и в слезном покаянии о грехах насытились правды Божией, крепко и невозвратно возлюбили ее, возненавидев от всей души путь греховный». Вот так вот это определяет святой праведный Иоанн Кронштадтский. И еще вот одна важная вещь из понимания этой заповеди. Кто насытится? Желающие правды, то есть те, кто ее ищет, то есть неравнодушные. И вот это равнодушие, ведь не случайно он сказал, даже не просто ищущие, это мы так, ну, как бы для себя определяем, ищущие правды, а алчущие, то есть вот с таким вот действительно усилием, старающиеся ее обрести. А вот равнодушие, когда человек ко всему равнодушен, не ищет истины, а таких апостол Иоанн Богослов от лица самого Бога говорит, «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Это в Апокалипсисе, Откровение, 3 глава. Это послание Лаодикийской церкви, но и всем нам. Оно подразумевает: «Опомнись, человек, ищи правды Божией, блаженство бессмертной душе».
0: Заповеди блаженства.

0: Вечная мудрость.
1: Когда заметите в себе невольные чувства неприязни к кому-то, старайтесь победить это греховное чувство молитвой за него. Преподобный Амвросий Оптинский.

0: Радио «Образ». Слушайте сердце.
1: Унесенные революцией.
2: В 5 километрах к западу от Выкса находится поселок городского типа Ближнепесочное. Он входит в состав городского округа Выксы. И история Ближнепесочного тесно связана с выксунскими заводами. В 18 веке в этой местности была обнаружена железная руда. Ее использовали на заводах братьев Баташовых. Руда добывалась вручную, требовалось много рабочих. Так постепенно жители тут осели. Первое название поселка – Песочное. Название говорящее, в почве много песка. Кроме добычи руды, население занималось животноводством, земледелием, рыболовством. В Песочном жило много ремесленников. Почва Песочного хранила не только железо. Было тут и много глины, и работало 2 кирпичных завода. К концу XIX века завершилось строительство каменной церкви. Ее освящение состоялось 19 августа 1899 года в честь Успения Пресвятой Богородицы. Священником этого храма был назначен Михаил Крылов. Он же был директором церковно-приходской школы. В 1932 году еще одним священником Успенской церкви был назначен Александр Поспелов, племянник отца Михаила. Заботу об осиротевших детях взяли на себя отец Михаил Крылов с сестрой. В Ближнепесочное Александр Поспелов прибыл уже будучи опытным пастырем. К дяде он приехал после отбывания 3-летней ссылки в Соловецком концлагере. Батюшку арестовали летом 1929 года. Тогда он служил в селе Кибергино и славился своими проповедями. Священник говорил проповеди, обращаясь к каждому, так что прихожане чувствовали, что батюшка – соучастник и сопереживатель всех их проблем. 9 июня 1929 года отец Александр произнес за богослужением проповедь, в которой упомянул, что в настоящее время падает благочестие, а против духовенства и верующих развернулось гонение. Проповедь была настолько сильной, что многие из слушателей горько плакали. Проповеди отца Александра трогали за душу и прихожан Успенской церкви Ближнепесочного. Летом 1937 года начались самые беспощадные гонения на церковь. В контрреволюционной деятельности обвинили и отца Михаила Крылова, и отца Александра Поспелова. 21 ноября 1937 года протоиерей Александр был арестован и помещен в камеру предварительного заключения при Выксунском отделении милиции. Его приговорили

0: Урок.
1: Урок. Вот именно. И если Бог наказывает, в смысле как обучает, то это очень даже хорошо. И в то же время Бог ставит человека в стесненные обстоятельства как некое искупление за то, что ты ранее сделал греховного. Грех он и является грехом, и его тут никак не прикроешь. Обман – это обман, лукавство – это лукавство. Ну, да. Понимаешь, да? И в этой ситуации вот это 20-летнее скитание, какие-то гонения, да, потом впоследствии, вот этот страх, эта неуверенность в будущем, да, при всем при том, что ты видел откровения какие-то, вот все равно человек чувствует себя как бы некомфортно. Вот это и есть наказание. Вот учись, в следующий раз так уж не поступай со своим братом. Может быть, он не один раз об этом подумал, потому что с благословением он еще и ответственность эту нес.
0: Спаси Господи, батюшка, за столь утешительную сегодня беседу, очень важную для нас.
2: Спасибо.
1: Я очень рад, если и наши радиослушатели извлекли из нашего разговора сегодня для себя пользу. Храни вас Господь и Матерь Божия во всех путях ваших.
0: До свидания.
2: До свидания.
3: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимали участие священник Сергий Муратов, Владимировы Светлана и Анастасия. Текст читала Елена Дементьева.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Пресвятая Богородица, спаси нас! Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси! Пресвятая Богородица, спаси нас! Страстей мя смущает прелось,

многого уныния исполните мою душу. Умери от роковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая благага же родительница,

0: помощи.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты бо Богоневестная начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родше добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, всяво можешь, яко сильного в крепости Христа родше, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми исцезаемо Дева, ты ми помози, исцели бо неоскудное, тя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, Владычице, при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родчий Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Бога Небесная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родчая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице Едино Преснодево, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение, и спасение, стену недвижимую мучися всепетая, неудобства всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души моей и онеможение, посещение Твоей Господобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлея ко спасал есть, сам се издав смерти. Тлением и смертью моей есть и Твоето бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и напасти решащу молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На дреныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прессе грешных моли не гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мы раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, коже восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословен еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий, благословен еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, Тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси. Отец наших Божий, благословен еси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.

0: веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебе требующей, не презри Деву, поющая и превозносящая Тя во веки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издеваешь и верно поющим Тя Деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти Ты, прилоги отгоняющие страстей находа Деву, тем же Тя поем во все веки.

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слез отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующий их, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши то яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри меня, требующая Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством моя прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, едино бо Твое с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти, о пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесей и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не имам бо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явись нам милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя,
яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу,

0: Евангелие от Матфея.
1: «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? И Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явятся знамения Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.

0: русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы обратим свой взор к образу, который всем нам известен, который есть у каждого дома, который все мы любим и почитаем. Этот образ называется Владимирская икона Божией Матери. Это одна из древнейших икон, сохранившихся до настоящего времени в России. Написанная в Византии в конце XI, начале XII столетий, она была дарована константинопольским патриархом Лукой великому князю Юрию Долгорукому, основателю города Москвы, и помещена в Киевском Вышгородском монастыре примерно в 1136 году. Это дар Богородичной иконы, которая прославилась в новой земле, в нашей российской земле, чудесами и знамениями и стала величайшей святыней русского народа. Она является собой преемственность глубокой духовной традиции от Византии к Святой Руси. Ибо недаром говорится, что Русь – это Третий Рим, а Константинополь и Византия – это Второй Рим. То есть мы – преемники Византии и в государственном плане, и в религиозном плане. И мы переняли от Византии ту верность православию и продолжаем хранить эту верность и будем хранить ее вечно. И таким образом отныне Святая Русь после принесения образа в Россию становится новым уделом Пресвятой Богородицы. И она, Русь, становится охранительницей православной веры. Князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, переносит икону в город Владимир. И в Вышгороде, и во Владимире через святой образ страждущие люди получали утешение и исцеление. Но слава иконы выходит за пределы отдельных чудотворений, ибо этот образ стал образом, который хранил Русь во время бед, страданий и напастей, которые на нее обрушивались. В 1395 году, во время нашествия Тамерлана, икону крестным ходом переносят из Владимира в Москву. 26 августа народ и духовенство встретили святыню на Кучковом поле близ Москвы и торжественно, с надеждой на спасение от иноземного вторжения, совершили молебен. Внезапно могущественный завоеватель повернул свои войска и отступил. По преданию, Тамерлану в сонном видении было дано повеление оставить русскую землю. Пытавшийся напасть на Русь хан Едигей неожиданно получил весть о смуте в самой Орде и отступил. В 1480 году, после знаменитого стояния на Угре реке, которую называли поясом Богоматери, татаро-монгольские завоеватели навсегда оставили попытки получать дань с Руси. Это событие связывает с заступничеством Пресвятой Богородицы через ее чудотворный образ. По заступничеству Пречистой Москва была снова спасена, в этот раз от вторжения крымского хана Мехмед-Гирея. Далее, во время пожара в Московском Кремле в 1547 году случилось чудо. Успенский собор остался невредим. Что связывает с покровительством Пресвятой Богородицы, поданным через ее чудотворный образ. Вот так вот этот образ проявлял себя в нашей русской истории, и не зря он стал хранителем Руси и главным образом Руси. Перед Владимирской иконой Божьей Матери приносили присягу все русские цари-императоры. Памятники древнерусской письменности, сказания об иконе Владимирской Богоматери XVI века описывается чудотворение от иконы и говорится об апостоле Луке, с именем которого по древнему благочестивому преданию и связано написание этого удивительного чудотворного образа.
0: Русские иконы.

0: «Святость Церкви». В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами разговор о почитании мощей святых угодников. Мы говорили с вами о том, что равно благодатно почитание святых мощей, разрушенных тленом, частично разрушенных и мощей нетленных. Но, к величайшему сожалению, братья и сестры, человеческая природа слаба, человеческая природа греховна, человеческая природа желает видеть зримое материальное почитание. И поэтому в синодальный период в Русской Православной Церкви сложилась такая традиция, что для святого обязательно необходимо наличие нетленных мощей. Еще раз повторюсь, братья и сестры, такого никогда не было. Это не совсем правильная традиция. И мы с вами видим, что одинаково благодатны мощи и Александра Свирского, и Сергия Радонежского, и Кирилла Белоязерского. И что из этого проистекало? Из этого проистекало то, что если обретались мощи какого-то святого, и эти мощи были подвержены тлену, то многие священнослужители, многие деятели нашей церкви стеснялись выставлять эти тленные мощи на всеобщее обозрение, на всеобщее поклонение. Это была неправильная позиция. Мощи помещались в роскошные саркофаги, которые приобретали вид нетленных мощей. Возникала некая подмена. Не просто украшение раки с мощами, а подмена. Туда вкладывались различные посторонние предметы. Да, было, к сожалению, и такое. Когда, пытаясь обрести внешнее благолепие, мы теряли понимание того, что важны не сами мощи. Важна та благодать, которая эти мощи напоивает, которая эти мощи пропитывает. Возникали проблемы именно с тем, что пытались подменить мощи, пытались подменить какими-то иными предметами. Не будем сейчас подробнее говорить об этом. Но, братья и сестры, мы понимаем, что в церкви никакая подмена, никакие обманы в церкви невозможны. Мы помним слова Спасителя о том, что все равно все становится явным. И ярким, убедительным примером этому послужило те нестроения, которые возникли в нашей церкви в 17-18 году, когда богоборческая власть большевиков начала кампанию по изъятию церковных ценностей, по вскрытию мощей. Вскрывались останки святых, вскрывались мощи. И там, к величайшему сожалению, обнаруживались посторонние предметы. Можем себе представить, какой удар это нанесло по нашей церкви. Даже нет, удар не был нанесен. Если люди искренне приходили в церковь, они все это прекрасно понимали. Удар был нанесен по сомневающимся, по тем, кто был некрепок в вере. Когда все вот эти останки вываливались, и все содержимое этих рак, не имеющее отношения к останкам святых, показывалось людям и говорилось: «Вот, вас обманывают, вас дурят. Посмотрите, братья и сестры, посмотрите, товарищи», как они тогда друг друга называли. Для многих, наверное, это послужило соблазном. Именно поэтому, братья и сестры, говоря о святых, говоря о святости, мы должны с вами понимать, что наличие нетленных мощей не всегда и не совсем является обязательным. Хотя, если Господь действительно попускает нам обрести нетленные мощи, мы с величайшим благоговением обращаемся к ним. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица на вашем пути.

Сегодня, 6 июля, Церковь чтит Владимирскую икону Божией Матери, а также вспоминает собор Владимирских святых, священномучеников протоиерея Александра Миропольского, иерея Петра Смородинцева, архиепископа Митрофана Краснопольского. Александр Миропольский родился в 1847 году в Казанской губернии в семье диакона. После окончания духовной семинарии женился на дочери священника и сам принял иерейский сан. После того, как тесть тяжело заболел, отец Александр стал его преемником в Покровском храме в селе Опазово и прослужил там большую часть жизни. Приход в Опазово состоял в основном из крещенных татар, которые поначалу восприняли молодого священника настороженно. Но блестящее знание татарского языка и доброе сердце помогли отцу Александру снискать любовь своих прихожан. В 53 года отец Александр получил назначение в Троицкий собор в город Мамадыш. Мамадышская интеллигенция стала упрекать пожилого священника в отсталости взглядов. И тогда отец Александр поступил вольным слушателем в Казанскую духовную академию. За 4 года обучения он не пропустил ни одной лекции, а все свободное время проводил в библиотеке. По окончании академии отец Александр отправился служить в Успенский храм Каслинского завода Екатеринбургской епархии, где его и застала революция. В первый раз 70-летний старец был арестован за распространение религиозных книг на татарском языке. Только после удостоверения татар, что в книгах нет ничего контрреволюционного, Совет рабочих депутатов освободил священника. Второй арест последовал через полгода и закончился расстрелом. Священномученик был погребен около Успенского храма. Радио Опра.

0: Великие русские старцы. Жизнеописание, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Преподобный Иоанн, затворник Сизеновский. Годы жизни 1791-1839.
1: Кирейник роптал, когда преподобный отказывался от вещей. Однажды принесли манных круп, Иоанн не хотел их брать, но уступил кирейнику и просил его на следующий день сварить из них кашицу. Когда кирейник взялся за чашку, он увидел в ней белых червей вместо крупы. Иоанн сказал ему тогда: «Знай, что не приносится от усердия, а потому и не так хорошо, как кажется с виду». Иоанн не показывал никому своего лица. Только изредка случалось увидать его келейнику и немногим избранным. Они говорили, что лицо его было смуглое, волосы черные, длинные, редкие, бороды почти не было, роста высокого, с сутуловатостью, глаза немного прищуренные. На всем лице печать мирного и святого настроения души. На теле его были раны, которые он не лечил, а закладывал щепочками. Рану, бывшую на ноге от топора, закрывал травой медвежье ухо, накладывая сверху лубок и бинтуя полотенцем. Кроме того, он носил на своем слабом теле вериги в 18 фунтов, железные башмаки, обтянутые сукном, и чугунные четки. Далеко стал расходиться слух о строгой жизни затворника, и к дверям его кельи стали собираться толпы народа. Иоанн не отказывал никому в беседе. Он говорил с посетителями через запертую дверь, речью приветливой и убедительной, хотя она и была прикрыта притчами. Особенно убеждал он надеяться во всем на Бога, стараться исполнять заповеди, иметь незлобие и воздержание от мщения. Мало-помалу преподобный Иоанн собирал вокруг себя вдов и дев. Они устраивали себе неподалеку кельи и жили в благочестии. В 1833 году для преподобного выстроили двухэтажную келью в виде столба. Незадолго до смерти он приказал сделать там в подполье каменный склеп, говоря: «Где мой дом, там мой гроб». 8 сентября 1838 года, в день Рождества Богородицы, затворник заложил в Сизенове новый семипрестольный каменный храм, но не дождался окончания этого строительства. Он почил 14 декабря 1839 года после 22-летнего затвора. Он скончался наедине. Когда выломали двери, увидели его мертвым пред иконой Божией Матери у аналоя. Тело было немного наклонено на правый бок, правая рука, стоя на локте, поддерживала голову, а левая лежала на ладони правой. Лицо было обращено к иконе. Во время приготовления тела для положения в гроб на лице был румянец. Он казался спящим. Когда приехала полиция и потребовала вскрытия тела, то руки, сложенные у почившего на груди, вытянулись, и из раны, заткнутой щепочкой, потекла кровь. Духовенство еле уговорило полицию не производить вскрытие. Так как для погребения затворника в приготовленном им склепе потребовалось разрешение тамбовского епископа, то тело стояло в келье 27 дней. С утра до поздней ночи в ней толпился сходившийся отовсюду народ, и, несмотря на спертый воздух, тело не только не предалось тлению, но от него исходило благоухание. Наконец, 12 января состоялось погребение. Гроб продвинули в нарочно сделанную пробоину, так как в дверь он не проходил. Во время заупокойной литургии на лице почившего выступил пот, и больные вытирали его своими платками и, прикладывая эти платки к больным местам, исцелялись. Все стремились прикоснуться ко гробу, и многие больные и одержимые возвратились домой здоровыми. Святые мощи преподобного Иоанна Сизеновского почивают в Иоанно-Казанском Сизеновском женском монастыре, село Сизеново Лебедянского района Липецкой области.
0: Духовные наставления преподобного Иоанна, затворника Сизеновского. Годы жизни 1791-1839.

0: «Дурашка ты», — говорил затворник в ответ на жалобы. «Разве ты не знаешь, что без врагов никому не пройти в Царствие Небесное? Мы должны благодарить безвинно оскорбляющих и поносящих нас, ибо они наши благодетели. Они поношением своим способствуют нам заслуживать венцы от нашего Спасителя и Господа, который сам для нас пример, потому что, вися на кресте в ужасных страданиях, не укорял, а молился за своих распинателей к Богу Отцу своему. Отче, отпусти им! Не ведят Бо, что творят. Не ведят этого и наши оскорбители, ибо действует под влиянием духа тьмы. Его возненавидим, а заклевещущих и оскорбляющих нас будем всякий раз молиться. Господи, помилуй их! Не ведят Бо, что творят. Таким образом будем мы сраспинаться распявшемуся за нас Господу Иисусу на том кресте, который каждому из нас дается от Него соразмерно нашим силам. «Я не пришел бы к тебе, — говорил он, — но бесы сильно грохочут во враге, радуются, что люди тебя смутили. Вот и нужно мне было идти тебе помочь. Разве не знаешь ты или никогда не слышала чтомого в Святом Евангелии, что блаженни те, на которых рекут всяк зол глагол лжущий Господа ради? Вот ты служишь мне непотребному единственно ради Господа. Это ты знаешь хорошо, потому и не должна смущаться пустой болтовней людей праздных и злоречивых, отдавших дар слова своего на служение не Богу, а сатане. Вместо того, чтобы радоваться за понесенное бесчестие, ты плачешь и сокрушаешься. И этим радуешь врага и показываешь, что в тебе много тщеславия и гордости». Однажды старец дал одной своей почитательнице выпить чашку чая, вкуса необыкновенно приятного, и затем налил другую чашку чая, но горького и неприятного, так что она не могла его пить. «Чай не всегда бывает вкусен», — сказал затворник. «Такова и жизнь наша бывает, потому мы должны обучать себя равно переносить сладкое и горькое в ней, радостями не прельщаться, а скорбями не тяготиться, но за все Бога благодарить, ибо в благополучии Господь подает нам средства благотворить ближним нашим, а в скорби и лишении приводит нас к молитве о своих нуждах, которая сама есть дар Его».
1: Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.

Сегодня, 6 июля, Церковь чтит Владимирскую икону Божией Матери, а также вспоминает Собор Владимирских святых, Собор преподобных отцов Псково-Печерских, священномучеников протоиерея Александра Миропольского, иерея Петра Смородинцева, архиепископа Митрофана Краснопольского.

семь святых. Преподобный Марк был одним из первых старцев, живших в пещерах близ Пскова. После кончины преподобной Вассы чудесное знамение указало на праведность женщины и на святость пещеры, где ее погребли. Преподобный Иона собственноручно ископал там пещерную церковь, с которой начался Псково-Печерский монастырь. Преподобный мученик Корнилий более 40 лет был игуменом обители. При нем монастырь стал культурным центром Псковской земли. Царь Иван Грозный получил ложный донос на Корнилия, в котором тот обвинялся в измене. По монастырскому преданию, царь в гневе сам отсек голову Корнилию, но тут же раскаялся и на руках отнес тело в церковь. Тогда же пострадал от несправедливых обвинений сподвижник игумена Корнилия, преподобный мученик Воссиан Муромский. Преподобный Дорофей Юкский, схимник Псково-Печерской обители, основал монастырь на Ярославской земле, а преподобный Лазарь Прозорливый почитается за тяжесть своего монастырского подвига. Господь даровал ему особую духовную мудрость и кротость, а также способность прозревать судьбы человеческие. Все святые Псково-Печерские, молите Бога о нас.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Три всех святых, помилуй нас, аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, утешителю души истины, и же везде все и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы просвети сердце, и уснем и отверзивай же петь Тя Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человека любствовал иси обычный и в нечаянно лежащего воздвигл мя иси, во еже утренните и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победишь в них да судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши мя сопом и очишися омыши мя и паче снегу убелюся, слуху моему даси радости веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычнему, утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божия, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь переношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славой судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнитим, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедовать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, иже многим грехом повинника, но восотворимя обетчатчего нечувственными пренепорочные согрешений, странные муки и всякие покажимя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненное скверное и все непрочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тада отвечает, тада оправдит мя, тада покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Есть святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани, хотящие ополчишеся на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 10 по 23. Давайте послушаем.
2: «И приступивши ученицы Его рекоши Ему, почто притчами глаголеши им».
3: «И приступив ученики, сказали Ему, для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.
2: Ово 100, ово же 60, ово 30.
1: Важная мысль скрывается в том отрывке, который мы только что услышали. Апостолы спрашивают Христа, почему Он излагает свое учение не прямо, как это делает, например, преподаватель на лекции, а притчами, образными историями. На это Он отвечает им, что все дело в слушателях. Зачастую они не способны воспринимать столь высокие истины о Боге и о духовной реальности непосредственно. Говорить им напрямую все равно, что ученику первого класса читать лекцию по сопромату или канту. В лучшем случае ничего не поймут. В худшем возникнет резкое неприятие, отторжение, а возможно даже и озлобление. Поэтому и необходимо прибегать к такому нехитрому способу – рассказывать слушателям сказки, истории, которые на самом деле не происходили, но которые в то же время содержат в себе или важный нравственный урок, или скрывают глубокую истину о Боге и его отношении к человеку. Каждый поймет этот урок в силу своего духовного развития. Иными словами, образы притчей – это своеобразная защита для людей от них же самих, чтобы они не поранились. Мы так защищаем психику маленького ребенка, когда он задает взрослые вопросы. Откуда берутся люди? Что такое смерть? Почему в мире бывают войны? И тому подобное. Они должны дорасти до того, чтобы узнать, как на самом деле устроен этот мир. Что же является причиной такого духовного инфантилизма? На это Спаситель прямо указывает словами древнееврейского пророка Исаии. «Огрубело сердце людей», — говорит он. На самом деле русский перевод несколько смягчает оригинал. Еврейский текст можно перевести как «ожирело сердце людей», то есть стало неповоротливым, грузным. В погоне за комфортом, удобствами, покоем люди потеряли внутреннюю бодрость, подтянутость и трезвенность. Их сердце стало подобно жесткой, каменистой, заросшей сорняками почве, на которой слово проповеди не может прижиться. Это состояние духовного ожирения и влияет на восприятие человеком окружающей действительности. Как говорит Спаситель, они ушами с трудом слышат и глаза свои сомкнули. То есть разговаривают с такими людьми напрямую, словно об стенку горох. Однако и оставить их нельзя. Поэтому в надежде, что они обратятся, то есть изменятся, покаются, Господь и предлагает им притчи. Совсем иное апостолы. Им Господь, не опасаясь, расшифровывает приточные образы и поясняет их подлинное значение. Почему? Не стоит думать, будто бы они были образованнее или же культурнее, чем другие слушатели Христа. Дело не в этом. Они имели иное сердечное устроение. Если большинство людей приходили к Иисусу, чтобы получить от Него практическую выгоду, исцеление телесных недугов, утешение в скорбях, чтобы просто насладиться Его мудрыми и глубокими речами, ученики видели в Нем истину, подлинный, неприходящий смысл жизни. Поэтому ради Христа они были готовы пойти на все, даже если это не сулит им ничего хорошего. Пойти не для того, чтобы получить выгоду, а напротив, чтобы полностью посвятить все свое Ему. История является этому ярким подтверждением. Практически все ученики Спасителя закончили свою жизнь мученически, продолжая дело своего учителя. Для каждого из нас это является своеобразным призывом. Не стоит обременять свое сердце посторонними привязанностями и отягощать его чрезмерной заботой о земном. Единственное, на чем оно должно быть полностью сосредоточено, так это на Христе. Лишь в этом случае та благодать, которую Господь дарует нам в таинствах Церкви, найдет в нас добрую почву, и мы, подобно Его ученикам, принесем богатый плод.
0: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в храме Воскресения Славущего в Мариинском парке города Москвы 15 декабря 2024 года.
2: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Вот эти слова являются одними, может быть, из самых важных в Священном Писании. Гордость – это то, что сопровождает человека, особенно когда он либо восходит по степеням своей карьеры, либо когда становится более богатым, более успешным. То есть тогда, когда он со своей личностью начинает исключительно связывать свой успех. Это я такой. Надо же, выбился. Кем был, а кем стал. А вот этот не выбился и не стал. Ох, какой я крутой, какой умный, какой правильный. И даже если человек эти слова не говорит, вот этот яд гордыни, он входит в его сознание. Мудрость заключается в том, чтобы человек умел правильно вести себя и в бедности, и в богатстве. Никогда не нужно забывать о Боге, потому что бедный в одночасье может стать богатым, и богатый в одночасье может стать нищим. И как часто так бывает. Душа, все у тебя есть, пей, ешь, веселись. И говорит безумному свыше голос: «Всю ночь возьму душу твою, куда ты денешь свое богатство?» Самый богатый человек не может распоряжаться своей жизнью. Да, при помощи современной медицины можно продлить как-то свою жизнь или облегчить какие-то болезненные страдания, а вот избежать смерти, даже часто преждевременной, никто не может, потому что рождение и смерть в руках Божьих. Вот это стояние или хождение пред Богом, как говорили святые отцы, ходить человек пред Богом должен, то есть соизмеряет свои мысли, свои поступки с волей Божьей, подвергать себя постоянно как бы суду Божьему и таким образом духовно возрастать. И тогда материальное богатство будет не в погибель, а в спасение Божьей.

Сегодня, 6 июля, Церковь чтит Владимирскую икону Божией Матери, а также вспоминает собор Владимирских святых, священномучеников протоиерея Александра Миропольского, иерея Петра Смородинцева, архиепископа Митрофана Краснопольского. Священномученик Петр Смородинцев родился в Пермской губернии в 1866 году. Учился в семинарии, стал священником. Служил в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Краснопулье. Отец Петр обладал инженерным складом ума и практическими способностями. Он построил в селе паровую мельницу, провел в дома электричество, оборудовал ремонтную мастерскую. Кроме того, он создал для крестьян кредитное общество и стал его председателем. Обширная хозяйственная деятельность поглотила отца Петра. На пасторское служение у него совсем не оставалось времени, и он решил, что честнее уйти за штат. Но в 1918 году, когда быть священником стало опасно, отец Петр подал прошение вернуться к службе и был назначен в храм Иоанна Предтечи в село Кочневское. Он отслужил литургию на Троицу и в духа в день, а затем отправился домой, чтобы сдать все дела по своим многочисленным хозяйственным должностям. Отец Петр едва успел выпить стакан чая, как был арестован красногвардейцами. Прощаясь с родными, он всех благословил и сказал: «Живите с Богом, а мне уже не видеться с вами». Слова оказались пророческими. 23 июня 1918 года священник Петр Смородинцев был расстрелян. Однако невозможно было заставить людей забыть доброго пастыря. Очень уж много было сделано для крестьян его заботливыми руками.

0: Вечная мудрость.
1: Притчи.
2: Однажды сердитый северный ветер и солнце затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго они спорили и решили испробовать свою силу на одном путешественнике. Ветер сказал: «Я сейчас вмиг сорву с него плащ». И начал дуть. Он дул очень сильно и долго, но человек только плотнее закутывался в свой плащ. Тогда солнце начало пригревать путника. Он сначала опустил воротник, потом развязал пояс, а потом снял плащ и понес его на руке. Солнце сказало ветру: «Видишь, добром, лаской можно добиться гораздо большего, чем насилием».

Сегодня, 6 июля, Церковь чтит Владимирскую икону Божией Матери, а также вспоминает собор Владимирских святых, священномучеников протоиерея Александра Миропольского, иерея Петра Смородинцева, архиепископа Митрофана Краснопольского. Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чья жизнь, подвиг или посмертная слава были связаны с Владимирской землей. Этот праздник был установлен в 1982 году по благословению патриарха Пимена. Дата была приурочена к чествованию величайшей святыни – Владимирской иконы Божией Матери. Расширение русских земель на северо-восток шло рука об руку с распространением христианства. В 982 году князь Владимир основал Суздаль. Уже через 8 лет жители Залесья, так называли междуречье Волги и Оки, приняли христианство. Всего на год позже, чем киевляне. Крестил их сам равноапостольный князь Владимир. Тогда же он основал и город на реке Клязьме, которому дал свое имя. Его сыновья Борис и Глеб, будущие первые русские святые, были князьями Ростова и Мурома, двух других крупнейших городов северо-восточной Руси. Первым епископом края стал греческий монах, святитель Феодор. Владимиро-Суздальская земля была одним из центров формирования великорусской культурной традиции. Владимир выступил связующим звеном между двумя историческими этапами – Киевской и Московской Русью. Он дал православию величайших подвижников, мыслителей и мучеников. В этом сонме блаженный князь Андрей Боголюбский, преподобный Илья Муромец-Печерский, благоверные супруги Петр и Феврония Муромские, мученик Авраамий Болгарский, святитель Василий Рязанский. Всего в соборе Владимирских святых вспоминаются более 80 угодников Божиих. Все святые в земле Владимирской просиявшие, молите Бога о нас».

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня на вопрос отвечает иерей Дионисий Чебиряев. Батюшка, здравствуйте, благословите.
3: Здравствуйте, помощи Божьей вам.
2: Спасибо, батюшка. Сегодня вопрос. Почему важно быть в церкви, соблюдать правила? Разве Богу недостаточно, что я верю и соблюдаю заповеди?
3: Хороший вопрос. Действительно важно быть в церкви и важно соблюдать правила. Наверное, это целых два таких вот интересных вопроса. Быть в церкви нужно не потому, что Бог так повелел, и никак иначе нельзя. Быть в церкви нужно, потому что это помогает нам же быть с Богом. К примеру, если я, не дай Бог, заболел, я иду в больницу. Можно попробовать полечиться дома, но лучше не рисковать. Если я хочу чему-то научиться, я иду в институт. Можно, конечно, опять же, дома почитать книги и заняться самообразованием, но потом куда ты с этим самообразованием пойдешь? Точно так же и с церковью. Если я хочу быть с Богом, можно, конечно, попытаться дома думать, что то, что я делаю, это угодно Богу и достаточно, но лучше все-таки идти в церковь и проверить, правильно ли я делаю. И как раз правила, они и, уж извиняюсь в тавтологию, проверяют правильность наших поступков. Мое какое-то свершение, да, мое дело, мои мысли, насколько они являются верными, насколько они действительно угодны Богу. Но и самое главное, ради чего мы в церкви, это таинство причастия. Потому что без причастия все остальное, оно будет бессмысленно. Я могу соблюдать заповеди, хотя, опять же, какие заповеди? Заповеди Моисея? Ну, может быть. Хотя даже древним иудеям, людям, которые выросли вот в культуре этих заповедей, это было крайне сложно и тяжело. А заповеди блаженства, то, к чему нас призывает сам Христос, просто невозможно выполнить вне этого единства с Богом, вне причастия. Поэтому, по сути, церковь — это то, что помогает нам по-настоящему верить. Ну и потом, не совсем корректно вот это, да, Богу недостаточно. Богу-то, может быть, и достаточно, а достаточно ли нам? Для кого-то на определенном этапе жизни достаточно хотя бы верить в то, что Бог есть. Для кого-то достаточно при этом соблюдать вот те самые заповеди Моисея, да, не убей, не укради, не прелюбодействуй и так далее. Но все это мало для нас же самих, потому что мы призваны к гораздо большему. Мы призваны к тому, чтобы быть сынами Божиими. А для этого надо как можно ближе стараться быть к Богу. Нужно пытаться услышать Его и нужно делать. Ведь христианство — это не религия рассуждений и таких вот теоретических каких-то, да, вот, ну, как философская система, например, да, я верю в нее или не верю в то, что, например, там, Платон прав или не прав. Христианство не требует вот такой вот теоретической веры. Христианство призывает нас к вере действенной, к вере, которая будет наполнена какими-то поступками. Опять же, как правильно делать, что правильно делать. Для этого нужно приходить в церковь. Тем более, что сейчас во многих храмах существуют различные благотворительные организации, какие-то приходские проекты, и именно там вы сможете себя реализовать во всей своей полноте, и получится-то, что вот эти вот правила, они приведут вас к свободе. Потому что есть рабство греху, а есть рабство Богу, как говорит апостол Павел. Не в том смысле, что Бог нас делает рабами, а в том смысле, что вот как вы раньше с каким удовольствием служили греху, вот теперь с тем же стремлением постарайтесь послужить Богу. Все это как раз и можно реализовать в церкви. Так что приходите.
2: Батюшка, то есть вы сейчас о церкви как сообществе людей говорите, да? Куда можно прийти и где можно найти, как себя реализовать?
3: Церковь — это и есть сообщество людей, объединенных верой, любовью, таинствами и священноначалием. Поэтому храм, как здание, это всего лишь место, где мы, церковь, живем, существуем, молимся и причащаемся. Это некое такое действительно отдельное место, где мы пытаемся быть с Богом, и Он всегда с нами. А церковь в общем действительно это некое сообщество людей.
2: Батюшка, спасибо вам за вашу помощь.
3: Помощи Божьей вам. Всего доброго.
2: Напоминаю, что сегодня на вопрос отвечал иерей Дионисий Чебиряев.

Здравствуйте! В эфире радио «Образ». Итоговый выпуск новостей в студии Виктор Петров. В этом выпуске о главных событиях минувшей недели. В Москве в Доме правительства в начале недели состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. На ней обсуждалось развитие в регионе туризма, спорта и образования. Также вице-премьер и губернатор совместно с митрополитом Нижегородским Арзамасским Георгием провели совещание по реализации в Нижегородской области социальных и образовательных проектов и развитию кластера Арзамас-Дивеево-Саров. По словам Дмитрия Чернышенко, сегодня в Нижегородской области созданы все условия, чтобы она была настоящим магнитом для амбициозной молодежи. Регион становится драйвером образовательных инноваций. Вице-премьер также отметил активное участие Нижегородской области в реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство», благодаря которому в регионе строятся новые гостиницы, развиваются туристические маршруты. Одним из крупных туристических событий этого лета станет фестиваль народных художественных промыслов «Мастера Золотого кольца». Мероприятие пройдет в Городце в рамках Дня города 18 и 19 июля. В Нижегородской епархии состоялся форум «Наследие преподобного Серафима Саровского как основа жертвенного служения». Он является итоговым мероприятием конкурса «Волонтер преподобного Серафима Саровского», который прошел уже в пятый раз. Завершающее мероприятие трехдневного форума состоялось 2 июля в храме во имя святого благоверного князя Александра Невского, расположенном на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. В пленарном заседании приняли участие митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий, заместитель председателя синодального отдела по делам молодежи Русской православной церкви Иерей Алексей Соловьев, клирики Нижегородской епархии, участники форума. Обращаясь к собравшимся, митрополит Георгий выразил удовлетворение тем, что количество участников конкурса «Волонтер преподобного Серафима Саровского» год от года растет, и существует столько верующих людей с открытым сердцем, готовых протянуть руку помощи ближнему. Далее митрополит Георгий вручил награды победителям конкурса. Почетного звания «Волонтер преподобного Серафима Саровского» удостоены 7 человек, в их числе заместитель директора по учебно-воспитательной работе Арзамасской православной гимназии Дмитрий Парфенов. Помимо победителей, 38 участников стали лауреатами конкурса, более 70 получили поощрительную премию. Напомним, что форум «Наследие преподобного Серафима Саровского как основа жертвенного служения» проходил в Нижегородской епархии с 30 июня по 2 июля.

0: В нем приняли участие 230 человек из разных регионов России, а также из Республики Беларусь. Подвести итоги форума мы попросили советника главы Нижегородской митрополии, руководителя программы с именем преподобного Серафима Саровского Ольгу Бараеву.
1: Конкурс уже набрал свою силу. Волонтеры преподобного Серафима Саровского, конкурс он уже состоялся на 2-3 году. Потом был этап развития, а сейчас мы входим в фазу, когда мы набираем больше идей, более интересные проекты, более содержательно выстроенные секционные заседания. Начинали мы это ради людей, тех, кто делает добро, и, конечно, ради приумножения этих вот практик, которые нарабатываются людьми. У нас определилась такая ниша, очень важная, потому что очень много волонтерских конкурсов, они все светские, а этот конкурс как раз партнерский конкурс, в котором волонтеры обязательно соработничают с церковью. Это всегда соработничество. Я очень довольна тем, что к нам приехало такое представительство, 51 регион России, 3 области Республики Беларусь. Это очень богатая география. Вообще люди очень светлые, очень добрые. Это такая невероятная просто атмосфера. Это люди, ради которых стоит работать, которым мы даем импульс к дальнейшему продвижению.
0: Это был комментарий советника главы Нижегородской митрополии, руководителя программы с именем преподобного Серафима Саровского Ольги Бараевой. 2 июля на территории Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий осветил памятник святителю Луке Воина Синецкому. На богослужении молились настоятельница этого монастыря игуменья Сергия Конкова с сестрами обители, паломники и прихожане. Перед освящением митрополит Георгий, обращаясь к собравшимся, отметил, что святитель Лука является образцом подвижника веры, истинного христианского отношения к людям. Памятник установлен у больничного корпуса. Он представляет собой поясную скульптуру святителя, стоящую на постаменте. Святой держит в руках книгу. Памятник создан по проекту заслуженного художника России скульптора Александра Полунова. Копии памятника по данному проекту есть в нескольких городах России. Они стоят возле медицинских учреждений. Инициатором установки памятников выступил заслуженный юрист России, общественный деятель Павел Астахов с единомышленниками. Такая идея появилась в 2024 году, когда он со своей командой снимал фильм «Врач от Бога» святитель Лука Крымский. Съемочная группа работала в нескольких городах, связанных с именем святого. 3 июля в Нижнем Новгороде на площадке корпоративного университета правительства Нижегородской области митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий принял участие в церемонии торжественного закрытия образовательной и духовно-нравственной программы «Вера едина». Программа реализовывалась с февраля по июль этого года корпоративным университетом при поддержке Нижегородской митрополии, правительства региона, Нижегородского института управления филиала РАНХИКС и Российского общества знания. Ее цель – формирование глубокого понимания традиционных ценностей, укрепление нравственных ориентиров и воспитание уважения к духовному наследию России. На участие в программе «Вера едина» поступило более 1500 заявок. Из них экспертным советом были отобраны 260 лучших участников, представителей активной молодежи Нижегородской области, заинтересованных в духовном развитии и социальном служении. Участники программы проходили обучение в очном формате по следующим модулям – духовно-нравственное развитие, семейные ценности, проектная деятельность и изучение Библии со священнослужителем. Для участников были организованы семинары, мастер-классы, лекции, труднические поездки по святым местам Нижегородской области. На церемонии закрытия программы 3 июля вместе с ее участниками также присутствовали депутат Госдумы Артем Кавинов, проректор Купна Мария Самоделкина и руководитель отдела по делам молодежи Нижегородской епархии Ирей Андрей Бандин. Мероприятие началось с открытого диалога главы Нижегородской митрополии митрополита Георгия с участниками программы. Правящий архиерей обратился к ним с напутственными словами, а также ответил на волнующие молодежь вопросы. Далее состоялось награждение 50 победителей программы «Вера едина» по итогам индивидуального рейтинга. Им были вручены удостоверения дополнительного профессионального образования Купна и дипломы, подписанные митрополитом Георгием и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Кроме того, 100 финалистам программы вручили дипломы Министерства кадровой политики Нижегородской области. С территории Спасского Староярмарочного собора Нижнего Новгорода 29 июня состоялась отправка гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Образ» Ольги Ковалевой.
2: Перед отправкой гуманитарного груза в Спасском Староярмарочном соборе был совершен молебен. На нем присутствовали председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Ченцов, председатель земского собрания Городецкого муниципального района Николай Поляков и добровольцы организации «Духовное наследие» под руководством Владимира Метелькова. Молебен совершил клирик Нижегородской епархии протоиерей Михаил Сторонкин. Перед богослужением, обращаясь к присутствующим, он сказал:
3: «Братья и сестры, всякое дело христиане начинают с молитвы. И особенно такое важное дело. Нам Евангелие говорит: друг друга тяготы носите, и этим исполните закон Христов». И тем паче нам, христианам, важно друг другу помогать, друг друга поддерживать, ободрять, быть помощниками, носить тяготы друг друга, и этим мы исполним закон Христов. Призовем благословение Божие на тех, кто сопровождает этот очередной конвой. Помолимся, чтобы Господь берег их во всех их путях, чтобы покров Царицы Небесной простирался над ними.
2: В машинах 15 тонн гуманитарного груза. В его составе медицинские препараты и средства гигиены, продукты, маскировочные сети, строительные материалы, а также автомобиль и технические средства. Все необходимое получат военнослужащие нижегородцы, гражданские лица, а также медицинские и социальные учреждения, находящиеся в зоне боевых действий. Для кого предназначен гуманитарный груз, рассказал руководитель общественной организации «Духовное наследие» Владимир Метельков.
4: Вот сегодня приехали представители с группировки «Брянск», и приехал бывший начальник Авдеевского госпиталя, для которого мы собрали гуманитарную помощь. Здесь также представлен груз для подразделения войск Национальной гвардии Приволжского федерального округа, конкретно для Шумиловской бригады и для подразделения Татарстана. Вот все это будет доставлено в кратчайшие сроки для наших военнослужащих, для успешной деятельности их в зоне специальной военной операции.
2: После молебна Владимир Метельков вручил медали и благодарственные письма волонтерам Нижегородской области, которые помогают в сборе гуманитарных грузов. Гуманитарный конвой отправился на территорию Донецкой и Луганской народных республик, в Белгородскую и Брянскую области. Председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Ченцов поблагодарил за помощь всех, кто принимал участие в сборе гуманитарной помощи.
5: Сегодня, пользуясь случаем, я от лица командиров, от лица всех тех, кто сегодня выполняет боевые задачи, поблагодарил Нижегородскую епархию, общественные организации, которые неравнодушны. И мы сегодня видим, что действительно у нас с каждым днем этих людей становится все больше и больше. Насколько это важно? Конечно, важно. Ты понимаешь, что ты делаешь правильную работу. И важно то, что те, кто находится в тылу, он понимает, что он делает это не зря. И сегодняшнее это мероприятие, это уже 71-я отправка груза, она именно и говорит о том, что сегодня мы уже едины. Мы идем уверенно, вместе к победе.
0: Это был материал, подготовленный Ольгой Ковалевой. А на этом итоговый выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров. Всего доброго.

0: эфире «Радио Образ».
1: Вышел в свет новый номер газеты «Ведомости Нижегородской митрополии». Читайте в свежем выпуске материалы о церковной жизни нижегородцев. Все краски православия теперь издаются в цвете.
2: Что дает практика чтения «Неусыпаемой псалтыри» и как в Нижегородском Александро-Невском кафедральном соборе вот уже 20 лет сохраняется эта традиция? Как сохранить связь с Богом в пару летнего зноя, отпусков, путешествий и дачных забот? Какие истории про митрополита Георгия рассказывают его земляки-белорусы? Чем нам могут быть по-человечески близки и искренне симпатичны святые царственные страстотерпцы? Мог ли иконостас Смоленского храма в Выездном быть созданным по проекту, подготовленному для Казанского собора Санкт-Петербурга?
1: Об этом и многом другом в новом номере газеты «Ведомости Нижегородской митрополии» для тех, кто интересуется миром православия. Специальный репортаж на радио «Образ». Чем живет православная молодежь? Социальное служение церкви, красота богослужений, культура и церковное искусство. Самые яркие и интересные события Нижегородской митрополии, которые произошли за неделю, с комментариями с места событий в выпуске программы «Специальный репортаж». Слушайте по воскресеньям в 15.30 и 20.30. Повтор в понедельник и вторник в 10.30 и 17.30. Специальный репортаж на радио «Образ».

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Искушение в пустыне. День за днем. Дневник православного священника. 6 июля. И был он там, в пустыне, 40 дней, искушаемый сатаною. Евангелие от Марка, глава 1, стих 13. Нам часто кажется, что сатана имеет более власти над нами в толпе, чем в пустыне. Но мы ошибаемся. В Библии часто показывается, что искушение всегда бывает сильнее в пустыне. Падение великих людей случалось чаще всего в минуты их уединения. Моисей оставался твердым, стоя перед фараоном, и только в пустыне терпение ему изменило. Также и Давид поддался искушению лишь по окончании битвы, когда он расположился для отдыха. Всегда легче одолеть грех при свидетелях, чем в тишине уединения. Тогда-то грех этот осаждает нас с удвоенную силою. Главным источником искушения служат мысли наши, осаждающие нас с непреодолимой силой, когда мы одни. Потому-то апостол Павел и говорит: «Для сего приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и, все преодолев, устоять». Послание к Ефесянам, глава 6, стих 13. «Господи, Ты один управляешь моими мыслями. Будь мне помощником в моей пустыне. Там, в часы одиночества, я всегда больше нуждаюсь в Твоей защите. Дай мне, Господи, почувствовать, что лишь под сенью Твоею я буду безопасен. В минуту искушения, в минуту соблазна, тогда, когда никакая земная тварь не в силах устоять против врага, Ты один, безгрешный, простри ко мне руку Твою и выведи меня из этой пустыни, в которой я скитаюсь. Ты, который сам претерпел, быв искушен, можешь искушаемым помочь». Послание к Евреям, глава 2, стих 18.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно, а мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел, и, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радиообраз от преподобного Амвросия Оптинского. «Чтобы люди не оставались в беспечности и не возлагали свою надежду на постороннюю молитвенную помощь, старец повторял обычную народную поговорку: «Боже, ты поможи, да и сам, мужик, не лежи», и прибавлял: «Вспомни, 12 апостолов просили Спасителя за жену хананеянку, но он не услышал их, а сама стала просить, упросила». Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Земные ангелы Руси.
1: В прошлых наших беседах, дорогие радиослушатели, мы достаточно подробно говорили о стремлении древнерусского иночества оказать в меру своих сил благотворное и умиротворяющее влияние на отношения между князьями, правившими в русской земле. Вы, наверное, помните, как иноки Киево-Печерской лавры выдвигали и всеми доступными им средствами пропагандировали идеал братского союза князей, руководимых киевским великим князем, их совместных действий в начинаниях, касающихся всей русской земли, но в то же время вполне независимых во внутренних делах своих княжеских отчин. Реальные междукняжеские отношения в Древней Руси то приближались к этому своеобразному идеалу общеродового владения русской землей, то, к сожалению, гораздо чаще отдалялись от него из-за княжеских усобиц. Но голос русского монашества всегда громко и нелицеприятно осуждал нарушителей общерусского единства. Однако не только вопросы высокой междукняжеской политики побуждали иноков обращаться к течению жизни среди мирской части древнерусского общества. Не меньшее значение в монашеской проповеди придавалось и проблемам простых людей, слабых мира сего, особенно тогда, когда власти злостно ущемляли права простолюдинов. Яркий пример тому мы находим на страницах летописного свода, который был составлен около 1095 года в Киево-Печерской лавре при игумене Иоанне. В это время, в конце XI столетия, великий киевский князь Святополк Изяславич был занят политическими интригами и передал все внутренние дела киевской земли в ведение своих чиновников, тиунов. А те вступили, в преступный сговор с киевскими ростовщиками. Ростовщики давали киевлянам деньги в рост, а затем подавали тиунам заведомо ложные иски на своих должников, которые якобы не полностью рассчитались со своими взаимодавцами. Тиуны, прекрасно зная о несправедливости обвинений, тем не менее иски удовлетворяли и налагали на киевлян огромные судебные штрафы, так называемые «виры» и «продажи», как они назывались по-древнерусски. Но, очевидно, и сами тиуны в данном случае не оставались в накладе. Вот об этой ситуации резко и открыто было написано в том самом летописном своде Киево-Печерского игумена Иоанна. Летописец звал своих современников вчитаться в историю прошлого Киевской Руси, вглядеться в образы древних князей и их дружины, как обараху русская земля и иные страны приимаху подся, то есть как они обороняли русскую землю и иные страны принимали под себя. Те князья не собирали многого имения, не налагали на людей вир и продаж, а кормили дружину свою, воюя другие страны. И дружины их, не жадаху глаголюще, малыми есть княжи 200 гривен, не украшали жен своих золотыми обручами, но довольствовались и серебряными. Поэтому летописец предлагал: «Да отсели, братья моя возлюбленные, останем от несытства своего, но довольно будет уроки вашими, никому же насилие творяши». И предупреждал, что вот за это несытство нынешних дружинников киевского князя Бог и навел на Русь поганых. Под наведением поганых на Русь в конце XI века подразумевались нашествие половцев на Киев и киевские земли. Однако этот страстный голос в защиту социальной справедливости, очевидно, не был услышан власть придержащими. И поэтому через столетие с небольшим, после того, как игумен Иоанн внес на страницы своего летописного свода это яркое публицистическое обращение, Русь постигла гораздо более страшное и гибельное монголо-татарское нашествие, которое во многом явилось объективным следствием того, что страстный призыв к установлению социальной справедливости, звучавший из монашеских уст, так и не был притворен в жизнь.
0: Земные ангелы Руси.
2: Погляди в свое оконце. Зорька встала раньше солнца. Стала всех будить она. Просыпайтесь, не до сна. Светлый час настал рассвета. И глаза раскрыло лето. Засветилась синь озер. Зашумел высокий бор. И во все свои свирели птицы радостно запели. Разве можно им молчать? Надо солнышко встречать. Иван Демьянов.
3: Радиообраз. Прогноз погоды.
4: Сегодня в южной части региона ожидается облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут днем плюс 24 градуса, ветер юго-западный 5 метров в секунду. На севере области также будет облачно. Местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде ожидается облачная погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: ООО «Алавастер» и «Радиообраз» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой. «Поллианна». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Глава 6. У каждого свой долг, Поллианна. Когда Поллианна проснулась на следующее утро, было уже почти 7 часов. Окна ее комнаты выходили на запад и юг, и первые лучи солнца не попадали сюда. Зато Поллианна увидела голубое небо, подернутое утренней дымкой, и сразу же поняла, что день будет просто отличный. В каморке под крышей сейчас было куда прохладнее, чем накануне, и Поллианна с удовольствием вдыхала чистый воздух, который лился сквозь открытые окна. Заслышав пение птиц, Поллианна бросилась к окну. Ей хотелось увидеть, кто же это так весело поет. Потом она спешно принялась одеваться. Ей не терпелось поприветствовать тетю. Раскрыв настежь двери в комнату и с лестницы на чердак, она понеслась вниз по ступенькам, вихрем миновала холл, спустилась по другой лестнице, затем со стуком открыла парадную дверь, забранную сеткой от насекомых, и побежала вокруг дома к саду. Тетя Поля стояла рядом с каким-то стариком. Оба они склонились над розами, и тетя Поля что-то объясняла садовнику. Именно в этот момент Поллианна вне себя от восторга бросилась ей на шею. «Тетя Поля! Тетя Поля, я сегодня так рада, что живу на свете!» Поллианна строго воскликнула достойная леди и выпрямилась настолько, насколько позволял ей вес Поллианны, которая по-прежнему обнимала ее за шею. «Ты что, всегда так здороваешься утром?» — недоуменно добавила она. «Ну, конечно, нет, тетя Поля. Так я здороваюсь только с теми, кого люблю. Я посмотрела в окно, увидела вас, и тут я подумала, что вы ведь не из женской помощи. Вы моя тетя, и вы такая хорошая. Я не могла удержаться, тетя Поля. Я просто как-то сама собой побежала вниз и вот обняла вас». Согбенный старик вдруг неожиданно повернулся к ним спиной. Мисс Поля попыталась нахмуриться, но сейчас ей это удалось куда хуже обычного. «Поллианна, ты... я... Томас...» Она совсем запуталась и замолчала. «Ну, на сегодня хватит». После некоторой паузы проговорила она. «Думаю, Томас, вам все ясно по поводу этих роз?» И, резко повернувшись, мисс Полли поспешила к дому. «Вы всегда работаете в этом саду, мистер?» Поллианна замялась, не зная, как назвать старого садовника. Старик повернулся к ней.

0: В глазах его стояли слезы, словно он только что плакал. Но он не плакал, о чем красноречиво свидетельствовали его губы, подрагивающие от смеха. «Да, я здешний садовник, мисс, и все зовут меня Старый Том». Словно какая-то неодолимая сила потянула его руку к девочке, и он робко провел ладонью по ее золотистым волосам. «Ты так похожа на свою маму, милая. Я ведь знал твою маму, когда она была совсем маленькой, еще меньше, чем ты сейчас. Понимаешь, я ведь уж тогда работал в этом саду». У Полианы сжалось горло от волнения. «Вы знали?» — повторила она. «Вы действительно знали маму? И она тогда была маленькой, живой, маленькой девочкой, а не ангелом в раю? Ой, мистер Старый Том, пожалуйста, расскажите мне о ней!» И, приготовившись слушать, Полиана опустилась на землю прямо у его ног. Именно в этот момент из дома послышался резкий звон колокольчика. Не успел колокольчик смолкнуть, как кухонная дверь с треском распахнулась, и Нэнси со всех ног побежала к Полиане. «Мисс Полиана», — завопила она на ходу, — «запомни, утренний колокольчик означает завтрак, а когда звонят другое время, значит, пора обедать или ужинать». Она остановилась возле девочки, тяжело дыша, продолжала. «Как только ты слышишь эту штуковину, ты должна бросать все и тут же бежать в столовую. И если ты хорошенько не запомнишь этого, то кое-кому поумнее нас придется все время выдумывать, чему бы нам с тобой порадоваться в той игре». И, подталкивая Полиану в спину, она загнала ее в дом, как непослушного цыпленка в курятник. Первые 5 минут завтрака прошли в совершеннейшей тишине. Затем в поле зрения тети Поли попали 2 мухи, которые с самым безмятежным видом совершали пируэты над столом. «Нэнси», — строго осведомилась она, — «откуда у нас в доме мухи?»
1: «Не знаю, мэм. У меня в кухне ни одной нет».
0: Нэнси вчера была слишком взволнована исчезновением Полианы, чтобы обратить внимание на открытые окна в комнате на чердаке. «Так это, наверное, мои мухи, тетя Поля!» — с готовностью принялась объяснять Полиана. «Сегодня их наверху была просто уйма. Они сновали туда-сюда, туда-сюда!» Нэнси пулей вылетела из комнаты, а с ней вместе исчез и поднос с горячими булочками, который она как раз собиралась поставить на стол. «Твои мухи?» — выдохнула тетя Поля. «Что ты этим хочешь сказать, Полиана? Откуда они вообще взялись в доме?» «Но это же ясно, тетя Поля. Они прилетели с улицы через дверь и через окна. Я сама видела, как некоторые из них летели к нам в дом». «Ты видела?» — переспросила мисс Поля таким тоном, словно племянница присутствовала при каком-то редчайшем явлении. «Ты хочешь сказать, что открыла у себя окна? Но на них же еще не приделаны сетки». «Верно, тетя Поля, там нет никаких сеток». И тут Нэнси снова внесла булочки. Лицо ее словно окаменело, лишь красные щеки выдавали пережитое волнение. «Нэнси», — ледяным тоном произнесла хозяйка, «мне кажется, не будет ничего страшного, если ты поставишь, наконец, эти булочки на стол. А теперь немедленно отправляйся в комнату Полианы и опусти окна. Потом закрой входную дверь, а когда вымоешь посуду, возьми мухобойку и пройди с ней по всем комнатам. И прошу тебя, чтобы в доме не осталось ни одной мухи». Полиана повернулась она к племяннице. «Я уже заказала для твоих окон сетки. Странно было бы, если бы я этого не сделала. Я всегда выполняю свой долг. А вот ты, мне кажется, о своем долге совсем позабыла». Полиана широко раскрыла глаза от удивления. «Забыла о своем долге?» — переспросила она. «Конечно, без тени сомнения», — продолжала тетя. «Я понимаю, что сейчас стоит теплая погода, может быть, даже слишком теплая. И все же твой долг, мне кажется, в том и состоит, чтобы потерпеть и не открывать эти окна, пока к ним не приделают сетки. Запомни, Полиана, мухи не только отвратительны и нечистоплотны, они очень опасны для здоровья. Сейчас мы позавтракаем, а потом я тебе дам прочитать поучительную брошюру о мухах. Ты должна навсегда запомнить, мух ни в коем случае нельзя пускать в дом». «Почитать?» — радостно воскликнула Полиана. «Ой, спасибо, тетя Поля! Я обожаю читать!» Тетя Поля сделала глубокий вдох и покрепче стиснула зубы. Поймав на себе ее хмурый взгляд, Полиана задумалась. «Конечно, мне стыдно, тетя Поля», — с покаянным видом проговорила она. «Я просто не подумала о том, что это мой долг.
2: Я больше не буду поднимать окна.
0: Тетя ничего не ответила. Она вообще до конца завтрака не произнесла больше ни звука. Когда же, наконец, завтрак кончился, она поднялась из-за стола и чинно прошествовала к книжному шкафу. Взяв с одной из полок небольшую брошюру, она вернулась к племяннице. «Вот то, о чем я тебе говорила, Поллианна. Будь любезна, пойди в свою комнату и прочти. Через полчаса я сама поднимусь к тебе, и мы посмотрим, что тебе требуется из одежды». Поллианна взяла брошюру и с любопытством воззрилась на многократно увеличенную голову мухи, которая украшала обложку этого сочинения.
2: «Ой, спасибо вам, тетя Поля!» С вполне искренним восторгом воскликнула она и, хлопнув дверью, выпорхнула из комнаты.
0: Мисс Поля нахмурилась и, секунду постояв в нерешительности, быстро вышла в коридор. Однако племянница и след простыл. Ее шаги раздавались откуда-то с чердачной лестницы, а затем и вовсе смолкли. Полчаса спустя тетя Поля, малейшее движение которой выражало просто-таки обостренное чувство долга, преодолела все лестницы и вошла в комнату Поллианны, где была встречена новым взрывом восторга.
2: — Тетя Поля, милая, спасибо вам! Это жутко интересная книга! Я не думала, что мухи могут столько всего переносить на своих ногах! Ну, хватит! Хватит!
0: — со сдержанным достоинством перебила ее мисс Поля. — Займемся теперь другим, Поллианна. Вынь-ка из шкафа свою одежду, и я посмотрю, в каком она виде. Все, что тебе не подходит, надо будет отослать Салливаном. Поллианна, которой очень хотелось еще поговорить о брошюре, посвященной мухам, нехотя отложила ее в сторону и направилась к шкафу. «Боюсь, моя одежда понравится вам еще меньше, чем женской помощи. Даже они сказали, что в таком стыдно ходить. Понимаете, все дело в том, что среди последних пожертвований была только одежда или для взрослых, или для мальчиков». «А вы никогда не получали таких пожертвований, а, тетя Поля?» Тетя посмотрела на нее так, что Поллианна с удовольствием взяла бы свои слова обратно. «Ну, конечно же, тетя Поля», — тут же спохватилась она. «Я совсем забыла. Богатый ведь никогда не получает миссионерской помощи. Просто когда я сижу в этой комнате, я почему-то совсем забываю, что вы богатая».
2: У мисс Поля от возмущения вытянулось лицо, но она не нашлась, что ответить, и промолчала.
0: Поллианна же даже не заметила, что слова ее весьма ощутимо задели достойную родственницу. «В общем-то, с этими миссионерскими пожертвованиями, как ни в чем не бывало, — продолжала она, — никогда нельзя ни на что рассчитывать. В них всегда оказывается совсем не то, что ждешь. Даже когда заранее ждешь, что не найдешь того, что там ждешь, все равно окажется не то. Именно из-за этих пожертвований нам спа...»
2: Поллианна вовремя спохватилась и, так не упомянув покойного отца, поправилась. «Мне было тяжело играть в эту игру». Она поспешно нырнула в шкаф и вытащила охапку очень скверных платьев. «Они совсем некрасивые», — сказала она и всхлипнула. «В общем-то, они хотели мне купить черные, но ковер для церкви им помешал. А других платьев у меня все равно нет».
0: Мисс Поля, едва касаясь пальцами, перевернула одно за другим все эти жалкие одеяния. Ей не понадобилось много времени, чтобы прийти к выводу, ее племянница в этих обносках ходить не будет. Осмотр заштопанного белья в ящике комода принес ей столь же мало утешения. «Все лучшие вещи на мне», — озабоченно проговорила Поллианна. «Женская помощь приобрела мне один полный комплект. Мисс Джонс, она председатель нашей женской помощи, сказала, что уж на это они во всяком случае обязаны для меня потратиться». Она сказала, что купит мне это, даже если в церкви никогда не будет ковра на ступенях. Но она сказала, что ковер они все равно купят, потому что мистер Уайт богатый, и его больше всех нервирует стук каблуков по ступеням. Она сказала, что он скорее пожертвует недостающую сумму, чем будет дальше портить нервы. Мне кажется, мистер Уайт должен даже радоваться. Ну, конечно, плохо, что у него нервы не в порядке, но зато у него есть деньги.
2: Ты, конечно, ходила в школу, Поллианна? — спросила мисс Поля, оставив без ответа откровение племянницы. — Ну да, тетя Поля. А еще па... Она замолчала, потом поправилась. — Я хотела сказать, что еще и дома занималась.
0: Мисс Поля нахмурилась. — Вот и прекрасно. Осенью ты поступишь в здешнюю школу, мистер Холл, директор, определит, в какой класс ты пойдешь. А пока не настала осень, ты будешь каждый день по полчаса читать мне вслух.
2: — Ну, читать я люблю. Но если вдруг вам не захочется меня слушать, я с удовольствием почитаю про себя. «Я правда говорю, тетя Поля? Про себя читать даже лучше, и я буду рада, потому что есть такие длинные слова, которые очень трудно произносить вслух».
0: «Охотно верю тебе», — сухо отозвалась мисс Поля. «Теперь позволю узнать, музыкой ты занималась?»
2: Не очень-то много. Я чуть-чуть училась играть на рояле. Но я это не очень люблю. Мне гораздо больше нравится слушать, как играют другие. Например, мисс Грей. Она играла в нашей церкви и учила меня. Но, если честно, мне не хотелось бы больше учиться музыке. «Может быть», — подняв брови, ответила тетя Поля. «И все же я считаю своим долгом дать тебе музыкальное образование. А шить ты умеешь?» «Да, мэм», — словно не слыша ее, продолжала Поляна. «Меня много чему пытались учить. Женская помощь взяла это на себя. Но ничего хорошего из этого не вышло. Дело в том, что миссис Джонс совершенно не так, как другие, держала иголку, когда обметывала петли. А миссис Уайт считала, что прежде чем шить вперед, надо научиться шить назад. А может быть, она говорила наоборот, я уже плохо помню. А миссис Гарриман считала, что делать заплаты вообще не надо, а значит, и учиться тут нечему». «Ну, теперь тебе не придется выслушивать такой ерунды, Поляна. Я сама научу тебя шить. Готовить ты, наверное, совсем не умеешь?» Поляна вдруг звонко рассмеялась. «О, они пытались меня научить этим летом, но я мало чему научилась. С готовкой они вообще не могли ни в чем согласиться друг с другом. Они спорили, спорили, а потом, наконец, решили, что я должна ходить по очереди на кухню каждой из них, и они будут обучать меня тому, что умеют. Они начали с хлеба, но все пекли его по-разному. В общем, я научилась делать только шоколадную помадку и пирог с инжиром, а потом...» «Все кончилось», — сказала она, и голос ее дрогнул. «Шоколадной помадкой пирог с инжиром», — презрительно фыркнула тетя Поля. «Ну ничего, мы это быстро поправим». Она ненадолго задумалась. «Вот как мы сделаем», — продолжала она. «После завтрака до 9 ты будешь проводить в порядок свою комнату. С 9 до 9:30 ты будешь каждое утро читать мне вслух. С 9:30 до 12 по средам и субботам ты будешь учиться готовить у Нэнси. А по другим дням мы с тобой используем это время, чтобы учиться шить. Разумеется, я постараюсь уже на днях нанять тебе учителя музыки. Музыкой ты сможешь заниматься во второй половине дня». Ознакомив племянницу с распорядком дня, мисс Поля поднялась со стула и направилась к выходу. «Но тетя Поля!» — испуганно крикнула Поляна. «Тетя Поля, когда же я буду жить? Вы мне совсем не оставили времени».
3: «Жить?» — удивленно подняла брови тетя Поля. «Не понимаю, что ты имеешь в виду, дитя мое? Все мы живем, пока Господь не приберет нас к себе. И ты живешь, чем бы ты ни занималась».
2: «Ну да-да, тетя Поля. Ну, конечно, все время, пока я буду заниматься, я не перестану дышать или двигаться. Но это не значит, что я буду жить. Вот ведь когда я сплю, я тоже дышу, но я же не живу. Когда я говорю «жить», тетя Поля, я имею в виду, что я могу делать то, что захочется. Ну, там, играть на улице, читать про себя, лазить по скалам, болтать с Нэнси или со старым мистером Томом в саду, или узнавать все, что можно о домах и обо всем другом на этих просто потрясающих улицах, по которым я вчера проехала. Вот что я называю жить, тетя Поля. А просто дышать — это совсем не то». Мисс Поля раздраженно вздернула голову. «Просто не знаю, как с тобой разговаривать, Поляна. Но ясное дело, тебе будет отведено время для игр. Но мне представляется, что если я готова исполнить свой долг, а он заключается в том, чтобы обеспечить тебе образование и хороший уход, то ты, в свою очередь, не должна забывать о своем долге и постараться, чтобы мои усилия не пошли впустую». Поляна растерянно посмотрела на тетю. «Тетя Поля, да как вы только могли подумать, что я неблагодарна вам? Ведь я же люблю вас. Вы ведь не из какой-то там женской помощи, а родная моя тетя Поля».
3: «Прекрасно. Вот и не забывай об этом», — задумчиво произнесла тетя Поля и направилась к двери. Она уже миновала половину чердачной лестницы, когда сверху послышался голос Поляны.
2: «Тетя Поля, но вы так и не сказали, что будем делать с моими платьями!»
3: Мисс Поля так громко вздохнула, что Поляна сверху услышала это. «Я совсем забыла сказать, Поляна. Сегодня в 2:30 Тимоти отвезет нас с тобой в город. Моя племянница не может ходить в таком ужасном виде. Я просто нарушила бы свой долг, если бы позволила тебе это». На этот раз громкий вздох вырвался у Поляны. Она уже почти ненавидела слово «долг».
2: «Тетя Поля!» — с мольбой воскликнула она. «Но неужели нельзя жить как-то так, чтобы радоваться своему долгу?»
3: «Что?» — протянула мисс Поля, поднимая на племянницу исполненный изумление взор. Щеки ее раскраснелись от возмущения. «Прошу тебя, никогда не дерзить мне, Поляна!» — сухо проговорила она и снова пошла вниз.
2: Вернувшись в комнату на чердаке, Поллианна в отчаянии плюхнулась на жесткий неудобный стул. Все краски разом померкли, и будущее рисовалось ей сейчас лишь как беспросветно серое исполнение одного долга. «И вообще, что я такого ей сказала?» — недоуменно прошептала она. «Я просто хотела узнать, нельзя ли радоваться своему долгу?» Несколько минут Поллианна молча взирала на кучку жалкой одежды, потом встала и принялась медленно убирать ее в шкаф. «Нет», — вдруг решительно произнесла она, — «в этом долге совершенно нечему радоваться». «Но только если...» — она задумалась. «Нет, радоваться-то все-таки можно», — несколько веселее добавила она, — «когда этот долг уже выполнен».

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Притча дня. Поучение в примере.
1: Рождение семьи. Один священник придумал необычный способ наставлять пары, которые только что сочетал в браке. После венчания он подводил молодоженов ко входу в церковь и говорил: «Прежде чем вы уйдете, невесте предоставляется высокая честь позвонить в церковный колокол». После этого он вкладывал в ее руку толстую веревку. Она тянула изо всех сил, но обнаруживала, что не может сдвинуть тяжелый металлический язык колокола. Тогда служитель предлагал жениху помочь невесте. Вместе они тянули за веревку, и колокол звонил, оповещая всех, что родилась еще одна семья. А священник напутствовал молодых: «Когда вы пойдете по жизни, никогда не забывайте, что колокола зазвонят, только если вы будете тянуть за веревку вместе и все делать сообща».

православная семья, представляя собой малую церковь, помогает каждому своему члену достигать Царства Небесного. Уместно привести слова святителя Феофана Затворника: «Кто в семье живет, тому и спасение от семейных добродетелей». А святитель Григорий Богослов писал так: «Связанные узами супружества, заменяем мы друг для друга и руки, и ноги, и слух. Супружество и слабого делает вдвое сильнее. Общие заботы супругов облегчают для них скорби, а общие радости восхищают обоих». Рождение православной семьи происходит в таинстве брака. Брачный союз мужчины и женщины установлен самим Творцом в раю после создания первых людей, которых Господь благословил словами: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». В Ветхом Завете многократно выражается воззрение на брак как на дело, благословляемое самим Богом. По пришествии Своем на землю Иисус Христос не только подтвердил неприкосновенность брака, отмеченную в законе, но и возвел его в степень таинства. Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Выйдя в мир на свое открытое служение роду человеческому, Иисус Христос явился с Матерью Своею и учениками на брачный пир в Кане Галилейской и сотворил там первое чудо, притворив воду в вино, и присутствием Своим осветил этот и все брачные союзы, заключаемые любящими Бога и друг друга супругами.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Из Нижнего Новгорода в понедельник, 29 июня, была отправлена в зону СВО очередная партия гуманитарного груза. В Нижегородской епархии это делается на регулярной основе. Подробности в нашем репортаже. Хорошо, когда новая неделя начинается с доброго дела. В минувший понедельник у Староярмарочного собора на Мещерке стояли грузовики. Здесь снова собрались люди, которым не безразлична судьба наших земляков, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции. От здания церкви уже в который раз был отправлен гуманитарный груз. Перед отправкой – молебен. Его совершил протоиерей Михаил Сторонкин.
2: Братья и сестры, всякое дело христиане начинают с молитвы. И особенно такое важное дело нам Евангелие говорит: «Друг друга тяготы носите, и этим исполните закон Христов». И тем паче нам, христианам, важно друг другу помогать, друг друга поддерживать, ободрять, быть помощниками, носить тяготы друг друга, и этим мы исполним закон Христов. Призовем благословение Божие на тех, кто сопровождает этот очередной конвой. Помолимся, чтобы Господь берег их во всех их путях, чтобы покров Царицы Небесной простирался над ними.
1: Помогают и различные организации, и неравнодушные люди. Активное участие всегда принимает Нижегородская епархия. А еще организации «Духовное наследие» и «Око любви» из Реутова, городецкая администрация. Отправляется все самое необходимое. Например, одежда, строительные материалы, медицинские препараты, маскировочные сети, которые используют военные. Еще есть продукты, спальные мешки, генераторы и многое-многое другое. В этот раз даже книги, они там тоже очень нужны. Всего 15 тонн груза. Помощь предназначена для военных нижегородцев, медиков и нуждающихся людей в Луганской и Донецкой Народной Республике, а еще в Белгородской и Брянской областях. В отправке груза участвовал и председатель городской думы Нижнего Евгений Ченцов.
3: Сегодня, пользуясь случаем, я от лица командиров, со всех тех, кто сегодня выполняет боевые задачи, поблагодарил Нижегородскую епархию, общественные организации, которые неравнодушны, которые понимают, что одному фронту будет тяжелее справиться. И мы сегодня видим, что действительно у нас с каждым днем этих людей становится все больше и больше. Насколько это важно? Конечно, важно. Даже просто получая письмо, ты понимаешь, что ты делаешь правильную работу. И важно то, что те, кто находится в тылу, он понимает, что он делает это не зря. И сегодняшнее это мероприятие, это уже 71-я отправка груза, она именно и говорит о том, что сегодня мы уже едины. Мы идем уверенно вместе к победе.
1: Ну а чтобы этого достичь, очень важна и поддержка тыла. Внимание, неравнодушие. Любовь и молитва тех, кто ждет и верит, кто остался дома, но заботится, но и помогает тем, кто на передовой. Причем важна помощь адресная. Это отметил один из участников, председатель городецкого земского собрания Николай Поляков.
4: Решение, которое было принято на земском собрании несколько лет назад, это о том, что каждый депутат должен внести определенную сумму на помощь фронту. И это все проводится, и плюс подсоединяются все остальные. Командир части пишет письмо и определяет, что им нужно. Мы это подбираем. В последнее время нами направлена гуманитарная помощь на 155 миллионов рублей.
1: Сейчас в деле оказания помощи и поддержки бойцам участвует огромное количество людей, волонтеров. Каждый, кто как может, вносит свою лепту в это общее дело, чувствуя единение со всей страной. Об этом также говорил собравшимся руководитель общественной организации «Духовное наследие» Владимир Метельков.
5: 71-й по счету уже гуманитарный конвой, собранный силами нашей организации, который ходит в зону специальной операции. Собирало его несколько общественных организаций. Вот сегодня приехали представители с группировки «Брянск» и приехал бывший начальник Авдеевского госпиталя, для которого мы собрали гуманитарную помощь. Здесь также представлен груз для подразделения войск Национальной гвардии Приволжского федерального округа, конкретно для Шумиловской бригады и для подразделения Татарстана. Вот все это будет доставлено в кратчайшие сроки для наших военнослужащих, для успешной деятельности их в зоне специальной военной операции.
1: После молебна всем причастным вручили награды и благодарственные письма. Были отмечены и заслуги волонтеров, которые помогают в отправке гуманитарных грузов. Все грузовики окропили святой водой. Сейчас собранный груз уже доставлен тем, кому он предназначен, и важная работа снова продолжается – как в зоне СВО, так и здесь, в тылу. И, конечно, в адрес бойцов здесь постоянно звучит святая молитва. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
0: эфире «Радио Образ».
6: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
7: Сладкий сон. Это уютное и красивое завершение дня на волнах радио «Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
8: Сладкий сон.
7: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: Море.
0: Автор.
1: Автор музыки Юрий Антонов. Слова Леонид Фадеев.
2: Песня Юрия Антонова «Море» была написана в 1981 году на стихи ученого-биофизика Леонида Фадеева для двухсерийного фильма «Берегите женщин». Параллельно со своей научной деятельностью, взяв в качестве псевдонима фамилию жены Елены, Леонид пишет свои первые песни. Начиная с 1974 года, песни на стихи Леонида Фадеева исполняют самые разные эстрадные и джазовые коллективы. Леонид работает с ведущими отечественными композиторами. Большинство из написанных им песен в разное время становятся лауреатами фестиваля «Песня года». Музыкальная композиция была впервые исполнена группой «Аракс» с солистом Юрием Антоновым и выпущена на пластинке «Миньоне», которая разошлась огромным тиражом, сделав песню и ее автора одним из самых популярных в СССР. Песня также была включена в альбом Антонова «Крышу дома твоего» в 1983 году.
1: Исполняет народный артист России Юрий Антонов.

0: «Добрая песня» на радио «Образ».
1: Вы слушаете радио «Образ».

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня хочу вам рассказать о том, как нужно ухаживать за земляникой, садовой клубникой, викторией, по-разному ее называют, после плодоношения. Очень часто приходится видеть, что как только сняли урожай, про эти ягоды совершенно забыли. Стоит это зеленое поле или зеленая грядка, и совершенно нет за ней никакого ухода. И сорняки там выросли, стоит без полива ваша земляничка. А потом мы разводим руками, а что ж такие ягоды на следующий год мелкие. За викторией вашей, за земляникой нужно ухаживать в течение всего сезона. Только благодаря этому у вас будут крепкие, сильные кустики, которые и перезимуют хорошо, и заложат хорошие почки возобновления на следующий год, цветочные почки. Все это происходит именно сейчас, вот во второй половине лета, после сбора урожая. Для того, чтобы эти почки хорошо были заложены, растениям нужно питание и влага обязательно. Какое у нас лето с вами, это сложно предугадать. То дожди зальют, то наоборот засуха. Поэтому мы должны следить за влажностью почвы. Если засушливая погода, то вот и вы даете подкормки. Без влаги никакие подкормки не действуют. Скажем, вы замульчировали навозом, да? Но он лежит без действия, он никакого влияния не оказывает на вашу земляничку, потому что нет влаги, а растения потребляют питательные вещества только в растворенном виде. Замульчировали навозом, надо обязательно поливать. Только тогда ваша земляничка этим навозом будет питаться. Если у вас нет таких органических материалов, обязательно делайте какие-то жидкие подкормки. Это может быть травяной настой в бочке. Это может быть и удобрения специализированные, которые вы купили в магазине. Сейчас очень много в упаковочках продается, прям так и написано. Для ягодных культур или для земляники растворяете. Сейчас есть на основе куриного помета, на основе конского навоза, коровьего навоза. Все это расфасовано в упаковочках, в гранулах. Вы настаиваете в ведре и потом разводите по норме и поливаете. Но обязательно кормите свою землянику. Можно и другие подкормки давать, скажем, комплексные минеральные, тоже есть. Так, с приписочкой для ягодных культур или для земляники сделали, по нормам полили. С подкормками и поливами разобрались. Теперь то, что касается удаления листьев у земляники. Некоторые считают, что вот обязательно нужно эти листья скосить полностью. Чуть ли не на второй день делают это после того, как собран последний урожай. А на самом деле вот не нужно торопиться с уборкой листьев. Нужно дать немножечко растению, как говорится, отпыхнуть. И потом, если вы даете подкормки, то все питательные вещества лучше усваиваются, когда на растении есть листочки, потому что обменные процессы в растении происходят лучше, когда есть листья. Это, наверное, всем понятно, да? Вообще срезка листьев у земляники – это искусственная мера. И она была придумана на больших плантациях земляники. Это не для частных садов вот такое мероприятие, а именно для больших плантаций, потому что это самый простой способ избавиться от болезней и от вредителей. Собрал все листья, сжег их или как-то еще утилизировал, и вот большинство насекомых и рассадник вот этих болезней вы уничтожили вместе с листьями. Если вы жалеете свою клубнику и все-таки как-то бережно к ней относитесь, лучше удалять только старые листочки, которые, например, в пятнышках или которые пожелтели, там, подсохли. Вертикальные хорошие листочки, которые идут из центра розетки, лучше оставить. Для удобства, как это нужно делать? Вы берете в ладонь, в пучок вот эти все вертикальные листья, зажимаете, а то, что осталось внизу, ножницами или секатором быстренько-быстренько обрезали. грабельками оттуда убрали. Каждый кустик вот так опять зажали в кулачки вот эти вертикальные листья, нижние все подрезали и так далее. Это только кажется, что это долго. Скосить-то быстрее, да? Но вот представьте, что вы растение совершенно оставили без листьев. Я вот, например, против тотального скашивания. Следующая процедура – это защита от насекомых-вредителей. У нас может на землянике развиваться во втором поколении жук-долгоносик, и весь сезон у нас вредит земляничный клещ, если он у вас есть на участке, и против них специфически принимают меры. Мы с вами об этом говорили уже, это и опрыскивание можно проводить, и термическую обработку против клеща, когда грядка накрывается на 3 дня пленкой. И там идет прогревание на солнце, и при такой жаре клещ просто погибает. Подробно можно об этом посмотреть и на нашем сайте «Садовый мир», там есть видеоролики, и в литературе тоже об этом почитать. Ну и, наконец, хочу обратить внимание на ремонтантные сорта. Очень многие путают уход за земляникой обычной и за ремонтантной, и точно так же скашивают после первого сбора ягод листья. А ремонтантные сорта этого вообще не выносят. У них нет перерывов плодоношения. Они постоянно должны быть сильными для того, чтобы новый урожай дать. Поэтому листья-то им нужны. И листочки скашивать у ремонтантных сортов не нужно абсолютно. Наоборот, ее нужно кормить усиленно. Раз в 2 недели, будьте добреньки, под эти кустики внесите какое-то удобрение. И обязательно тоже следите за поливом, чтобы почва не пересыхала. Вот тогда плоды у вас будут до октября месяца. Еще один прием, который нужно делать обязательно с земляникой, особенно когда она у вас не первый год посажена, это на зиму замульчировать сердечко, то есть вот точку роста, каким-то органическим материалом. Это или компост, или торф, или перепревший навоз. То есть вы кладете близко вот к корням, чтобы прикрыть и корни одновременно, и сердечко вот это вот от вымораживания. Потому что у нас очень часто бывают бесснежные заморозки, и земляника у нас вот зимует хуже, если она уже так приподнялась над землей. Кустики, которые первый год посажены, они находятся вровень с землей, и там такого эффекта не происходит. А вот уже 2, особенно 3-4-летние кусты, они, конечно, нуждаются именно вот в такой защите. Хоть травой можно обложить, вот, да, если у вас органики какой-то нет. Опилки, пожалуйста, где-то возьмите. Сейчас на любой пилораме они бесплатно. Несколько мешков заготовьте, и вот такими опилочками можно тоже обложить вашу землянику. Вот так, дорогие друзья, пожалуйста, не забывайте про ваши земляничные плантации и продолжайте ухаживать за ними после сбора ягод.
0: Огород без хлопот.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Предком современного персонального компьютера является арифметическая машина Блеза Паскаля. С ее помощью в 1642 году он производил простейшие операции, такие как сложение и вычитание. Ее принято относить к нулевому поколению компьютеров, а всего поколений пока 4. Ближе к концу 17 века другой ученый Готфрид Лейбниц создает свою вычислительную машину. Она может выполнять уже 4 действия – умножение и деление, вычитание и сложение. Наконец, в 19 веке Чарльз Бэббидж изобрел устройство, которое использовало в своей работе перфокарты. Это были прообразы современных компьютерных программ. Первое поколение компьютеров начинается в эпоху электричества. В конце 19 века в Америке появляется машина для ускорения обработки результатов переписи населения. Отмечу, что компьютером тогда называли не машину, а человека, который производил эти вычисления. А в 1938 году немецкий инженер Конрад Цузе создал первую автоматическую механическую машину, для управления которой использовались программы. Второе поколение компьютеров появилось в середине 20 века. Оно отличалось от первого использованием ламповых технологий. Первый в истории электронно-цифровой компьютер появился в США в 1945 году. Затем в компьютерах появились транзисторы. Благодаря им вычисления стали еще быстрее, а компьютеры немного уменьшились в размерах. Кроме того, в 50-х годах появляется первый съемный носитель информации – магнитный диск. Третье поколение компьютеров выпускалось с 1965 по 1980 годы и отличалось использованием электронных схем, построенных на базе кремниевых кристаллов. Также в это время появился первый язык программирования BASIC, первая компьютерная мышь, дискеты и компакт-диски. Последним важным обновлением стало изобретение графической операционной системы, которая поддерживала многозадачность. Так началось четвертое поколение. И с тех пор в компьютере можно писать, рисовать, смотреть фильмы, слушать музыку и многое другое. В былые времена компьютеры занимали помещение целого здания, а выполняли только одну операцию. Сегодня компьютеры умещаются в руке, а выполняют миллионы операций в секунду. Они помогают нам общаться, работать, творить и отдыхать.

0: Культура.
1: Кино «Безобразие». В афишах губ политпросвета было указано, что в кино «Фонарик» пройдет картина «Женщина с миллиардами». Будет 3 сеанса, которые начнутся в 6 часов, в 8,5 и в 10,5 часов. Однако на словах было одно, а на деле другое. Третий сеанс фактически начался в 12 ночи и окончился в 2:40 утра. Купившие билеты на этот сеанс были вынуждены ожидать ровно 1.5 часа. Часть публики не выдержала и ушла. Всего хуже, что это делается накануне трудового дня. Первая Нижегородская музыкальная школа открыла прием заявлений для желающих обучаться игре в специальных классах – фортепиано, скрипки, виолончели и духовых инструментов, а также сольного пения. Прием заявлений и выдача справок в канцелярии музшколы от 3 до 5 часов дня ежедневно.
2: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Радиообраз.
1: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач об истории Павлова. И сегодня речь у нас пойдет о событиях в Павлове в 1917 году, ровно 100 лет тому назад. О произошедшей в Петрограде революции павловчане узнали в первых числах марта. Уже 3 марта 1917 года местный волостной старшина Банин собрал жителей и объявил о создании Временного исполнительного комитета по охране порядка. Во главе, разумеется, с самим собой. Временный исполнительный комитет принял решение о роспуске прежних силовых структур, полиции и замене ее народной милицией. Кроме того, вскоре эта же структура стала издавать собственную газету «Павловский вестник». Однако, так же, как и в других местах, в Павлове вскоре возникло то, что принято называть двоевластием. В том же марте месяце появился и свой совет рабочих депутатов, а вслед за ним появились и другие аналогичные структуры. Сначала совет крестьянских депутатов уже в апреле месяце, а в начале мая 2 числа появился и совет солдатских депутатов. Последний состоял из солдат немногочисленного местного гарнизона, который занимался охраной австро-венгерских военнопленных. Настроения у советских органов были разные. Ну, скажем, совет рабочих депутатов первоначально был настроен на сотрудничество с местной властью в лице Временного исполнительного комитета и даже делегировал в состав комитета своих членов, но потом постепенно стал все более и более радикализироваться, уходить влево. А вот Совет крестьянских депутатов был организацией весьма умеренной. Его даже возглавлял местный предприниматель, совладелец фирмы «Националь», занимавшийся торговлей и производством стальных изделий, Николай Александрович Карачистов. Почему потихоньку радикализировались члены Совета рабочих депутатов? Ну, потому что, так же, как и в других регионах России, в Павлове постепенно стало чувствоваться влияние левых партий и эсеров, и, разумеется, большевиков. Местная организация партии большевиков появилась в Павлове в июне 1917 года. Возглавлял ее на первых порах служащий местного почтового отделения Михаил Федорович Паршин. Кроме того, большую роль в радикализации ситуации сыграл созданный тоже в начале июня местный профсоюз металлистов. Эти две организации, и большевики, и союз металлистов, и стали постепенно увлекать Совет рабочих депутатов все дальше и дальше влево. Но по-настоящему бурные политические события все-таки в Павлове начались только после Октябрьской революции 1917 года. Вот в первые дни после нее в селе начался открытый раскол. Если Совет рабочих депутатов принял решение о том, что вся власть должна перейти в руки Советов, то собравшийся вскоре вслед за тем сельский сход выступил резко против. Удалось членам Совета рабочих депутатов на первых порах провести совместно с представителями Крестьянского и Солдатского Советов решение о создании Военно-революционного комитета и создании вооруженной рабочей, по сути дела, Красной Гвардии. Сельский сход это решение отменил, и тогда Объединенные Советы приняли решение об исключении из своего состава членов Совета крестьянских депутатов как наиболее умеренного. В итоге все это уже в начале 1918 года закончилось попыткой вооруженного противостояния. Ну, то, что в советской литературе было принято называть антисоветскими мятежами, а в 1918 году это явление было повсеместное, в Павлове произошло 17 февраля. Носило это, в общем-то, достаточно переточный характер. То есть, что произошло? Возбужденная толпа, собравшаяся на митинг в центре села, разоружила нескольких красногвардейцев, захватила здание совета, после чего вооружившиеся гимназисты стали бегать по городу и пытаться схватить кого-нибудь из местных большевиков, что им, впрочем, долгое время не удавалось. К концу дня в Павлово вернулся отряд красноармейцев, вугая с местным большевиком Никитой Ивановичем Ворониным, который занимался разоружением дезертиров на территории Лисуновской волости, на территории современного Сосновского района. А наконец-то у гимназистов появилось настоящее дело. Отряд был блокирован и разоружен, посажен под арест. Ночью ситуация изменилась, весы качнулись в другую сторону. Сначала в село вошли красногвардейцы из Ворсмы, потом подтянулся аналогичный отряд из Богородского, из нынешнего города Богородска. И, наконец, прибыл отряд солдат из Нижегородского гарнизона. К утру власть вернулась, и на этот раз всерьез и надолго, в руки большевиков. Арестованные большевики были освобождены. А что касается их противников, то на местную буржуазию была наложена контрибуция за попытку мятежа. С этих пор уже советы держали власть в Павлове в руках крепко. Тем более, что вскоре после этого Павлова резко повысила свой статус. Собравшийся в Горбатые второй уездный съезд советов принял решение о переименовании Горбатовского уезда в Павловский, о придании Павлову статус города и, соответственно, перенесении туда уездного центра. В общем-то, дело к этому шло и раньше, но сила инерции мешала признать очевидные факты, что, увы, захолустный Горбатов, как, впрочем, и многие формально уездные города Нижегородской губернии, на статус серьезного административного центра не тянет. Но вот теперь это произошло. Понадобилось, правда, некоторое время, чтобы это решение было одобрено наверху. Сначала в 1918 году оно было утверждено нижегородскими властями. И, наконец, в 1919 состоялся приказ уже по Народному комиссариату внутренних дел РСФСР, который окончательно утвердил город Павлово в статусе именно города, а уезд, соответственно, из Горбатовского переименовал в Павловский. На первых порах под горячую руку Павлова даже решили переименовать. Ну, как переименовать? Убрать последнюю букву «О», чтобы это больше напоминало по звучанию название города. Сделали Павлов. И именно тогда появилось название Павлов на Оке. Официально оно использовалось где-то на протяжении 20 с небольшим лет, но в широкой публике не прижилось. И к концу 40-х все и власти, и местные жители – окончательно вернулись к прежнему названию населенного пункта, оно вновь стало Павлово, а никак не Павлов. Каковым, в общем-то, остается и до сих пор. Точно так же официально не была утверждена и знаменитая приставка на Оке. Павлово на Оке, конечно, говорят часто и многие, но с точки зрения документов официальных это, в общем-то, неправильно. Правильно, город называется именно Павлово. Разумеется, что политические изменения – это было только начало. Вслед за ними последовали и изменения экономические. А началось все, конечно, с национализации. Первой была национализирована как раз фабрика Теребяных. Была она национализирована еще до того, когда даже не было принято решение наверху, на уровне общероссийских властей, о массовой национализации частных владельческих фабрик. Тут разразился конфликт между владельцами, между предпринимателями, братьями Теребяными, вернее, на тот момент был жив уже один из них, и между, естественно, профсоюзом металлистов и между рабочими. Началось все еще в 17 году с требований 8-часового рабочего дня. Постепенно спираль раскручивалась. Кто-то из рабочих стоял за Теребяных, считая, что, в общем-то, они достаточно хорошие менеджеры и хорошо относятся к простому рабочему. Кто-то, естественно, поддерживал новую власть. В конце концов, все, естественно, решилось в пользу большевистской точки зрения. И фабрика была национализирована, получила название «Фабрика номер один». Ну, а потом за ней последовали и другие местные предприятия частные, которые, соответственно, в порядке своей национализации получали номера. Номер два, номер три, номер четыре. Ну, вот, например, крупное тоже предприятие в соседней деревне Лаптево, фабрика торгового дома Первоуха, она стала фабрикой номер 5 и именовалась так большую часть своей советской истории, как фабрика, потом завод номер 5. Не минули изменения и кооператоров. Предпринимались в годы гражданской войны на местном уровне и попытки национализации Павловской кустарной артели. Так что пришлось обращаться в Совнарком, и в конце концов секретарь Совета народных комиссаров Лидия Александровна Фотиева прислала на бланке, это письмо до сих пор в фондах Павловского исторического музея сохранилось, ответ, что, в общем-то, ни Ленин, ни его заместитель Рыков никаких планов по национализации кустарей не имеют. После чего местная власть амбиции поумерила, и Павловская кустарная артель продолжала оставаться кооперативом вплоть до хрущевских времен, до 1956 года, как и другие подобные предприятия. Ну а следующее мероприятие советской власти в области экономики – это, конечно, централизация. Централизация это коснулась и государственных предприятий, и кустарей, и кооператоров. Вот к чему это привело и как это протекало, мы с вами и поговорим в следующей передаче. Всего доброго, до свидания.
1: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.

0: Абхазия. Паломничество и отдых на море. Христианская история Абхазии богата и интересна для православного паломника. Впервые в землях абазгов и зигов на территории современной Абхазии о Христе возвестил еще святой апостол Андрей Первозванный. Позже здесь погиб за веру мученик Василиск, представился ко Господу сосланный в эти края святитель Иоанн Златоуст. Иноки из русского монастыря на Святой Горе основали обитель Новый Афон. Поездка совершается на поезде, который следует по маршруту Нижний Новгород-Москва, а затем Москва-Сухум. От Москвы это целый день пути. По прибытии – отдых на море, ну и размещение в пансионате. Он называется «Эвкалиптовая роща». Пансионат находится в поселке Кындык на расстоянии 20 километров от Сухума. Называется он «Эвкалиптовой рощей» не просто так. Его корпуса – выстроились цепочкой вдоль берега Черного моря в реликтовой эвкалиптовой роще. Охраняемая территория площадью 5 гектаров находится вдали от промышленных объектов и крупных автомагистралей. Удивительный микроклимат, сочетание целебного эвкалипта и морского воздуха. Это способствует оздоровлению организма и укреплению иммунной системы. Недалеко от пансионата расположен сероводородный источник. Чтобы лучше было понятно территориально, это место в 153 километрах от железнодорожного вокзала или аэропорта города Адлер и в 138 километрах от российско-абхазской границы. Но переходим к тому, ради чего мы совершали такой неблизкий путь. Паломники попадают в село Каман, а там подъем к месту третьего обретения главы Иоанна Предтечи. Тут в горах находится Каманский мужской монастырь, где хранится гробница Иоанна Златоуста. Паломники посещают источник мученика Василиска. Это место его гибели в IV веке. Затем подъем к месту, где отслужил свою последнюю литургию Иоанн Златоуст. Здесь же находится могила мученика Василиска и его мощи под спудом, то есть под землей. Место святое, заповедное. Поскольку паломническая программа достаточно насыщенная, то дни посещения святых мест и достопримечательностей удачно чередуются с теми днями, когда путешественники могут отдохнуть на море и восстановить свои силы. И вот после такой очередной паузы село Илор. Илорская церковь Святого Георгия – христианский храм в селе Илор в Абхазии. Это образец грузинской архитектуры XI века. Комплекс Илорской церкви составляют само здание церкви и подсобные строения. Территория обнесена булыжной оградой. Над воротами имеется колокольня. Кстати, когда будете в этой церкви, знайте, там находится уникальный каменный престол. Поинтересуйтесь об этом у экскурсовода. А вот после очередного дня отдыха – Новый Афон. Об этом удивительном месте слышали и знают, наверное, все, по крайней мере, те люди, которые хотя бы интересовались или были когда-то в Абхазии. Так называется город, расположенный в 80 километрах от российской границы. Находится он на побережье Черного моря. Так вот, там есть Новоафонский Симоно-Каноницкий мужской монастырь XIX века. Паломников ждет экскурсия по монастырю. Вы увидите комплекс из 6 храмов. Самый величественный из них – собор святого великомученика Пантелеймона. Побывайте на Царской аллее. Особо важная активность – восхождение на Иверскую гору. Здесь находилась древняя столица Абхазского царства – Анакопия. Интересно, что там находится колодец со святой водой на вершине горы. Еще паломники обязательно посещают храм Симона Канонита, воздвигнутый на месте погребения апостола. Келия Симона Канонита – это пещерка в горах. Можно совершить омовение в водах реки Псырцхи. Завершить же рассказ об этой удивительной паломнической поездке хочется перечислением программы одного из последних дней пребывания в Абхазии. Это незабываемый город Гагры. Там посещение крепости Аббата. Храм Ипатия Гагрского находится внутри крепости. Здесь крестились первые абхазы. Храм почти полностью сохранил свои древние формы. Он был сложен из грубо отесанных каменных глыб. Можно прогуляться по Гагрской набережной. И, наконец, Пицунда. Место это тоже в особых представлениях не нуждается. А там посещение Пицундского патриаршего собора, где располагалась кафедра епископа Стратофила, участника Никейского собора 325 года. Уникальный памятник византийской архитектуры. Его стены хранят фрагменты средневековой фресковой живописи. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам. Радиообраз. Доброго вам дня.
2: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
3: Что такое или кто такая Анна на шее?
2: Какого цвета конь буланный?
3: И из чего шьют тюрлюрлю?
2: Тогда эта программа для вас.
3: Во вкусе умной старины.
2: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
3: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
2: и исчезнувшие из обихода слова. Гусары и уланы. Надену узкие рейтузы, завью в колечки гордый ус, заблещет пара эполетов, и я питомец важных муз, в числе воюющих корнетов.
4: Так лицеист Пушкин писал о том, как он якобы готовится в гусары, в шутливом стихотворении Галичу. Гусары – самые популярные из всех родов русской армии. Гусарская романтика до сих пор привлекает нас в книгах, фильмах, спектаклях, а из песен, стихов, рассказов, посвященных русским гусарам, можно составить толстую книгу. Так что же представляли собой давно исчезнувшие гусары? Это были кавалеристы, служившие в особых частях легкой конницы кавалерии. Славились они, как отчаянные смельчаки, лихие рубаки, верные боевые товарищи, но и не в последнюю очередь, как несравненные покорители женских сердец. Вооружены гусары были саблями, карабинами и пистолетами. Особо их выделяла нарядная яркая форма, скроенная по венгерскому образцу. Козьма Прутков недаром шутил:
2: «Если хочешь быть красивым, поступи в гусары».
4: Их очень украшали расшитые шнурами мундиры, доломаны. На левое плечо была накинута короткая куртка, ментик. Ноги облегали узкие рейтузы, чакчиры или чикчиры. Около колен висела сумка, ташка. Голову покрывал кивер, высокая цилиндрическая шапка с султаном. Обуты гусары были в короткие сапожки, ботики. Шнуры на мундире назывались бранденбуры. Усы, по-особому закрученные, составляли важную примету гусара. Черноусым удальцам юный Пушкин посвятил философическую оду под названием «Усы». Стремительные налеты на неприятеля требовали быстроты и ловкости, поэтому в гусары не брали особо рослых и тяжеловесных. После гусаров особой популярностью пользовались уланы. Первые уланские полки были сформированы в России в 1803 году. Уланы, как и гусары, были разновидностью легкой кавалерии. Принадлежностью их вооружения служили пики, увенчанные флюгерами, цветными флажками. Помните, в стихотворении Лермонтова «Бородино» есть такие строки: «Уланы с пестрыми значками». Эти значки и есть флюгера. Уланы были и во французской армии. О них и идет речь в этом стихотворении. В русской армии флюгера служили для того, чтобы отличать отдельные уланские полки.
2: Уланы тронулись, колеблясь флюгерами пик.
4: Читаем мы в «Войне и мире» Толстого. Традиционной формой улан были синие мундиры, а с 1844 года особые шапки или каски с квадратным верхом – уланки. Из «Войны и мира» мы узнаем, что в 1812 году были и оранжевые уланы на рыжих лошадях. Речь идет об оранжевой отделке синих уланских мундиров, но на самом деле она появилась только в 1820-х годах. Двухцветность уланской формы отражена в стихотворении Лермонтова «Спор».
2: «Мчатся пестрые уланы, поднимая пыль».
4: Герцен в «Былом и думах» вспоминает, как впервые надел на себя мундир и снаряжение уланского юнкера.
2: «Боже мой, как я казался себе хорош в синем куцом мундире с красными выпушками! А эти шкеты, а помпон или дунка?»
4: Эти шкет – это шнур от верха уланки к воротнику. Помпон – шарообразное украшение на головном уборе. Лядунка – патронная сумка. Погиб юный Ленский, грустит Ольга, но вскоре...
2: Улан умел ее пленить, улан любим ее душою.
3: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
2: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: Когда б вы знали, из какого сора?
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами поговорим о стихотворении «Лошади в океане», которое было написано Борисом Слуцким. Это стихотворение стало очень известной песней, и обычно вот в подростковом возрасте, когда эту песню слышали, читали стихотворение, то оно потом так западало в душу и продолжало существовать с человеком, ну, наверное, вот на протяжении очень-очень долгого периода. Это стихотворение считается одним из лучших Бориса Слуцкого, но, во всяком случае, одно из тех стихотворений Слуцкого, которое очень прочно вошло в массовую культуру. Почему? Может быть, дело в мелодраматическом сюжете? Может быть, дело вот в этом нашем сострадании к братьям нашим меньшим? А может быть, есть еще какие-то причины? Вот на этот вопрос мы попытаемся ответить. Но сначала стихотворение. Итак, «Лошади в океане», Илье Эренбургу. «Лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко. Глория по-русски значит слава, это вам запомнится легко. Шел корабль своим названием гордый, океан стараясь превозмочь. В трюме, добрыми мотая мордами, тысячи лошадей топталось день и ночь. Тысячи лошадей, подков 4000. Счастья все ж они не принесли. Мина кораблю пробила днище, далеко-далеко от земли. Люди сели в лодки, в шлюпки влезли. Лошади поплыли просто так. Что ж им было делать бедным, если нету мест на лодках и плотах? Плыл по океану рыжий остров. В море синем остров плыл гнедой. И сперва казалось, плавать просто. Океан казался им рекой. Но не видно у реки той края. На исходе лошадиных сил вдруг заржали кони, возражая тем, кто в океане их топил. Кони шли на дно и ржали, ржали, все на дно, покуда не пошли. Вот и все. А все-таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли». Стихотворение Бориса Слуцкого имеет вполне реальную основу. Мы знаем, что в годы Второй мировой войны между Соединенными Штатами Америки и Англией, а позже СССР, осуществлялись вот такие очень активные грузовые перевозки. Необходимо было поставлять оружие, необходимо было поставлять какие-то материалы, пищу. Для этого были построены многочисленные суда под названием «Либерти». Говорят, что с 1939 по 1945 год на верфях США было спущено со стапелей более 2600 судов вот такого класса. В одной из брошюр 1943 года сообщается, что такое судно могло взять на борт 2840 джипов или 525 бронетранспортеров или 440 легких танков или 260 средних танков, ну и так далее. То есть мы понимаем, что вот эти суда, они обладали такой очень хорошей грузоподъемностью и на самом деле помогали во время войны вот в таких грузовых перевозках. После войны вот все эти суда были распроданы, и, ну, такой очень известный факт, что как раз именно вот эти «Либерти» и составили основу торгового флота очень известного миллионера Анасиса. Какое же отношение эти корабли «Либерти» имеют к стихотворению Бориса Слуцкого? 14 июня 1945 года из Нью-Йорка в Триест как раз и вышел транспорт класса «Либерти». Грузом вот на этом корабле, наряду с одеждой, зерном, было 360 лошадей. 8 августа в Адриатическом море, когда уже корабль почти подходил к месту назначения, известно даже точные координаты, где это происходит, вот этот корабль натолкнулся на сорванную с якоря дрейфующую мину. 8 августа – это уже все. Война, во всяком случае, на территории Европы, она уже закончена. И кажется, уже вот никакие вот эти военные опасности, да, и вот эти события не должны повредить. А вот происходят очень знаковые события. Корабль натыкается на эту мину, получается пробоина, и корабль идет ко дну. Команда успела погрузиться на шлюпки и отправилась к ближайшему берегу. Причем берег-то находился недалеко, на расстоянии где-то мили. И за шлюпками, на которых уплывали люди, плыли лошади. То, как пишет Борис Слуцкий, плыл по океану рыжий остров, а в море синем остров был гнедой. На самом деле 360 лошадей, плывущих вот по этому Адриатическому морю, океану, да, как это трансформируется у Бориса Слуцкого. Потрясающее сознание человека, который это видит, зрелище. 6 лошадей смогли достичь берега, но вот для большинства этих лошадей, с 360, вот эти 6 миль до берега оказались препятствием совершенно непреодолимым. Все члены экипажа при этом были спасены. И вот об этом был составлен рапорт, который как раз и зафиксировал это происшествие. И об этом была написана одна из таких небольших заметок, маленьких заметок в каком-то из массовых изданий. И вот, собственно, об этом Борис Слуцкий узнает от своего друга, которого звали Георгий Рублев. Сам Борис Луцкий об этом пишет так. «Как-то вспомнился рассказ Жоры Рублева об американском транспорте с лошадьми, потопленном немцами в Атлантике. То есть мы с вами видим, даже вот это первое воспоминание, да, оно так абсолютно трансформирует, оно выхватило из того события, которое произошло, самое главное, самое потрясшее, наверное, Бориса Слуцкого. Не корабль, на котором там и зерно, и одежда, 300 лошадей, команда и так далее, а американский транспорт с лошадьми, который потоплен немцами. А мы помним, он подорвался на мине, как бы последствия вот этой Второй мировой войны. Слуцкий пишет дальше. Жора вычитал это в каком-нибудь тонком международно-политическом журнале вроде «Времени», откуда обычно черпал вдохновение. «Я начал писать с самого начала, со строк. Лошади умеют плавать, но ни хорошо, ни далеко. И очень скоро, а в те годы я писал еще очень медленно, написал все. Правил после мало. Это почти единственное мое стихотворение, написанное без знаний предмета. Почти. В открытое море я попал впервые спустя 15 лет. Правда, как плавают лошади, наблюдал самолично, так как ранней весной 1942 года переплыл на коне ледовитую подмосковную реку». То есть мы понимаем, какие контексты вдруг в этом стихотворении возникают. Это не просто те лошади, да, которые плывут, но это еще вот это вот личное ощущение той боли, когда человек преодолевает вот эту ледяную подмосковную речку, да, наверняка очень небольшую. Но это война, да, это обстоятельства вот такого предельного кризиса. Это вот то пограничье, когда ты между жизнью и смертью выживешь или нет. Это впечатление человека, который преодолевает те же самые препятствия. Как пишет Борис Слуцкий, это сентиментальное небрежное стихотворение до сих пор у меня самое известное. Даже Твардовский, хвалить чужие стихи не любивший, сказал мне в Париже в 1965 году, что он эти стихи заприметил. И дальше «но рыжие и гнедые разные масти», замечает Твардовский. Мы помним, Твардовский крестьянский сын, поэтому для него масть лошади – это то, что ну никак спутано быть не может. Слуцкий продолжает. Даже Смеляков, рассуждая о том, как составлять циклы для антологии советской поэзии, в числе других примеров привел. Ну, у Слуцкого надо взять лошадей в океане, физиков и лириков, еще что-нибудь. Почему же это стихотворение посвящено Илье Эренбургу? Да, если, как мы помним, саму эту историю, вычитанную из какого-то американского журнала, рассказал Борису Слуцкому его друг Жора Рублев. А дело в том, что Эренбургу эти стихи очень понравились, когда он их прочитал. А поскольку Слуцкий был обязан Эренбургу первыми публикациями своими, то он ему это стихотворение посвятил. При переиздании он вот это посвящение всегда сохранял. Интересна реакция на это стихотворение людей, которые знали хорошо Бориса Слуцкого и сами отзывались об этом стихотворении. Ну вот, например, он вспоминает, что когда он познакомился с Марией Степановной Волошиной и читал ей вот это стихотворение о лошадях, она сказала, что это настоящее христианское стихотворение. Николай Тихонов также говорил о том, что у Слуцкого в первую очередь надо печатать лошадей. И приводил такую параллель. Знаете, как у Бунина о раненом олене? «Красоту на рогах уносил». Опубликован этот текст был в журнале «Пионер». Слуцкий помнит, что это произошло в 1956 году. Бенедикт Сорнов вот опубликовал это стихотворение как детское стихотворение о животных. И вот это обстоятельство веселило и самого Бориса Слуцкого, и очень многих его знакомых. А затем перепечатали лошадей в таком журнале, как «Москва», и вот после этого оно начинает печататься уже в серьезных изданиях, как вполне серьезное стихотворение. Это стихотворение было положено на музыку, и оно вошло в нашу культуру не только как стихотворный текст, но еще и как музыкальный текст. «Дети в пионерских лагерях», и вот тут прямая отсылка, наверное, к журналу «Пионер», это стихотворение любили очень петь на своих там кострах. Да, почему? А вот очень точно, еще раз напоминаю, вот эта оценка Марии Степановны Волошиной, которая говорит о том, что это настоящее христианское стихотворение. В нем на самом деле очень многое сошлось. Вот это стихотворение, которое вырастает из реального случая, вот из того, что корабль подорвался на мине, история, связанная даже, наверное, не с Россией, воспринимается как абсолютно русское стихотворение, да, и вот как пережитое где-то у нас, да, несмотря на то, что никаких океанов у нас там, может быть, и нет. Мы помним целый ряд произведений, в которых вот это отношение к лошади становится мерилом человечности. И «Преступление и наказание», и «Хорошее отношение к лошадям» Маяковского. Но, кроме того, тот личный контекст, о котором мы говорили, сам Борис Слуцкий спасается вместе с лошадью, преодолевая подмосковную реку зимой 1942 года. Но есть еще один контекст, который наверняка накладывался на восприятие этого стихотворения. Дело в том, что одним из таких очень щемящих воспоминаний у тех, кто покидал Россию после гражданской войны, особенно у казачьих офицеров, было вот воспоминание, когда они прощаются с лошадью. И вот здесь я прочитаю еще одно стихотворение казачьего офицера Николая Туроверова, которое было написано уже в 30-е годы в Париже. «Уходили мы из Крыма среди дыма и огня. Я с кормы все время мимо в своего стрелял коня, а он плыл, изнемогая за высокую кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою. Конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Мой денщик стрелял не мимо. Покраснела чуть вода. Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда». Для казака лошадь — это больше, чем друг. Есть, кстати, совершенно замечательная статья о том, как лошадь в литературном произведении существует рядом с человеком. И она называется «Люди-кентавры». Да, вот это единство человека и животного. А для казака это, наверное, все еще с удесятеренной силой ощущается. И вот на самом деле прощание с родиной – это еще и вот утрата коня, утрата того, кто тебя спасал в бою, кто понимал тебя без слов, кто был для тебя самым надежным другом. И затем мы вспоминаем с вами еще один уже кинематографический контекст. Он появится после того, как вот это стихотворение вошло в нашу культуру, в наш обиход. Но, может быть, это симптоматично, потому что получается, что это, значит, совпадает с чем-то, что очень ценного есть в нашем национальном сознании. Это фильм 1974 года «Служили два товарища». И вот там есть эпизод, который в точности повторяет мотив брошенного коня у Туроверова. В фильме белогвардейского офицера играет Владимир Высоцкий. Он пытается пробиться на корабль со своим боевым другом-конем. Но вот коня на этот пароход не пускают. Тогда герой Высоцкого целится в коня, плывущего вслед кораблю. Он не в силах выстрелить и обращает пистолет против самого себя. Вот все эти контексты, которые на это стихотворение, на наше восприятие накладываются. Но еще раз повторяю, конь для человека всегда был чем-то больше, чем просто животное, которое рядом с ним существует. Конь спасал, конь выручал. Конь был как бы мерилом человечности в человеке. И вот, вероятно, стихотворение Бориса Слуцкого в себе это все и саккумулировало.
1: Когда б вы знали, из какого сора –

пирожком и начал рассказывать. Новый комендант – Кобылинский Евгений Степанович, гвардейский полковник, служил в лейб-гвардии Преображенском полку. Он фронтовой офицер, воевал с 1914 года, был ранен. «Неплохо звучит», — сказала вслух Ольга то, что подумали все. На следующий день с новым комендантом познакомилась царская семья и приближенная свита. Он не стал никого специально беспокоить и всех собирать вместе, а очень тактично представился каждому на прогулке. Полковник оказался человеком средних лет, стройным, высоким, с темными, роскошными густыми волосами, седыми на висках и небольшими, аккуратно подстриженными усами. Говорил он медленно, словно обдумывая каждое слово. Его неторопливость, внутреннее спокойствие сразу понравились Алексею. Отрицательно к коменданту сразу отнесся, пожалуй, только князь Долгоруков, которого словно даже обидела симпатия к полковнику остальных арестованных. Вечером император в узком кругу собрался продолжить чтение романа «Граф Монте-Кристо» в кленовой гостиной императрицы. Все долго устраивались, где кому было удобно. Мадам Шнейдер, получив разрешение государыни, приоткрыла окно. По-вечернему прохладный воздух сразу стал наполнять комнату приятными запахами и необыкновенной свежестью после недавно прошедшего дождя, которому все радовались, потому что он был полезен для огорода. Фрейлина Гендрикова, которую во дворце ласково называли Настенькой, немного мечтательно пококетничала. «Такой милый этот новый комендант! Сам нам с Изой», — упомянула она баронессу Буксгевден, которая уже неделю почти не появлялась на публике из-за траура по матери, скоропостижно скончавшейся в Казани. «Представился, причем извинился за беспокойство». «Не понимаю, что приятного вы находите в этом человеке», — недовольно фыркнул в свои напомаженные усы Долгоруков. «Он наш тюремщик», — повысил он голос, но сразу опомнился. «Прошу прощения у дам за мою горячность и у вашего величества». Отдельный извинительный поклон был предназначен лично императрице. «Можно подумать, что вам нравился прежний комендант», — улыбнулась императрица. «Никак нет, ваше императорское величество», — щелкнул каблуками князь Долгоруков, что казалось вполне уместным, потому что, подражая государю, он каждый день надевал военную форму. «Простите меня за резкость, но Коровиченко позорил мундир офицера. Безобразие не человек». «Точно!» — подпрыгнула на диване Анастасия, чем выразила недовольство сидящих рядом сестер, потому что она постоянно находила повод, чтобы попрыгать, как на батуте, на твердых пружинах. «Швыпс, успокойся ты, наконец!» — не выдержала Мария. Алексей не обращал внимания на окружающих, увлеченно рассматривая целую пачку новых фотографий, которую только сегодня отпечатал главный при дворе фотограф-любитель месье Жильяр. Тут были и Ольга с Татьяной, катящие бочку для полива, и все хохочущие сестры еще с совсем бритыми головами. Сейчас у них уже выросла на головах смешная щетинка. Мама читала в кресле на тропинке у огорода, укрывшись пледом. Папа прогуливался по парку, зажав под мышкой трость. А сам Алексей лежал в постели, хитро улыбаясь. «Отличные фотографии», — похвалил он Жильяра. «По-моему, мне тоже здорово лысину побрили», — погладил он свою голову без волос. «Еле-еле уговорил маму». «Сфотографируйте меня», — попросил он наставника. «Непременно», — кивнул учитель. «А вам новый комендант нравится?» «Не будем спешить», — не ответил прямо осторожный швейцарец. «Какой он человек, покажет время». «Думаете, мне терпения не хватает?» — задал Алексей с первого взгляда неожиданный вопрос. «Прошу прощения у вашего высочества, но, возможно, иногда и не хватает». После небольшой паузы ответил месье Жильяр и сразу замолчал, увидев, что император, открыв книгу, ждет, пока в комнате наступит тишина. Император начал читать. Граф Монте-Кристо приступил к такой сладкой и справедливой мести, расправляясь со своими врагами. Императрица посматривала на детей, пытаясь понять, насколько они впитали христианскую истину всепрощения и удалось ли ей привить им умение разглядеть в самой привлекательной обертке чуждые верующему человеку ценности. Она решила завтра же напомнить им на уроке слова Спасителя о щеке, которую нужно уметь подставлять, и поговорить с ними о том,

0: что как бы смирение не удивляло мир, но не миру принадлежит истина и право судить, а Господу. Алексей сразу заметил, что мама больше не слушает интересный роман, а думает о чем-то своем, и понял, что он ей не нравится. Может быть, из-за одержимости ненавистью французского графа. Ему почему-то пришла в голову мысль, что стань он, бывший наследник, как называет его охрана сейчас или в будущем императором, уж точно не о месте были бы его мысли. Императрица встала, сделала знак Алексею, показав на дверь. Пора было отправляться спать, хотя жаль было покидать уютную гостиную. И роман все же был занимательным, но он не посмел спорить с мамой. Император прервался на минутку, встал, все находящиеся в комнате люди уже стояли, провожая императрицу с цесаревичем. Она остановилась у двери, пожелала всем спокойной ночи. Алексей повторил за мамой, как эхо, «Спокойной ночи!» В ответ раздался нестройный хор с пожеланиями хороших сновидений. Мужчины поклонились, дамы присели в реверансе. Наконец наступило такое долгожданное лето. Первая неделя июня выдалась на удивление теплой и безоблачной. Прогулки всем арестованным приносили настоящее удовольствие. Император каждый день находил в парке сухие деревья, потом с кем-нибудь из помощников пилил их и рубил на дрова. Когда в караул заступали солдаты частей, хорошо относившихся к императорской семье, то они даже помогали государю и вместе с княжнами переносили дрова во дворец. Дежурство запасного батальона 4-го стрелкового императорской фамилии полка Алексей особенно ждал, потому что солдаты доброжелательно и запросто разговаривали с ним о всякой всячине. Колю Деревенко к нему по-прежнему не пускали, да и письма от него стали приходить редко. Чаще всего он писал в ответ на письма цесаревича. Занятий у Алексея стало меньше. Доктор Боткин срочно уехал к какой-то больной родственнице, а мама плохо переносила жару. Даже плюс 22 градуса было для нее слишком много. Она оставалась у себя в комнате и отменяла уроки с детьми. К обычным развлечениям, прогулкам по лесу и работам в огороде теперь летом прибавилось катание на лодках. Сестры с отцом еще носились по парку на велосипедах или самокатах. Алексею такой активный отдых доктора не разрешали. Сколько ни уговаривал он доктора Деревенко, тот был неумолим. Опасно любое падение, ушиб или незначительная травма. Цесаревичу пришлось смириться. Однако он не отчаивался и отлично проводил время на своем любимом месте для игр – детском острове. Небольшой искусственный остров среди маленького пруда сделали давным-давно еще для детей императора Николая I. В центре его стоял небольшой домик. В нем была всего одна гостиная и 4 крошечных комнаты, мебель в которых была специальная, детская. Возле домика красовались 2 бюста воспитателей императора Александра II. Весь милый миниатюрный остров всегда нравился детям. А у Алексея это было любимое место в парке. С приходом нового коменданта как-то незаметно в дворцовой жизни начали происходить небольшие перемены. Постепенно приказ о том, что император с императрицей не могут видеться наедине, забылся. Сначала комендант не стал обращать внимания на их совместные прогулки, потом на чаепитие, и в конце они уже свободно смогли оставаться на ночь в одной комнате. Переписка по-прежнему проверялась комендантом, но никому из солдат не могло прийти в голову поинтересоваться у полковника Кобылинского, что там пишут на волю арестованные. Любое понебратство со стороны солдат он резко пресекал, и те его побаивались. Комендант вел себя со всеми окружающими одинаково, строго и сдержанно. Княжны иногда между собой обижались на совершенно нелюбезного коменданта, но, с другой стороны, ничего плохого не могли о нем сказать. Он вел себя пристойно, вежливо. Император уже через неделю начал обращаться к нему по имени-отчеству.
1: Продолжение следует.

0: Вечная мудрость.
1: Пост, возлюбленные, отверзает дверь небесную, потому что подъемлет нас с земли и возносит в высоту. Пост, возлюбленные, радует ангелов и хранителей наших, потому что посредством поста и молитвы делаемся их сродниками. Преподобный Ефрем Сирин.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске глава Нижегородской митрополии принял участие в церемонии торжественного закрытия образовательной программы «Вера едины». 8 июля в благочиниях Нижегородской епархии пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Подробнее об этих событиях. В Нижнем Новгороде на площадке корпоративного университета правительства Нижегородской области состоялось закрытие образовательной духовно-нравственной программы «Веры едины». Подробности в репортаже Ольги Ковалевой.
1: Программа «Вера едина» проходила с февраля по июль этого года в корпоративном университете при поддержке Нижегородской митрополии, правительства региона, Нижегородского института управления филиала РАНХИКС и Российского общества знания. Ее цель – формирование глубокого понимания традиционных ценностей, укрепление нравственных ориентиров и воспитание уважения к духовному наследию России. На участие в программе поступило более 1500 заявок. Из них экспертным советом были отобраны 260 лучших участников, представителей активной молодежи Нижегородской области, заинтересованных в духовном развитии и социальном служении. В церемонии закрытия программы 3 июля приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, депутат Госдумы Артем Кавинов, проректор Купна Мария Самоделкина и руководитель отдела по делам молодежи Нижегородской епархии иерей Андрей Бандин. Подводя итоги программы, Артем Кавинов сказал:
2: «Вы знаете, мне почему-то кажется, что сегодняшнее мероприятие важно не только для участников, но и для всех нас. И для тех, кто организовывал это мероприятие, и для тех, кто был приглашенным на разные модули этого мероприятия, и даже на каких-то случайных гостей, которые могли здесь оказаться, но поучаствовали в этих дискуссиях, посмотрели чуть-чуть работу круглых столов, те инициативные предложения, творческие какие-то решения, которые от ребят здесь в зале появлялись или на других площадках, в тех городах или в тех местах, где они посещали, в тех монастырях, где они были, за рамками Купна. Тоже было очень много интересных каких-то знакомств, которые на самом деле всем пошли на пользу. У меня самого такое самое светлое впечатление осталось. Мне даже сейчас интересно, что в конце модуля получилось, потому что мы почти в самом начале общались. И я вам могу сказать, что волей судьбы приходится много на похожих встречах бывать, но это было особенное. Это была встреча, на которую ты зашел на 20 минут, а задержался на 1.5 часа. И мне кажется, это здесь самое главное. Вот и как раз и «Вера едина» – это на самом деле про это. Когда мы не просто собеседники, когда мы не просто красиво говорим о главном, мы еще все стараемся так жить.
1: Мероприятие в Купно началось с открытого диалога главы Нижегородской митрополии, митрополита Георгия, с участниками программы. Правящий архиерей произнес напутственные слова, а также ответил на волнующие молодежь вопросы. Обращаясь к участникам программы, владыка Георгий сказал:
3: «В нашей жизни очень важно, чтобы одно проистекало из другого, чтобы Великая Русь, Великая Россия строилась на фундаменте Святой Руси. А Святая Русь – это святые люди. Это и в древности, это и в сегодняшнем дне. Конечно, мы с вами несовершенные и понимаем свою слабость, немощь, но одно лишь то, что мы понимаем свою немощь и решимость духовно укрепиться, это дорогого стоит. Живя на этой земле, стройте свои планы и устои на традициях. Так что мы с вами на пути взросления в духовных делах. Храни всех вас Господь».
1: Участники образовательной духовно-нравственной программы «Веры едины» проходили очное обучение по нескольким модулям. Так, модуль «Духовно-нравственное развитие» включал знакомство с православной культурой и традициями, воспитательную работу по формированию нравственных качеств и духовных ориентиров. Кроме того, занятия проходили по направлениям «Семейные ценности», «Проектная деятельность» и «Изучение Библии со священнослужителем». Для участников были организованы семинары, мастер-классы, лекции, поездки по святым местам Нижегородской области, а также участие в работах по благоустройству и реставрации храмов Нижегородской епархии в рамках проекта «Святыни Нижегородской земли». О том, почему стоит участвовать в таких проектах, рассказала участница программы «Веры едины» Юлия Мигунова.
4: «Они развивают духовно-нравственные ценности, это очень важно сейчас в нашем обществе, чувство патриотизма, чувство интереса вообще к православной церкви, к истории России. Это очень ценно и очень важно для каждого человека в нашей стране, особенно сейчас. Но это очень складно сплочает людей и создает новые смыслы, новые ориентиры в жизни. Это очень важно».
1: Завершилось мероприятие награждением 50 победителей программы «Веры едины» по итогам индивидуального рейтинга. Они получили удостоверение дополнительного профессионального образования Купна и дипломы, подписанные митрополитом Георгием и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Ольга Ковалева, служба информации «Радиообраз».
0: Мы благодарим Ольгу Ковалеву за подготовленный материал. О других событиях. 8 июля по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в рамках празднования Дня памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев, Всероссийского дня семьи, любви и верности в Нижегородской епархии пройдут мероприятия, которые организованы совместно с администрацией Нижнего Новгорода. Так, в Нижегородском Благочине состоится торжественное шествие многодетных православных семей. Шествие начнется в 14 часов от храма в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, который находится по адресу Большая Покровская, 30. В 14:30 будет совершен благодарственный молебен около памятника святым благоверным князю Дмитрию Донскому и княгине Ефросинии Московской на территории Нижегородского Кремля. С 14:45 до 17 часов будет проходить концертная программа, а также творческие мастер-классы для детей. В Молитовском Благочине праздничные мероприятия пройдут 8 июля с 16 до 18 часов в парке Дубки. В программе молебен святым благоверным князю Петру и княгине Февронии, муромским чудотворцам, концерт, чествование семей, мастер-классы и спортивные мероприятия. В Канавинском Благочине праздничные мероприятия будут проходить на территории храмового комплекса в честь Смоленской Владимирской икон Божьей Матери, расположенного на улице Гордеевской, а также в парке культуры и отдыха имени 1 мая. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 23 градуса, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 62%, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Богослужение – это моя жизнь. Для меня богослужение – это моя жизнь. Когда я совершаю службы, даже физически чувствую себя лучше, потому что во время молитвы достигается какой-то внутренний баланс сил. Трудно говорить о самом себе, особенно о таких сокровенных вещах, тем более на страницах прессы. Об этом с духовником лучше говорить. Но я бы хотел сказать, что главное дело моей жизни – это служение Богу. И в центре этого служения – совершение божественной литургии. Все остальное вторично. Интервью для «Российской газеты» 23 января 2009 года.

Одна из любимых и почитаемых икон Пресвятой Богородицы в России – это икона, которую мы называем Владимирская. О ней сегодня немного я и расскажу. По церковному преданию эта икона, как и многие другие иконы Богородицы, написана евангелистом Лукой и была подарена им Пресвятой Деве Марии во время ее земной жизни. В V веке она была перенесена из Иерусалима в Константинополь, а в XI патриарх Константинопольский прислал ее в дар князю Юрию Владимировичу Долгорукому, который поставил ее в Вышгородском соборе. А когда сын его, князь Андрей Боголюбский, получил в удел Ростов, то, уезжая на север, взял с собой эту икону и по велению Божьей Матери поставил ее в Владимире в построенном храме. С тех пор эта икона и стала называться Владимирской, а в Москву уже была она перенесена позже, в 1395 году, во время нашествия Тамерлана, по желанию великого князя Василия Дмитриевича, который тогда готовился встретить врага под Коломной. Этот день, когда эта икона была перенесена в Москву, это время, как гласит предание, она была встречена народом, и к Москве подступили войска Тамерлана. Во сне Божья Матерь явилась Тамерлану, окруженную бесчисленным множеством небесного воинства, которое угрожало ему погибелью. Проснувшись, Тамерлан велел своим войскам немедленно отступить от Москвы. Итак, Москва была спасена от разорения. И в память этого события на том месте, где была встречена икона Божьей Матери, был сооружен Сретенский монастырь и положено православной церкви 26 августа или 8 сентября по новому стилю праздновать по всей России Сретение Владимирской иконы Божьей Матери. И мы знаем, что трижды в году празднуется эта икона. 3 июня также это празднество уже установлено в память спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмед-Гирея. Это случилось в XVI веке, 1521 год, а 6 июля празднование – это в память также спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году. О нем я в этот раз и расскажу немного подробнее. Согласно традиционному повествованию, Иван III, который был тогда на престоле московском, он еще за 4 года до этого события прекратил уплату дани Орде, а уже в 1480 году вообще отказался признать зависимость Руси от Орды. И тогда хан Ахмат в июне 1480 года двинулся на Москву, организовал разведку на берегу Оки и осенью выступил с основными силами. Как говорит об этом летопись, того же лета именитый царь Ахмат, поедя на православное христианство, на Русь, на святые церкви и великого князя, похваляясь, разорите святые церкви и все православие плените, и самого великого князя, якоже при баты беше. Но, конечно же, и традиционно в истории считается, что вот эти события, которые потом назовут стоянием на Угре, об этом чуть позже, оно положило конец монголо-татарскому игу на нашей родине. А ряд исследователей считает, что фактическую независимость Русь приобрела значительно раньше. А Ахмат хан, он только безрезультатно попытался восстановить владычество Орды, но ничего у него не получилось. Но хотел вот наказать Русь, которая отказалась платить дань Большой Орде. Причем он сговорился с польско-литовским королем Казимиром IV о таком совместном нападении на наше отечество и уже дошел до устья Угры, а это вот как раз левый приток Оки. И здесь он был остановлен русскими войсками. Если бы ордынская конница перешла реку, то через 3-4 перехода армия Ахмата могла бы подойти к Москве. Но здесь русские воины перекрыли недругам все броды и переходы через реку. И после нескольких дней перестрелки тут началось так называемое как раз вот стояние на Угре. И пытались и договориться, ничего не получалось, и стреляли друг друга, но так продолжалось это стояние. Одни войска стояли на одном берегу, другие на другом. А пока войска обеих сторон в напряжении ждали этой решительной схватки, то
народ русский перед образом Владимирской иконы Божией Матери возносил молитву и к Спасителю, и к Пресвятой Богородице. Но они уже знали, что перед этой иконой когда-то произошло спасение Руси от войск Тамерлана. И молились и в этот раз. Когда река начала замерзать, и была опасность, что ордынцы перейдут Угру по льду, князь Иван III, он приказал отступить к городку Боровску, чтобы занять более удобную позицию для решительного сражения. Но ордынцы и сами, правда, они ждали тоже морозов, которые как раз в том году выдались ранними и сильными, и думали, что когда лед на реке станет, то на Русь все дороги будут открыты. И вдруг неожиданно хан Ахмат начинает быстрое отступление к Орде и оставляет свои позиции. По-разному на это смотрят светские историки. Понятно, что есть причины и политические, и военные, разные. Есть такое мнение, что думали, что войска Ивана III специально заманивают их, отступая, и поэтому побоялись и ушли. Но церковное предание связывает это, конечно же, с молитвой перед иконой Пресвятой Богородицы, которую мы и называем Владимирской. Вот такие праздники связаны с этим образом, который очень чтут на Руси, молятся перед ним. Поздравляем в этот день друг друга с праздником. Пресвятая Богородица, спаси нас!

0: Храм с историей.
1: Храм в честь Владимирской иконы Божией Матери. Село Никола-Погост.
2: На левом берегу Волги, на самой высокой береговой точке, напротив Балахны, возвышается храмовый ансамбль. До Нижнего Новгорода вниз по реке километров 30. В ясную погоду колокольни и обрис храмов был виден даже с Верхневолжской набережной. По левому побережью, от устья речки Узолы, тянется череда ключевых озер. Раньше воды озер весной широко разливались, и смотрел в воды вечности из глубины истории великолепный архитектурный храмовый ансамбль села Никола-Погост. О нем сегодня наша история. По мнению историков, село Никола-Погост возникло раньше города Городец. Расположено село на высокой горе над Волжскими пойменными лугами при слиянии Волги и Узолы, основано в XII веке. Само название поселений «Погост» появилось на Руси в IX веке. И это единственное село на севере области, которое сохранило в своем названии это слово «Погост», что является доказательством многовекового возраста села.
1: Справка. Погост от слова «гость» – «погостить» – одна из самых первых административно-территориальных единиц Руси. Когда-то погост являлся центром прихода с церковью, кладбищем и торговой площадью. От села погост отличался наличием домов священнослужителей. Позже словом «погост» стали обозначать сельское кладбище.
2: Самые ранние упоминания о селе Никола-Погост встречаем в писцовой книге Алексея Жердинского 1534 года. В ней говорится, что поселение солидное, с деревянной церковью. Клецкая церковь – тип древнерусского безгвоздевого храма, состоящего из одного или нескольких прямоугольных срубов клетей, покрытых двухскатными кровлями над молельным залом, трапезной и небольшой папертью. Церковь возводили всем приписным к погосту миром. В писцовой книге «Заузолья» 1591 года сообщается, что на погосте церковь Николы Чудотворца – деревянное строение мирское, то есть приобретенное самими заволжскими крестьянами.
1: Погост Никольский. А на погосте церковь Николая Чудотворца – деревянно-клецки. И в ней образа, и книги, и колокола, строение мирское. А на церковной земле – поп Василий Юдин. Поп-постник Дмитриев, Проскурня, Пономарь да две кельи. А в них живут нищие и питаются от церкви Божией. Пашни церковные паханы.
2: В начале 17 века в Погосте уже возвышалось два рубленых храма. В 1635 году по ходатайству Никольского сельского старосты Митки Чистомижельского храмы были подновлены, и в них освящено три престола. Село получило благоприятные условия для развития благодаря официальному учреждению в 1641 году Макаревской ярмарки. Удачное расположение села в устье реки с выходом на Волгу давало возможность развитию торговых путей и ремесел. Село богатело. Не прошло и 10 лет, как холодный храм в Погосте заменили шатровым, а теплая церковь – клецкой с отдельно стоящей колокольней. Так возник Никола-Погостинский храмовый ансамбль. К 1675 году в Никола-Погосте насчитывалось 6 крестьянских и 9 бабульских дворов. Возле церквей две усадьбы государевых приказчиков, таможенные и кружечные дворы, в которых собирали таможенную пошлину в государеву казну. В течение почти всего 18 столетия Никола-Погост оставался государственным селом. Крестьяне и бобыли которого занимались ремеслами, торговлей и подрядами на доставку своими судами разнообразных грузов по Волге, Оке и Каме. Древние деревянные храмы к середине XVIII века обветшали, и богатый сельский приход решил выстроить новые здания, уже кирпичные. Весной 1752 года балахнинец Михаил Иноземцев подрядился прихожанам за лето обжечь своими дровами на церковное строение большого кирпичу 6 тысяч. Храмы стали возводить на прежнем месте, в центре села, куда сходились дороги из всех деревень округи. Первоначально разобрали деревянный шатровый храм Преображения. Строительство Преображенской церкви продолжалось 7 лет, с 1753 по 1760 годы. После чего те же мастера приступили к кладке кирпичного теплого Владимирского храма. Его строили тоже 7 лет. Этот храм был освящен в 1783 году епископом Феофаном, о чем свидетельствует памятная табличка в храме. Вот как описывает архитектурный ансамбль известный нижегородский архитектор Святослав Агафонов. Наиболее древней является Спасо-Преображенская церковь, построенная в 1760 году. Архаичные формы декоративной обработки ее порталов, карнизов, оконных обрамлений уходят корнями в 17-е столетие. Сама же церковь ярусного типа. Вторая церковь, теплая, Владимирской Богоматери, построена в 1788, перекрыта сомкнутыми сводами. На нем стоят 5 глухих декоративных барабанов с пузатыми главами. Оконные наличники выполнены в формах барокко середины века. Между церквами возвышается колокольня, объединяющая весь ансамбль. Отдельно стоящая колокольня была построена в начале XIX века, высотой со шпилем более 60 метров. По воспоминаниям местных жителей, голос большого колокола церкви во имя Владимирской иконы Божией Матери был такой, что в Нижнем было слышно, когда звонили. В 1865 году группу церковных зданий обнесли кирпичной оградой с тремя железными узорчатыми воротами на каменных столбах. По воспоминаниям старожилов, еще в начале XX века, во время больших церковных праздников, на них по всему периметру устанавливали горящие факелы. В начале XX века в храмах было два штатных священника и диакон. В 1937-м священник и диакон были арестованы. Всего же в округе было расстреляно 10 человек за одну неделю. Храмы закрыты. Местные жители берегли святыню, следили за порядком, хранили по домам иконы, книги, церковную утварь. В 1960 году жители села пытались зарегистрировать церковную общину, но из-за возникших новых гонений на церковь благому делу не дано было состояться. Приходская жизнь возобновилась в 1991 году. Силами священнослужителей, спонсоров, благодетелей Владимирский храм восстановлен. Благоустроена территория храмового ансамбля, облагорожен родник в честь Владимирской иконы Божией Матери. Прихожане собирают истории о чудесных исцелениях по молитвам к Всевышнему и Божией Матери. В храме стараниями верующих сохранен старинный резной иконостас, паникадила, подсвечники, напрестольные Евангелия, антиминс. Самое ценное – Евангелие, пудовик по благословению митрополита Николая – было передано Дивееву. Среди многих святынь храма – икона Богородицы. Одна из них – уникальная икона Палехского письма 1759 года Владимирской Божьей Матери с окружающими ее 160 небольшими образами, некоторые из которых редко и теперь практически не встречающиеся иконографии. Также икона Пресвятой Богородицы Страстная Ушаковского письма – образ Смоленской иконы Божьей Матери. Сохранилась и часть невероятной красоты железной кованой ограды. Святые ворота с укрепленной над ними иконой нерукотворного образа Спасителя. На воротах среди искусно выполненных узоров надпись, с которой «Шли в храмы веками, и приходим мы. Милосердие двери отверзи нам».

Пабло де Сарасате, «Цыганские напевы». Солист Леонид Коган, один из величайших скрипачей мира. Он всегда говорил: «Я хочу играть так, как чувствую». Играл он так, как будто полностью сливался со скрипкой, когда человек и музыкальный инструмент представляют собой одно целое. Он считал, что играющий на сцене должен быть сильной натурой. Вслед за великим Хейфицем повторяя, что музыкант, выходя к публике, должен чувствовать себя героем, иначе не победить. Концерты Когана поражали высочайшим уровнем исполнительского мастерства. Голос его скрипки отличался густотой, напряжением. Он переливался всеми тембрами, которые только могли быть ей присущи. Казалось, это вершина возможности инструмента. Дирижер Евгений Светланов вспоминал: «Меня всегда пленял когановский звук.

сочный, богатый, объемный, исключительно теплый, согретый сердечностью и широтой души, он был подобен голосу Обуховой в нижнем регистре, а верхним напоминал незабываемый кристальный тембр Неждановой. Да простят мне эти аналогии, но я не знаю ничего более прекрасного, и поэтому позволил себе это сравнение. О виртуозности Когана говорить много не приходится. Для него не существовало никаких проблем. Все самое наитруднейшее в скрипичной мировой литературе исполнялось им с блеском и стихийной мощью. Беспредельными техническими возможностями он покорял слушателей, еще будучи ребенком. С годами он пошел, как говорится, вглубь, и весь технический арсенал его был подчинен решению высоких задач художественной интерпретации. Александр Глазунов. Размышления.

Леонид Борисович Коган родился 14 ноября 1924 года в Екатеринославе, Днепропетровске. Он вспоминал: «Заниматься на скрипке я стал совершенно случайно. Мои родители не были музыкантами, отец был фотографом. Он играл на скрипке. В детстве она привлекала меня необычностью формы и удивительными звуками. Когда мне было 3 года, я не ложился вечером спать, если рядом со мной не клали скрипку. В 5 лет я уже пробовал сам играть на ней, но дотянуться левой рукой до шейки инструмента, как это делал отец, не удавалось. И это меня страшно злило. После долгих моих просьб родные купили мне маленькую скрипку, что было для меня огромной радостью. Вскоре я начал заниматься. Однако мои радужные мечтания быстро научиться играть вскоре рассеялись. Оказалось, что это очень трудно. Помню, к 3-му уроку мне уже настолько не хотелось заниматься, что я отказался идти к педагогу. Но тут уже решительно запротестовали родители и настояли, чтобы я продолжил учебу. Первые 2 месяца я мог играть подряд не более 5 минут. Руки наливались свинцом. Голова была еще тяжелее. Леонид Коган поступил в Днепропетровское музыкальное училище. И способности там его раскрылись удивительно. В 9 лет он победил на областном конкурсе юных исполнителей-скрипачей в Харькове. Воспоминания Леонида Когана. После первого публичного выступления в Харькове, которое, как говорят, прошло с успехом, родители решили продолжить мое образование в Москве. В 9 лет я был принят в особую детскую группу при Московской консерватории в класс профессора Абрама Ильича Ямпольского. Я занимался у него и в Центральной детской музыкальной школе, и в консерватории. Абрам Ильич сформировал меня как музыканта. Самое яркое впечатление моего детства – приезд в 1934 году в Москву скрипача Яши Хейфица. Ученик Леопольда Ауэра, он до революции уехал из России в Америку. Там он сделал головокружительную заслуженную карьеру и стал одним из лучших скрипачей нашего времени. И вот он приехал в Москву. Я был на всех его концертах, помню до сих пор каждую сыгранную им ноту, хотя мне тогда было только 9 лет. Его игра запечатлелась в моей памяти на всю жизнь. Яша Хейфиц стал для меня с тех пор идеалом. Антонио Вивальди. Концерт для скрипки с оркестром «Соль минор».

профессор Абрам Ильич Ямпольский сразу выделил Леонида Когана из всех своих учеников. Современники замечали, что он был необычайно привязан к нему. Более того, Ямпольский предложил Леониду пожить у него в доме. Постоянное общение с учителем много дало будущему артисту. Он имел возможность ежедневно пользоваться советами маэстро не только на уроках, в классе, но и во время домашних занятий. Ямпольский, один из выдающихся советских педагогов, развил в Когане не только блестящую технику и виртуозность, так удивляющие современную, столь искушенную публику, но и заложил в нем высокие исполнительские принципы. Ямпольский использовал каждую возможность для организации концертов своего любимца. И уже в 1940 году Леонид Коган сыграл в первый раз с оркестром концерт Брамса. Ко времени поступления в Московскую консерваторию в 43-м Леонид Коган был уже достаточно известен в музыкальных кругах. Даже тяготы военных лет не смогли помешать упорной до одержимости работе скрипача, блестящему рассвету его дарования. Леонид Коган. В период формирования на меня большое влияние оказали произведения Паганини. Они сыграли важнейшую роль в приспособлении левой руки к грифу, в понимании аппликатурных приемов, не являющихся традиционными. Я играю свои особые аппликатуры, отличающиеся от общепринятой. И делаю это, исходя из тембровых возможностей скрипки и фразировки, хотя зачастую не все здесь приемлемо с точки зрения методики. Но Коган не увлекался чистой виртуозностью. По замечанию музыковеда Льва Рабина, блестящий виртуоз, еще в детские и юношеские годы овладевший огромной техникой, Коган развивался очень гармонично. Он постиг мудрую истину, что самая головокружительная техника и идеал высокого искусства – не тождественны, и что первое должна пойти в услужение ко второму. В его исполнении музыка Паганини обрела неслыханный драматизм. Коган великолепно ощущал слагаемое творчество гениального итальянца, яркую романтическую фантазию, контрасты мелоса, наполняющиеся то мольбой и скорбью, то ораторским пафосом, характерную импровизационность, особенности драматургии с кульминациями, достигающими предела эмоционального напряжения. Леонид Коган и виртуозности шел вглубь музыки. Никола Паганини. Концерт для скрипки с оркестром номер один.

1944 году Леонид Коган стал солистом Московской филармонии. Еще не окончена война, но он уже едет в Ленинград, только что освобожденный от блокады. Далее Харьков, Киев, Одесса, Львов, Баку, Тбилиси, Ереван, Рига, города Сибири и Дальнего Востока. Его виртуозное мастерство и яркий артистизм повсюду удивляют, покоряют, волнуют слушателей. Осенью 1947-го Коган принял участие в первом всемирном фестивале демократической молодежи в Праге. Завоевал совместно с Ситковецким и Безродным первую премию. Весной 1948-го он заканчивает консерваторию и поступает в аспирантуру. И в первый же год пребывания в аспирантуре Коган поразил слушателей исполнением 24 каприсов Паганини в один вечер. Скрипач Валентин Жук был, как и Леонид Коган, учеником Абрама Ильича Ямпольского. В своих воспоминаниях он сохранил атмосферу музыкальной жизни Москвы своей молодости и, в частности, свои впечатления от первых встреч с Леонидом Коганом. На знаменитые классные вечера Ямпольского собиралась вся скрипичная Москва. Концерты эти, в которых приходилось участвовать и мне, начинались с часов 7 вечера, а заканчивались обычно около часу ночи. Но ни одному человеку из переполнявшей малый зал публики не приходило в голову, что он может уйти, не дождавшись конца. Ведь последним всегда играл Леонид Коган. И каждый раз это становилось музыкальным событием. Я всегда с огромным волнением дожидался его выступления, восхищаясь удивительной по силе воздействия и мастерству игрой Когана. Леонид Коган был небольшого роста, несколько сутулый и худой, и необычайно болезненный. Однако в этом хрупком теле была заключена невероятная сила воли. Его талант сочетался с чудовищной работоспособностью. Один случай буквально потряс меня как свидетельство огромной силы духа этого артиста. На концерте в Большом зале консерватории исполнялись виртуозные пьесы в сопровождении госоркестра. У Леонида Когана после принятого им лекарства ладонь левой руки покрылась волдырями. Мой отец, бывший тогда концертмейстером оркестра и сидевший на сцене буквально в метре от солиста, рассказывал потом, что он со слезами на глазах наблюдал, как во время исполнения кровь капала с руки скрипача. Тем не менее, играл Коган весь концерт блестяще. Исполнил даже несколько пьес на бис. Только после концерта, когда я зашел в артистическую с поздравлениями, я с ужасом увидел его почерневшие, почти вдвое распухшие пальцы и ладонь левой руки. Никола Паганини. Каприз номер 24.

0: Пространство музыки. В добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Специальный репортаж на Радио Образ. Чем живет православная молодежь? Социальное служение церкви, красота богослужений, культура и церковное искусство. Самые яркие и интересные события Нижегородской митрополии, которые произошли за неделю, с комментариями с места событий в выпуске программы «Специальный репортаж». Слушайте по воскресеньям в 15.30 и 20.30. Повтор в понедельник и вторник в 10.30 и 17.30. «Специальный репортаж» на Радио Образ.
2: «Сладкий сон» – это уютное и красивое завершение дня на волнах Радио Образ. Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека. Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20.30.
0: Радио «Образ». Арзамас, 104.2 FM. Саров, 92.2 FM. Павлово, 106.7 FM. Выкса, 95.8 FM. Нижний Новгород, 98.0 FM.

0: Татьяна Шорохова. «Поход на Корсунь». Историческая повесть для детей отроческого возраста. Продолжение. Нежданная радость. Ратибор вернулся к первым осенним дождям, и теперь Любомир везде ходил за ним следом. Он долго мучился, не зная, говорить ли отцу о сорванном злодеянии, но решил пока помолчать. Тем более, что дядька Вышеслав продолжал болеть, был слабым, беспомощным и неожиданно смирным, как послушный ребенок. Ратибор с сыном часто навещали его. Отец много рассказывал о Царьграде. Вышеслав сначала слушал безучастно, но со временем стал задавать вопросы, чтобы узнать, каков он, закон греческий. Ратибор и сам еще многого не знал, но о том, что ему уже открылось, рассказывал радостно, увлеченно. После его посещений как-то теплело на душе у Вышеслава. Сердце подсказывало, что не враг он ему, брат Ратибор. Но грех задуманного и неосуществленного злодеяния камнем лежал на душе, подтачивал его жизнь. Он мучился раскаянием, но, не имея сил ни в чем признаться, все хворал и хворал. Вскоре после возвращения послов снова собрались старцы и бояре на совет в Гридницу к князю Владимиру, чтобы выслушать посланцев и выбрать для Руси новую веру. И опять Любомир ждал отца, жалея о том, что он еще мал и не может быть там, где говорят о жизни и обычаях других народов. Зато вечером, греясь у печи, Ратибор рассказал сыну, как все происходило. Всем собравшимся в Гриднице князь сказал: «Вот пришли посланные нами мужи, послушаем же все, что было с ними». И, обратившись к нам, повелел: «Говорите перед дружиною». Мы рассказали, как молятся в Волжской Болгарии в мечети, и как у немцев в церквах, и что не нашли мы там никакой красоты. А когда заговорили о греческой земле, то не удержались и, перебивая друг друга, с восторгом рассказывали, как служат греки Богу своему. Поведали мы и об убранстве храмов, и о сладкозвучном пении, и о золотом шитых одеждах священников, и о благоухании. «Не знали мы, на небе или на земле, — говорили мы Владимиру и всей дружине, — ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и службы их лучше, чем во всех других странах. Сказал я князю Владимиру, и тебе скажу, сынок, что не могу забыть красоты той. Каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького. Так и я не могу пребывать больше в законе славянском, а хочу принять закон греческий». Ратибор помолчал, улыбаясь ясной улыбкой, словно припоминая что-то очень хорошее. Любомир подошел к печи и подложил дрова. Пламя накинулось, обвило добычу, напомнив ту страшную ночь, когда сгорело их родное гнездо. Отрок отвернулся и взглянул на необычайно умягченное лицо отца. Любомир вдруг решил признаться ему в том, что скрывал от всех людей уже несколько лет. «Отец», — прошептал мальчик, — «я хочу открыть тебе одну тайну». Он прикоснулся губами к отцовскому уху и с замиранием сердца произнес: «Когда ты уходишь на войну или по делам, я молюсь греческому Богу, который любит всех людей, чтобы ты вернулся живым и здоровым. И он всегда слышит меня, ведь уже 4 года тебя ни разу не ранили в брани. Бог всюду хранит тебя, я это точно знаю». У Ратибора на глазах навернулись слезы. Он взволнованно прижал сына к груди, как совсем маленького, крепко поцеловал его в лоб и щеки и несколько раз повторил: «Как ты обрадовал меня, сынок! Как утешил!» Совладав с волнением и обняв Любомира, Отец продолжал рассказывать сыну о том, как говорили сегодня бояре князю Владимиру: «Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а была она мудрейшая из всех людей». Услышав такое суждение бояр, продолжал Ратибор, Владимир спросил свою дружину: «Где примем веру?» И мы отвечали князю: «Где тебе, Люба?» «Теперь, Любко, будем ждать, что решит Владимир».
1: «Тять, неужели все бояре за новую веру?» — спросил сын.
0: «Против был Мировей, но его слушать не стали», — ответил отец. Долго не спали в эту ночь Ратибор и Любомир. О многом вспомнили они, о многом перетолковали, и с этого дня стали жить ожиданием таинственного, непостижимого, но уже желанного крещения. О Вышеславе Любомир так ничего и не сказал отцу, а только заметил: «Мне кажется, нам надо подальше держаться от боярина Мировея». Через несколько дней Киев был взбудоражен необычной вестью. Князю Владимиру прибыло греческое посольство из Царьграда от императоров Константина и Василия. Ратибор был зван на переговоры с послами и после поведал сыну, что приключилась в греческой земле беда, восстание против царской власти. Вот греки и вынуждены просить помощи у Руси. Князь Владимир помощь обещал, но взамен просил руки сестры императоров, царевны Анны. Послы пытались объяснить Владимиру, что византийские цари своих сестер и дочерей не выдают замуж в другие страны, тем более за язычников. Владимир настаивал на своем условии и сообщил послам, что готов принять крещение. Только безвыходное положение заставило греков дать согласие на брак Анны с Владимиром. Договорились о сроке, когда византийцы должны были привести царевну Анну к порогам, где и встретит ее киевский князь со своей дружиной. В тот же день начал князь Владимир собирать войско для помощи византийской державе. Вскоре 6000 воинов-варягов, служивших наемниками у Владимира, отправились к грекам. Ушли в расчете на хорошую добычу и некоторые киевские дружинники. Ратибору же князь Владимир сказал: «Ты останешься в Киеве, пойдешь со мной к порогам царевну Анну встречать». «Позволь, князь», — неожиданно для себя попросил Ратибор, «сына моего Любомира с собой взять. Отроку уже 12 лет. Ты видел его, он крепок, статен и нашему делу обучен. Помехой дружине не будет».
2: «Чей не воевать идем, а за невестой?» – засмеялся Владимир. «Бери отрока, пусть попробует нашей походной жизни».
0: С ликованием встретил Любомир неожиданную радость. Он запрыгал до потолка и пустился в пляс. Отец едва утихомирил сына.
2: «Ты не скачи», – строго сказал Ратибор отроку, «а лучше сядь и подумай, что тебе нужно взять с собой в дорогу, а завтра я проверю, хороший ты дружинник или так себе».
0: Сердце Любомира пело, и он даже не заметил напускной строгости отца. Мальчику верилось, что скоро сбудутся все его мечты о ратных подвигах, хотя он прекрасно знал, что поход будет не боевой. Киев. Величаво и привольно катится Днепр на юг, оглаживая берега неспешными волнами. Именно сюда, к славной славянской воде, теперь отравленной чернобыльской бедой, и поспешили бабушка Вера с Максимом, добравшись до Киева. Мосты над рекой казались оковами на могучем теле Днепра и поэтому воспринимались как что-то временное и случайное. Настоящими были вода, берега, облака, солнце, чайки. И то чувство прикосновения к святыне, от которого захватывало дух.
1: Курившая неподалеку стайка юных девушек с ярко окрашенными губами в коротких юбках настолько не вписывалась своим видом в эту величественную картину, что Максиму стало как-то неловко. Громкий смех девушек, крикливые взвизгивания и долетавшая до ушей Максимки брань были чужды и этому небу, и ветру, и широкой воде. Но через мгновение раскрывшаяся перед Максимом Любановым и бабушкой Верой панорама Днепра снова приковала к себе их внимание.
2: «Вот он, вековой кормилец славян», — думал Максим.
1: «Вот она, крещальная купель русского народа», — шептала бабушка Вера. Они стояли у памятника великому киевскому князю Владимиру, ощущая с князем явное родство, чувствуя над собой покров его святости и силы. «Святые равноапостольные великие княже Владимире, моли Бога о нас», — произнесла бабушка, перекрестившись. «Святой князь Владимир, благослови нас», — мысленно попросил Максим, осеняя себя крестным знамением.
2: Максим Любанов вспоминал все, что он читал о жизни древнего Киева, и воображение мальчика вмиг снесло мосты над рекой и высотки на противоположном берегу, и покрыло поверхность Днепра сотнями лодок, стругов, ладей, возвело вокруг Киева крепостные стены, населило разноязыким торговым людом примыкавшие к ним слободы.
1: А бабушка Вера в строгом покрове на седой голове, которой она не снимала с тех пор, как овдовела, в сердце своем прозревала тот августовский день, когда входили в воды Днепра древние русичи и принимали крещение, освящаясь Духом Святым, просвещаясь Словом Божиим. И слышалась душе ее молитва князя Владимира, память о которой хранили Днепровские берега.
2: «Боже, сотворивший небо и землю, призри на новые люди сия, и дашь им, Господи, увидеть и тебя».
1: Бабушка и внук молчали, каждый переживая свое.
2: В этот день Любановы долго гуляли по Киеву. Андреевская церковь очаровала новгородских путешественников своей невесомой небесной красотой. Максим еще раз услышал от бабушки рассказ о том, что в первом веке по этим землям прошел апостол Иисуса Христа Андрей Первозванный. На Киевских горах он водрузил крест и произнес пророчество, что здесь Господь воздвигнет славный город и украсит его множеством церквей. Память о посещении Днепровских круч первозванным апостолом пережила века. Люди чтили это место, отмечая его сначала крестами, потом храмами, крестовоздвиженским, а теперь Андреевским. Отсюда Андрей Первозванный отправился вверх по Днепру, побывал в тех местах, где позднее возник Великий Новгород и древним торговым путем от Балтийского моря прибыл в Грецию. За проповедь веры Христовой был там схвачен и распят на икс-образном кресте. Но до своей мученической кончины апостол Андрей успел основать Византийскую церковь, которая и передала в X веке веру Христову Руси. «Так еще в первом веке, — говорила бабушка, — Господь через Андрея Первозванного связал друг с другом две точки на земле, две будущие столицы могучих государств — Византии и Руси. Вера Христова пришла через Херсонес, где побывал по дороге на север Андрей Первозванный, и где тысячу лет спустя крестился киевский князь Владимир». И, помолчав, бабушка Вера добавила: «А теперь и нас Господь благословляет поклониться этим святым местам». Максим слушал бабушку с глубоким вниманием. Мальчик только сейчас понял, почему флаг русского флота называется Андреевским, что обозначает изображенное на нем перекрестие. Да и первый орден России Петр I учредил именно в честь апостола Андрея Первозванного, объяснила бабушка. В рассказе бабушки Веры
1: Максима поразило то, как Бог сшивает нитью событий разные столетия, эпохи и народы. Стоя у Андреевской церкви, он убедился, что жизнь только кажется набором случайностей. Всматривание в прошлое русской земли заставило Максима Любанова увидеть, что в человеческой истории есть какой-то великий общий замысел. Позднее, разговаривая с отцом, Максим поймет, что не случайно он принял в свое сердце эту драгоценную мысль именно в Киеве. Отец объяснит ему, что Киев имеет особую духовную власть над русским сердцем, потому что именно отсюда распространился свет истины Христовой по землям славян. Бабушка Вера, в прошлом учительница истории, в Киев приехала только во второй раз, но в столице нынешней Украины ориентировалась так, словно бывала здесь часто. К древним киевским святыням она относилась благоговейно, поэтому в этот июньский день Максим с бабушкой и оказались в Киево-Печерской лавре, колыбели русского монашества. Больше всего мальчика поразили мощи богатыря Ильи Муромца. Для Максима было настоящим открытием, что Илья Муромец – это не выдуманный былинный герой, а реальный человек. Он во времена Киевской Руси защищал землю русскую от врагов, а в последние годы жизни принял монашеский постриг. Затаив дыхание, Максим слушал рассказ экскурсовода о том, что несколько лет назад мощи преподобного Ильи Муромца были исследованы учеными, которые обнаружили у святого богатыря множественные переломы ключиц и следы от удара копьем на его плечах и руках. И еще ученые выяснили, что Илья Муромец болел редким заболеванием гипофиза. Оно приводило к утолщению костей и давало рукам огромную силу, но ослабляло мышцы ног. «Так вот почему Илья Муромец был конным ратником», – догадался мальчик. А еще Максима Любанова, а особенно бабушку Веру, порадовал рассказ экскурсовода об одной женщине из Донецка, чудом исцеленной святым Ильей Муромцем. Эта женщина 2 года назад, разыскав в пещерах раку с мощами святого богатыря, долго обливала ее благодарными слезами. А потом она поведала людям историю о том, как многие годы была прикована к постели. Однажды ей приснился сон, в котором она увидела человека в русской рубахе, сказавшего ей следующее: «Я Илья Муромец. Мы с тобой родственники по крови. У нас одинаковая болезнь. Я исцелю тебя». И он, взяв косу, начал косить траву, из которой в разные стороны стали расползаться змеи. Наутро женщина встала на ноги. Она удивилась, что ей приснился легендарный герой, но через несколько дней увидела по телевизору передачу о Киево-Печерской лавре, из которой узнала, что Илья Муромец действительно жил на белом свете, действительно был богатырем, а потом стал монахом. Он был причислен русской церковью к лику святых в 17 веке, и вот теперь, через 800 лет после своей кончины, совершил явное чудо. «Ты понял», — шепнула бабушка Максиму, — «зачем нужно молиться святым? У Бога нет мертвых, у Бога все живы». Ступая по опадавшим цветкам каштанов, новгородские гости постигали мир древнего Киева. Современная цивилизация, урчащая машинами, орущая чужой музыкой, кривляющиеся непристойностями с прилавков и витрин, дивным образом не касались их сердец, хотя на каждом шагу цеплялись за глаза и уши 60-летней женщины и 12-летнего отрока. Наверное, поэтому им хватило сил на посещение и Софии Киевской. Этот храм, построенный по образу Софии Константинопольской, притянул к себе Максима непостижимой силой. Мальчику захотелось подойти к нему, обнять стены, прослушать их на звук, приложиться к холодным кирпичам горячим лбом. Бабушка не остановила внука в этом неожиданном порыве. Она сама встала в храме перед мозаикой Богородицы Аранты. Долго и со слезами молилась о возвращении Руси ее былой духовной красоты, о единении трех братских народов — русского, украинского и белорусского.
0: А потом бабушка Вера рассказала Максиму, что первый храм Софии Премудрости Божией воздвигла на русской земле еще бабка князя Владимира, святая великая княгиня Ольга, крещенная в Константинополе. А этот сохранившийся до наших дней собор построил в XI веке сын князя Владимира Ярослав. Уже к вечеру утомленные Любановы прошли от Золотых ворот по Крещатику. Крещатик, объясняла бабушка, от слова «крещение». Так называли источник, в котором крестил князь Владимир своих сыновей после возвращения в Киев из Корсуни. В эти незабываемые киевские дни опробыли Любановы в Киеве трое суток, и Покровский, и Флоровский монастыри приняли под свои своды северных паломников. И еще много других дорогих для русского сердца достопримечательностей увидели в Киеве Максим и бабушка Вера. Не смогли они только побывать во Владимирском соборе, в котором покоятся мощи святого князя Владимира, крестителя Руси, так как этот храм в последние годы русской истории оказался в руках раскольников. Вечером третьего дня, покинув гостиницу, бабушка с внуком отправились на вокзал. Они были утомлены, но ничто не могло омрачить то чувство, которое обрели они в Киеве и которое увозили с собой в будущее. Такое богатство нельзя оценить никакими деньгами. Оно, как понял Максим, наполняет сокровищницу души и остается с человеком на всю жизнь. В поезде, отправлявшемся из Киева в Симферополь, бабушка Вера с Максимом, еле добравшись до своих полок, уснули крепким сном. Впереди у Максима было необходимое время для того, чтобы осмыслить киевские впечатления и приготовиться ко встрече с долгожданным счастьем. Продолжение следует.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Знак вопроса.
2: Знак вопроса.
3: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Напомню наши координаты. Нам можно

0: 902, осознает, откуда это идет, и тогда он ищет Бога, а Бог ему всегда навстречу в объятия раскрывает. А иногда, конечно же, не знает, откуда идет вот это беспокойство в его душе. И тогда он на пути своем встречает разные препятствия и ошибается, и набивает действительно шишки, синяки, но слава Богу, если в конце он все-таки обретет свою твердую, искреннюю веру. Вот, у нас звонок. Слушаю вас, говорите. Говорите, слушаю. Алло, нет, сорвался у нас звонок. Ладно, перезвонят. Вот, но у верующих людей это понятно, да, и так оно и происходит, что дети вырастают, конечно, в той традиции, которой придерживаются родители. Малышей. Ну вот мне довелось, например, служить, быть священником в Татарстане некоторое время, да, там много смешанных браков, и рождаются дети, и тут, конечно, выбирают родители, или крестят младенца, или там по мусульманскому обряду, как уж они решат. Двое детей, очень часто один крещен, второй вот мусульманином становится, и так бывает. Вот, поэтому действительно по вере родителей это понятно, что так выбор происходит. Вот, но вера, конечно, должна быть искренней и глубокой, и тогда, чтобы все-таки по-настоящему воспитывать будущего христианина, пока маленького, потом больше, без каких-то языческих и других оккультных понятий, чтобы действительно был в вере тверд и искренен. Да, слушаю вас, говорите.
1: Отец Владимир, здравствуйте. Раб Божий Яков. Я вот сейчас пытался позвонить, звонок что-то сорвался.
0: Ага, слушаю вас.
1: У меня такой вопрос. Вот еще лет там 50 назад, я вот сам уже дедушка, еще лет 50 назад бабушки и дедушки играли значительную роль в воспитании внуков. Жили чаще всего все вместе и вот участвовали в воспитании внуков. Сейчас ситуация изменилась совершенно по-другому. Как правило, живут отдельно все. И сейчас наиболее распространенная ситуация, когда родители не дают внуков дедушкам, бабушкам там воспитывать, в гости что-то, как будто, и то есть бабушки, дедушки хотят заниматься с внуками, а им не дают, как будто вот дети компенсируют какую-то обиду на своих родителей, полученную самим от них в детстве. И вот что получается, например, бабушка хочет участвовать в воспитании там внука или внучки, ну, в церкви его в том числе, и попытаться привести, ну, даже если не о церкви речь, а просто заниматься воспитанием внука, а не дают. И вот наблюдаешь, что родители этих внуков ведут себя неправильно, воспитывают детей неправильно, а вмешиваться не хочется, потому что если мне, например, обидно, что вот мои дети не дают мне внуков, ну, я как христианин должен с терпением к этому относиться. Но если я вижу, что они закладывают во внуков не то, что нужно, вот ради этого можно вмешаться или нет?
0: Я понял ваш вопрос, и он действительно актуален, но я, вы знаете, не совсем, может быть, соглашусь, что это очень часто бывает так. Вот у вас это случилось, но чтобы это было как-то повсеместно, едва ли. Вот не так уж много я встречал этого, чтобы не давали. Но я думаю, что и вы понимаете, почему это происходит. Вот разница мировоззрений. Бабушки и дедушки еще из той эпохи, вот из той доброй, так сказать, эпохи, когда даже и не только мировоззрение, я имею в виду религиозного, но и вот обычного бытового, несколько по-другому все было. И вот дети, которые хотят, ну, определенно придерживаются определенных взглядов, чтобы таких взглядов, и это понятно, почему, чтобы и были и их дети тоже. А бабушка и дедушка на это смотрят по-другому. Они хотели бы свои ценности передать им. Очень жаль, что родители, ну, не понимают и, ну, вот отказывают в такой передаче этих ценностей. От этого, конечно, я думаю, что это большая такая вот беда в тех семьях, когда это происходит, потому что и

0: какая-то цепочка прерывается. Ведь вот даже церковное поминовение, когда мы говорим, да, записки пишут, не просто там Александра, Сергей, Иван, там Пелагея, Марфа и так далее, а когда знает этот человек, и ребенок знает, за кого это молится, а вот это прабабушка, она жила тут. Нужно это передавать обязательно. Происходит это. Вот меньше происходит, вы вот правы. Но чтобы уж просто вот даже не давали, ну, наверное, не так часто. Что в этом делать? Если вы вмешаетесь как-то активно, да, ну, я думаю, что ничего просто не получится, потому что право на детей, это даже, ну, можно сказать, юридическое, это, конечно же, у их родителей. И тут нужно как-то суметь найти компромисс, чтобы не было, ну, вот, столкновения, когда совсем на порог дедушку могут не пустить. И, опять же, что тут сделаешь? Вот искать этот компромисс, уметь, ведь эти, как мы воспитываем своих детей, что они перенимают от нас, может быть, мы не такой пример подавали, ведь прежде всего, вот даже христианство, не просто, мы не раз об этом говорили в наших передачах, не просто заставить ребенка, например, поститься в пост или вычитывать правила, слово «вычитывать» не люблю, но произнес, вот, да, молиться утром и вечером. Заставить можно, будет ли толк, это другое дело. А вот если они видят пример, что сами близкие их люди, папа, мама, читают молитвослов, молятся, и перед иконами лампадка горит, на праздники они ходят, в пост мягко, опять же, пока учится он там, другой совсем пост, ну вот, соблюдают, то этого примера, ну, как же тут не следовать, да? Они перенимают это даже подсознательно. Вот. Но мы-то подаем нередко другой пример, и поэтому потом они, детей, хотят увидеть. Посмотрите, ну, сейчас несколько вот меняется ситуация, я имею в виду из школьного в высшее образование, но совсем недавно кто же у нас больше всего выпускался? Были инженеры, были... Да, там медики-то все-таки ищут, и то не так часто. А так экономисты, юристы, все. А кто же будет инженерные мысли двигать вперед? Кто вот меняется, слава богу, сейчас несколько подход. А так все хотели, вот знаете, все пропаганда с телеэкранов, да, и им хочется хорошей работы, белой рубашки с галстуком пошел на работу, ни у станка, ни где-то. А ты, чтобы ты мог получить такую работу, что ты для этого сделала? Иногда дети и внуки думают, что это вот так сразу все, совсем не так. Вот это все нам нужно, конечно, как-то прививать. Но опять добром и личным примером, который, ну, будет христианским. По-другому, я думаю, что мы никакого языка, на котором сможем это объяснить, не найдем, и так было. В общем-то, всегда. Да. Так вот, значит, такой у нас вопрос есть. Да, вот цитата из книги пророка Михея, 7 глава. «Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его». И вопрос, как быть, если близкий человек, родитель или ребенок не разделяет твою веру? Да, вот эти слова «враги человека домашнего его» из книги пророка Михея, но их ведь произнес и Христос, и мы знаем его высказывание, да, кто любит, возлюбит отца или мать свою больше меня, мне недостоин там, или дочь свою, или сына своего. Вот, и враги человеку домашнего его. И всегда для нас это, конечно, таким вот недоумение вызывает. Но как это так? Вот самые близкие люди, и вдруг какие враги, как они могут стать врагами? Нужно здесь так посмотреть, и тоже не раз касались этой темы, но, конечно же, остаются вопросы у людей, у других людей. Вера – дело добровольное, вот, и поэтому по разным причинам, но в одной семье могут быть различные религиозные убеждения. И к этому, конечно же, надо относиться с терпением. вот, о чем мы вот чуть раньше говорили, чтобы, окружающие видели наш положительный пример христианской жизни, чтобы, знаете, был такой случай у меня, женщина говорит, я вот... Мне посоветовали, и я выбросил телевизор. Теперь телевизора у меня дома нет, и я могу молиться. Ну, правда, муж уходит к соседям смотреть футбол. Ну, ладно, придет, наверное, после футбола домой, а то еще и не придет. Речь о чем? О том, что ты себе сделала так, а ты с ним посоветовалась. Ну, нужно как-то это все, да, вот так, чтобы мы других не раздражали. Мне надо молиться, значит, все. Остального мира не существует. Как-то найти так, чтобы это было приемлемо и для тех, кто рядом. Вот. И вот эти положительные примеры, если можно сказать, вот у меня жена действительно образец, она вот молится, она... я хотел бы тоже быть таким, пойду и я в храм. Но ведь может такое быть? Может. Потому что их и Спаситель не зря сказал, от Матфея, Евангелие, 5 глава, «Так да светит свет ваш пред человеки, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вот свет-то какой оказывается, мы, чтобы люди видели наши добрые дела. Вот тогда будет что-то получаться. А насильно никого к Богу привести нельзя. А вот своим примером мы можем ближнему найти дорогу к Нему. Вот апостол Павел жителям Коринфа что пишет. «Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна с ним жить, то он не должен оставлять ее, и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его, ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Вот допускается, да, если один из супругов верующий, другой неверующий, но чтобы это не вызывало раздражения и каких-то разногласий, а наоборот, своим примером сделать так, чтобы та половина, которая относится к неверующим, захотела стать верующим. Прервемся на некоторое время, потом вернемся в студию.
1: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
0: Слушайте «Радио Образ» в Сарове на частоте 92.2 FM.
2: Знак, знак вопроса, вопроса.
0: Знак вопроса.
3: Продолжается программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Напомню еще раз наши координаты. Летом нам меньше звонят, чем зимой. Все, видимо, заняты другими делами. Но, тем не менее, мы же ваши вопросы ждем и отвечать на них стараемся. Да, для письменных вопросов в МАКСе. Плюс 7-902-302-84-44. Плюс 7-902-302-84-44. Для прямого эфира телефон 246-73-88. 246-73-88. Звоните, будем отвечать. Стараемся ответить на ваш вопрос. Да, вот еще о послушании, об отношении с родителями, раз уж у нас такая сегодня тема, может быть, и на всю передачу она будет протянута. Ну, такой праздник ожидается. День любви, семьи, верности, покровителей православной семьи. Да, так вот, такой вопрос пишут нам. Если же Павел, апостол, много заповедует о родителях и велит во всем им повиноваться, не дивись. Это цитирует он, цитирует святителя Иоанна Златоуста, беседа 35-я. Вот. Он велит повиноваться им только в том, что не противно благочестию. Святое дело – воздавать им всякое иное почтение. Когда же они потребуют более надлежащего, не должно им повиноваться. Потому и у евангелиста Луки говорится, «Если кто приходит ко мне и возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». До какой степени, вопрос вот в чем, до какой степени должно распространяться послушание детей и родителей? Да, вот он приводит слова, автор вопроса, приводит слова святителя Иоанна Златоуста о том, что если это противно благочестию, то не подчиняться. Вроде казалось бы ясно, но тем не менее об этом стоит поговорить. Могут быть, если вот в добровольном подчинении, там, да, до какой степени, в вопросе звучит, до какой степени должно распространяться послушание. Если добровольное подчинение из уважения и любви, то какие тут степени, да? Но в беседе святителя Иоанна Златоуста, на мой взгляд, в этой беседе дано вполне ясное определение, когда дети родителям подчиняются, а когда твердо отклоняются от подчинения. Да, когда требуется, да, отказаться от веры, ну, предать как-то свою веру, совершить какой-то неблагочестивый поступок. Трудно представить, что родители этого могут потребовать, но, в общем-то, случается. Вот, с точки зрения, например, христианской нравственности. Такое все-таки бывает. Например, родитель своему чаду велит обмануть, лжесвидетельствовать и тому подобное. Вот, тут как-то сразу надо. Вот даже был пример, я как-то его приводил в одной из передач. Один мне человек рассказывал, что вот он работал в одной фирме и, находясь с руководителем в одном кабинете, позвонили, он взял трубку. Там, говорят, позовите вот руководителя. Руководитель машет рукой и говорит, скажи, что меня нет. Ну, он сказал, там, Иван Ивановича нет. Положил трубку и сказал Ивану Ивановичу, Иван Иванович, вот сейчас вы меня заставили обмануть, попрошу больше этого не делать. Вот, пожалуйста, к неблагочестивому поступку, пусть не родитель, но тем не менее. И хватило силы и у того человека, как сказать, больше к нему, я думаю, никто с таким не будет обращаться. Поэтому нужно. Да, мы иногда не замечаем вот этой вот, казалось бы, мелочь, которая приводит к более серьезным. Ну, с тем же телефоном, да, также может быть папа или мама малышу, он возьмет трубку, папа, тебя зовут, скажи, что меня нет. Скажет, что его нет, да, а вот уже и показали малышу, маленькому человеку о том, что самые близкие люди его могут обманывать. Вы же сами его научили обманывать, когда сказали вот это все. Он еще это не понял, но уже у него там отложилось, где это положено. Да, у нас звонок есть, слушаю вас, говорите.
4: Отец Владимир, благословите.
3: Бог благословит.
4: Татьяна, у меня вот такой вопрос. Вот мы говорим о Петре Февроне, а у нас такой вопрос возник, а были ли у них дети? Во вчерашней детской передаче сказали, что они были трое детей. А нигде, вот там в Муроме, во всех памятниках, там нигде вот этого не отражено, и в житие мы тоже не нашли об этом. Вот как бы уточнить и узнать.
3: Да, вот, знаете, я, наверное, не уточню вам, потому что я знаю тоже столько же, сколько и вы. Потому что в житие, которое вот мне приходилось еще участь там на Истфиле, читать повесть о Петре и Февроне, она там в таком более расширенном виде, и в семинарии, когда житие святых мы читаем, да, мы не находим там, что у них были дети, и мало того, этот вопрос часто задают, как могут быть вот покровителями семьи супруги, у которых детей не было. Ну, конечно, могут. Это не мешает одному и другому, какой промысел Божий. Это уже о том или ином человеке один Господь знает, иметь детей этим людям или нет. Но вот в последнее время стало, видимо, может быть, новые какие-то открытия. Я не встречал какой-то официальной такой информации, чтобы вам сказать точно, определено, трое было или столько-то. Поэтому, к сожалению, вот пока отвечу так, но все-таки для себя посмотрю, может быть, где-то разыщу, почему вдруг появилась вот эта информация, что дети у них все-таки были. Да, вот у нас еще вопрос письменный появился. Так, как правильно пить святую воду и напомнить долг? Это по-христиански, спасибо. Нет, да, начнем тогда с конца. Напомнить долг о долге – это не по-христиански. Если, значит, дал человек в долг, как нам Священное Писание говорит, ну и все, и забудь. Отдадут – хорошо, не отдадут – значит, так сказать, на волю Божию. А напоминать о долге не надо, если уж мы говорим так вот, христианское отношение. Вот так. Что касается, как святую воду пить, ну, тут вопрос-то вроде, казалось бы, простой. Принято крещенское, мы не раз говорили, я думаю, что и много еще и будем говорить, это на праздник, на крещение Господне, на преображение, на крещение и на просвещение и богоявление, когда освящается вода таким особым чином, великая гиасма называется, отношение к ней другое. Никак. Я как-то перечислял в одной из передач все виды святой воды, которые в православной церкви существуют. Повторю, вода из святых источников, она святая, святая. Мы пьем прямо там, приходим, у источника пьем, умываемся там, купаемся, набираем в какие-то сосуды, идем домой и пьем ее, вот, зная, что она из святого источника. Потом вода бывает малого водосвятия, вот, ну, через воскресенье, где-то мы вот служим водосвятные молебны, когда освящается вода, которую также разбирают. Вот. Есть еще вода с копия, то есть копием, которым вырезается Агнец Божий на проскомедии, потом опускается в воду и прочитывается молитва. Таким образом она освящается. И ей также пользуются. Вот. И Великая Гиасма, которая вот такое вот освящение один раз в году бывает. К ней отношение, как я уже и говорил, особое, потому что ну, не случайно она называется Великой Святыней. Когда-то даже был такой чин причащения Великой Гиасмой, то есть когда человек не может принять причастие, быть в храме или призывать священника, чтобы он его причастил дома, по каким-то причинам не получается этого сделать, то Великой Гиасмой он может принимать ее, там губы смачиваются умирающим, потому что он уже не сможет там проглотить ничего. Вот, вот так, поэтому она, ее не нужно много, но она хранится долго, и вот использовать ее с таким, не держать где-нибудь, где попало, а обязательно, конечно же, там, где икона, как-то это, ну, помнить, что такое Великая Святыня. Вот, и поэтому как-то принято ее натощак, вот, может быть, там, ложечку, если человек такой необходимости испытывает, болеет или еще что-то. Вот, так вот. У нас вопрос есть еще по телефону, да, слушаю вас. Говорите.
5: Батюшка Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Я хочу узнать, когда читают наши записки, которые мы подаем сорокаусты. Ага. О здравии, о покоении. Да.
3: Хорошо. Значит, вы знаете, что мы пишем, когда приходим в храм, записки о здравии. Мы указываем там, да, что это, например, молебен. На молебен напоминают ваши записки. Если вы пишете не молебен, а, например, на сугубую ектенью, то есть когда на литургии, ну, берем литургии, на литургии поминовение происходит, вот, когда диакон или священник вот, произносит молитву «Рцем все, от всей души, от всего помышления нашего Рцем», и далее, вот, в это время, значит, он начинает поминать те записки, которые были поданы о здравии, потом позже будет упокоение. Сначала вот о здравии они читаются. В это же время, так как сорокаустов много, да, вот записки, они, он там, так сказать, держит в руках, их помянуть занимает не так уж много времени. А вот сорокаусты годовые, они записаны в тетради, и они находятся там же в алтаре, вот, в это же время и они прочитываются. Ну, понятно, что священник один, поэтому поручается, и благословение получают те, кто помогает в алтаре, они их прочитывают. Да, прочитывает священник, их еще может прочитать сорокаусты, когда он вынимает частички из просфор, из маленьких просфор, которые вы получаете, когда заказываете заказную вот, службу поминовения, или там сейчас вот принято врачу душу телес, стало много, такая молитва читается, тоже о болящих прошение произносится, вот, и частичка вынимается за болящего. Поэтому прочитываются они вот во время литургии и на проскомедии тоже. Вот так. Так что вы не беспокойтесь, даже если вы вдруг не услышали имени, которое вы записали. Но это и трудно сделать, особенно сорокауст или годовые. Потому что, представляете, в течение года эта тетрадь пополняется и пополняется. И нужно их все прочитать. И они прочитываются, молитва происходит. Но вы не всегда услышите просто это. Ну, невозможно. Так, вот еще нам написали. Так, вот большой вопрос. Однажды на проповеди после венчания друзей мне запомнилась фраза батюшки: молитва мужа о семье в 1000 раз сильнее женской. Боже мой. Часто думаю о том, что мужская молитва действительно перед Господом действенней. В смысле, быстрее бывает услышана Богом, проверена жизненным опытом. Что вы думаете об этом? Почему об этом не говорят церкви на проповеди? Может быть, тогда и семьи будут крепче, и внешних врагов быстрее одолеем. Благодарю за ответ, раба Божия. Лариса. Я бы, Ларис, конечно, со всем уважением к вам отношусь, но я, хотя и будучи мужчиной, но не соглашусь. А почему она должна быть более слышима, да? Некоторую ответственность за семью несет мужчина, понятно. У него свои функции, у женщины свои, в семье заботы и труды. Вот. Но молитва перед Богом, что значит действенней, да? Господь всегда нас слышит, исполняет то, что нам полезно. Вот. И, конечно, какого-то различия вот, от того, что женщина была сотворена после мужчины, только поэтому, ну так, знаете, как-то упрекать в этом Господа Бога я бы не взялся. Я думаю, что вы ошибаетесь. А молиться нам всем надо и о том, чтобы и детей воспитать, и о том, чтобы врагов наших победить, и как можно меньше бы пролилось крови. Так такая молитва сейчас уже много, даже уже, можно сказать, лет читается на литургии. Мы молимся, вся церковь православная молится о том, чтобы защитил Господь и наших воинов, и от пленения, и от ран, и так далее, и тех, кто остался без крова. Вот очень важная молитва, но она произносится. Вот так. Да, так, вот такая вот... такой у нас еще вопрос есть. Да, так вот я не закончил еще ответ на тот вопрос, до какой степени нужно послушание родителям, да, то есть если благочестивое предложение, то, конечно, мы слушаемся, исполняем, даже если нам это трудно, как бы ни чувствовалось, все-таки мы исполняем. А вот если какое-то, ну, что ли, неблагочестивое желание, какой-то как обман, как вот я приводил пример, то, конечно же, тут приходится не подчиняться. И заповедь здесь уже будет, ну, не подходить, что о послушании, да. А Христос ведь говорит, кто не со мной, то тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. Да, от Матфея, 12 глава. Ну, вот, кто нарушает заповеди, может ли быть его учеником? Ну, конечно, не может. И поэтому ориентируемся на это. Да, вот такой вот у нас вопрос еще есть. Да, и письменный есть, еще один письменный прислали сейчас. Вот. Если что-то в жизни не получается, я виноват или Бог бережет? И грех ли любоваться женской красотой? Спасибо, Евгений. Ну, у всего есть мера, и это самое, да, любой красотой как-то она нас согревает, чтобы это был красивый цветок, красивое небо, красивые деревья, красивый окружающий наш мир. Вот. Так же и женщина сотворена более красивой. Я думаю, что все это дело в той мере, которая чувство меры дано каждому человеку, и он его, ну, должен ему следовать. Вот. А первое-то у нас там было, значит... женской, так, красотой. А первый вопрос, сейчас я посмотрю, забыл немножко. Так, а если что, да, не получается, что Бог бережет от чего-то, конечно, да. Мы вот много раз говорили о том, что слышит ли Бог нашу молитву, да, всегда ли Он ее слышит. Он слышит всегда, но Он исполняет то, что полезно нашей душе. Вот это одно из таких основ христианской веры. И когда Господь меня не слышит, да нет, конечно же, Он слышит. Но Он видит, что тебе это не полезно. И поэтому так вот, с таким вот сочувствием смотрит на тебя и как бы пытается, чтобы мы услышали Его мысли, что проси то, что тебе нужно, а не то, что тебе просто сегодня хочется. Вот и все. Поэтому что-то не исполняется от чего-то, наверное, бережет, конечно. Вполне возможно. Да, а у нас такой вопрос. Сын говорит, что не хочет заводить семью, а дочь говорит, что не хочет рожать детей. Должны ли родители поддерживать выбор своих детей? Ну, Ведь вот такую позицию детей, ну, я думаю, что православный человек поддерживать не может. Создание семьи благословлено Господом. И от прародителей до последних дней, да, мы читаем Священное Писание: «Сотворил Бог человека по образу своему и по подобию Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею». Да, это первая книга Бытия, первая глава, сразу же Библия нам говорит об этом. Поэтому вот для чего были сотворены люди, и вот такая заповедь дана им: плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Какие бы влияния ни воздействовали там на современного человека, у него, как у христианина, вот есть своя мораль, которая данная нам Богом и Спасителем разъяснена, все, казалось бы, сказано. А то, что в мире, где князь тьмы присутствует, то, конечно же, это самое, на нее ориентироваться трудно и согласиться с... Конечно, детей воспитали сами родители. И очень печально, что получилось так, что дети не хотят продолжать род, не хотят заводить семью, не хотят рожать и воспитывать детей. Ну, это будет не по-христиански, да. Святой Климент Александрийский называет семью и, как и церковь, домом Господним. А святитель Иоанн Златоуст говорит о семье как о малой церкви. Ну вот, другая позиция, это, конечно, печаль вызывает. А на свете много чего существует. Да, там, вот мы видим однополые браки в каких-то странах. Да? Не с них же нам брать пример. А кто-то ведь разделяет такую позицию. Ну, а вопрос, кто воспитал этих людей? У них же были родители, были. И даже, скорее всего, крещенные были. И вот так вот случилось. Поэтому поддерживать выбор детей не всегда мы можем. Если у нас есть вера, если мы молимся, обращаемся к Богу, живем по-христиански, то как мы можем поддерживать вот такой выбор детей? Нет, не поддерживаем и пытаемся их наставить на путь истинный. Но кому-то удается, кому-то нет, тут уж так вот. Да. Вот такой вопрос, я не знаю, успею ли на него ответить, но попытаюсь. Материнское проклятие. Суеверие – это или большой грех, имеющий тяжелые последствия? Вообще, само проклятие – это такое явление нежелательное. И трудно представить мать, которая проклинает своего ребенка, но все же это случается. Случается, и приходилось и молитву читать вот на, так сказать, освобождение от этих клятв. Я думаю, что к священникам нередко обращаются с такими вот просьбами. Когда, кстати, нужно об этом сказать, когда человек уходит в мир иной, то над гробом его читается разрешительная молитва, а в ней священник просит, чтобы Господь разрешил этого усопшего от личной клятвы или материнского, или другого проклятия. Насколько это важно? Значит, это действительно для души человека уже, для души, да, уже очень, очень важно, чтобы проклятие с ним не оставалось, когда душа покидает тело. На звонок, да, отвечу на него. Слушаю вас. Говорите. Алло. Я вас слышу, вы говорите.
6: Я слышу, что задают, я напрямую.
3: Ну нет, видимо, не получится. Да. Ну, так вот, продолжу тогда о проклятии. Может быть, еще дозвонятся. Да, вот это слово имеет магическую силу. Об этом как-то существуют различные мнения. Во всяком случае, надо быть сдержанным на слова и в адрес других людей, и вот не произносить вот каких-то проклятий. Мы ведь призваны Христом к любви друг к другу и даже к врагам. Вот он что говорит: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари? Но действительно, вот очень ясно разъяснил нам Господь о том, что как мы должны поступать и с теми, кто нас ненавидит, и кто нас не любит, и кто нас, так сказать, обижает. Потому что а чем мы будем отличаться, как христиане, от других, которые вот, как он называет, мытари, да, то есть те, которые так поступают? Мы от них отличаемся, как христиане, а если отличаемся, то поступать должны так, как нам заповедал Господь. Поэтому желаем всем добра, никого не проклинаем, потому что грех будет еще и на том, не только проклятие на том, кого прокляли, да, а проклятие еще, ну, в общем-то, кто произнес слова проклятия, ну, и вообще какие-то недобрые слова от другого человека. Опять же, смотрим, что говорит Христос. «Всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит Геенне Огненной». Не нужно никаких дурных слов говорить своим ближним, и не только ближним, вообще людям. Так, больше уже мы не успеем отвечать на вопросы. До следующей встречи. Храни вас Господь.
0: Знак вопроса.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
1: Классическая музыка на «Радиообраз».

0: Дина.
1: С 28 июля по 1 августа в Дивеево Нижегородской области состоится 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» и волонтерское служение на дивеевских торжествах. Организаторами форума выступают Нижегородская епархия, правительство Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Тема форума – молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира, патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность. Мероприятия пройдут на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Участниками форума станут представители епархиальных и светских молодежных организаций, движений и объединений, волонтеры, а также представители молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, добровольцы и активисты общественных движений и организаций в возрасте до 40 лет. В программе форума 7 образовательных и дискуссионных площадок, встречи с известными государственными и общественными деятелями, миссионерами Русской Православной Церкви, журналистами, деятелями искусства, спорта и других сфер общественной жизни, а также культурно-просветительские мероприятия и молодежное волонтерское служение участников форума на праздничных мероприятиях дивеевских торжеств. Регистрация на форум открыта до 22 июля. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии и на платформе «Молодежь России». О других событиях. 8 июля по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в рамках празднования Дня памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских чудотворцев, Всероссийского дня семьи, любви и верности в Нижегородской епархии пройдут мероприятия, которые организованы совместно с администрацией Нижнего Новгорода. Так, в Нижегородском Благочинии состоится торжественное шествие многодетных православных семей. Шествие начнется в 14 часов от храма в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, который находится по адресу Большая Покровская, 30. В 14:30 будет совершен благодарственный молебен около памятника святым благоверным князю Дмитрию Донскому и княгине Ефросинии Московской на территории Нижегородского Кремля. С 14:45 до 17 часов будет проходить концертная программа, а также творческие мастер-классы для детей. В Молитовском Благочинии праздничные мероприятия пройдут 8 июля с 16 до 18 часов в парке Дубки. В программе молебен святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским чудотворцам, концерт, чествование семей, мастер-классы и спортивные мероприятия. В Канавинском Благочинии праздничные мероприятия будут проходить на территории храмового комплекса в честь Смоленской и Владимирской икон Божьей Матери, расположенного на улице Гордеевской, а также в парке культуры и отдыха имени 1 мая. И в завершении выпуска еще одна информация. Центр подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии Покров имени митрополита Николая Кутепова объявил набор на вечерние курсы дополнительного образования по следующим направлениям: иконописные курсы, певческие курсы, регенские курсы и курсы клиросного чтения. Занятия начнутся в сентябре, обучение платное. Подробная информация опубликована на сайте Нижегородской митрополии. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 23 градуса, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 52%, ветер юго-западный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Специальный репортаж на «Радио Образ». Чем живет православная молодежь? Социальное служение церкви, красота богослужений, культура и церковное искусство. Самые яркие и интересные события Нижегородской митрополии, которые произошли за неделю, с комментариями с места событий в выпуске программы «Специальный репортаж». Слушайте по воскресеньям в 15.30 и 20.30. Повтор в понедельник и вторник в 10.30 и 17.30. «Специальный репортаж» на «Радио Образ».
2: Сладкий сон – это уютное и красивое завершение дня на волнах «Радио Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека. Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких.

0: Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.
1: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
2: Добрая песня на радио «Образ».
3: Песня
4: «Море».
3: Автор.
4: Автор музыки Юрий Антонов, слова Леонид Фадеев.
5: Песня Юрия Антонова «Море» была написана в 1981 году на стихи ученого-биофизика Леонида Фадеева для двухсерийного фильма «Берегите женщин». Параллельно со своей научной деятельностью, взяв в качестве псевдонима фамилию жены Елены, Леонид пишет свои первые песни. Начиная с 1974 года, песни на стихи Леонида Фадеева исполняют самые разные эстрадные и джазовые коллективы. Леонид работает с ведущими отечественными композиторами. Большинство из написанных им песен в разное время становятся лауреатами фестиваля «Песня года». Музыкальная композиция была впервые исполнена группой «Аракс» с солистом Юрием Антоновым и выпущена на пластинке «Миньоне», которая разошлась огромным тиражом, сделав песню и ее автора одним из самых популярных в СССР. Песня также была включена в альбом Антонова «Крышу дома твоего» в 1983 году.
4: Исполняет народный артист России Юрий Антонов.

0: Вы слушаете радио «Образ». Старый Нижний под микроскопом. Авторский цикл старшего научного сотрудника Нижегородского музея-заповедника Ивана Богомолова.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжается авторская программа «Старый Нижний под микроскопом». И продолжаю тему Нижегородского Кремля. Мне хочется в этот раз показать вам, казалось бы, хрестоматийный и до боли знакомый всем ракурс. Как правило, и жители нашего города, и гости, в первую очередь, когда идут в Кремль, конечно, идут любоваться на смотровую площадку, на бровку Кремля, с которой открывается изумительный вид на Стрелку. Можно этот вид увидеть с разных мест Кремля. Это, собственно, из бровки, которая находится рядом с Вечным огнем. Можно подняться на Кремлевскую стену и посмотреть от часовой башни Кремля на Стрелку. И тот снимок, который мы сейчас будем смотреть, сделали как раз от часовой башни Кремля, прямо с Кремлевской стены. И здесь открывается очень много деталей как раз при раскрашивании фотоснимка. Первое вообще, что бросается в глаза, это обилие крыш на этом снимке. Как вообще там можно было пройти? Это был какой-то настоящий лабиринт. Улица Рождественская сейчас не очень-то широкая, а раньше там очень много было пристроено лавок, и особенно густо застройка была около широкой улицы. Сейчас широкая улица – это выезд Зеленского съезда к Нижневолжской набережной, там, где автобусы поворачивают к остановке. И действительно получается, что на фоне вот этой вот густоты, на этой невиданной плотности, улица действительно была широкой. Эту часть кадра, про которую я рассказываю, вы увидите при увеличении с правой стороны снимка. Давайте ее рассмотрим повнимательнее. Мы с вами здесь можем увидеть ряд зданий, которые утрачены. Это в первую очередь два корпуса гостиного двора. Это были очень высокие сооружения по меркам своего времени. Они были построены еще в 80-х годах 18 века. То есть это были сооружения, которые помнили Екатерину II. И эти сооружения предназначались для торговли, и вообще они сыграли, в общем-то, знаковую роль для Нижнего Новгорода своего времени. Известно, например, что там любил бывать основатель династии Бугровых Петр Егорович. С другой стороны, Максим Горький тоже там проводил время, но тем более, если он написал пьесу «На дне», то, естественно, он был в этих местах, и все вот эти вот закоулки, дома он прекрасно знал, и тоже у него, так скажем, были люди знакомые, с которыми он там встречался. Помимо вот этих корпусов, которые сами по себе большие и вместительные, если присмотреться на тот снимок, мы увидим с вами, что тут были еще киоски, дополнительные пристройки, их было, повторюсь, очень-очень много. Настолько много, что проходы были действительно очень-очень узкими. Потом еще одно здание в тех же окрестностях. Старожилы помнят, что прежде чем появилась площадь Народного Единства с памятником Минину и Пожарскому, это место раньше называлось Скобой. И, собственно, скоба-то сохранилось, это здание, но без боковых пристроек, от которых, собственно, дом получил название Скобы. Сейчас этот дом трехэтажный, его сильно надстроили. До революции он был двухэтажным, и как раз вот на этой старой фотографии видна вот его конфигурация, П-образная. Именно напротив этого дома долгое время была трамвайная остановка. Сейчас она, правда, тоже существует, но это уже трамвайный маршрут очень короткий, всего 5 остановок, а раньше это было место очень оживленное. В самой нижней части фотографии можно увидеть крупный пятиглавый Казанский храм. Сейчас на этом месте тоже стоит церковь, но уже немножко другой архитектуры. Внимательно разглядывая эту фотографию, мы не увидим знаковое здание швейной фабрики «Маяк». Его построили незадолго до Октябрьской революции, это был 1915 год. Точнее, в 1914 здание построили, а в 1915 с началом Первой мировой войны в этом здании разместилась швейная фабрика. Она размещалась, к слову, ровно 100 лет, до 2015 года. Это была не просто фабрика, не просто отдельное здание, это был целый квартал, который принадлежал богатой семье торговцев Рукавишниковых. Еще одна очень важная перемена – это, если мы двинемся чуть дальше, это будет переулок Вахитова. Там улица Рождественская поворачивает. Многие это место знают из старожилов, что там был театр «Комедия» с 1958 года до начала 2000-х, когда потом здание капитально отремонтировали, и в нем же разместились другие хозяева. Так вот, напротив вот этого здания, театр «Комедия», изначально это был Волгокамский банк Бугрова, прямо напротив от него по диагонали стояла Троицкая церковь. Если вы внимательно посмотрите, то у этого храма были светлые купола, и, скорее всего, у него был золотистый оттенок. Так вот, сейчас, буквально вот на наших с вами глазах, этот храм был восстановлен. Сейчас он уже стоит в полностью готовом виде. И на вот этой старой фотографии церковь тоже можно увидеть. Современные реставраторы полностью восстановили облик этого храма, как он выглядел в дореволюционное время. И еще одна очень важная деталь по цветам крыш. Я обнаружил в огромном наследии Прокудина-Горского один самый, на мой взгляд, уникальный снимок. Это общий вид города Владимира с водонапорной башни. В кадр попали справа железнодорожный вокзал, холм высокий и большая часть застройки города. И на этом снимке можно увидеть все оттенки крыш, которые были в дореволюционное время, все цвета, которые были тогда возможны, от светло-бирюзового, почти серебристого, то есть светло-голубого, до темно-свекольного и темно-коричневого, темно-бордового. И даже в черно-белом варианте можно уже представить себе, какие цветовые градации были, потому что сине-зеленые оттенки – это самые слабые вот такие вот цвета. Светлые оттенки – это, значит, в цвете это могли быть либо голубоватый, либо светло-зеленый. А если темные, то, соответственно, это красноватые тона, бордовый, собственно, красно-рыжий, такие вот цвета. И, опираясь на это, удалось уже вот воссоздать цвета с пестротой этих крыш на вот этой фотографии. Причем, когда вы будете разглядывать, обратите внимание, что не все, к сожалению, ухаживали за крышами, и уже тогда дома часто делились по арендаторам. И на примере двух зданий, которые вы сами видите, в том числе той же скобы, видно, что один из арендаторов заботился о кровле, она прямо вот светлая, и видно, что только что выкрашенная, чуть ли не оцинкованная, хотя оцинковки тогда не было. А другая кровля, наоборот, темная-темная, видно, что с ржавыми пятнами. То есть хозяин за крышей не ухаживал, она уже давно нуждалась в покраске, и не исключено, что даже протекала. И еще одна, последняя уже деталь этой фотографии, что касается точки съемки. Сделана эта фотография была с крепостной стены, и если мы с вами внимательно посмотрим, то в кадр, крайне слева, является Северная башня. Она еще непривычная, потому что у нее вместо бойниц высокое окно, потому что башни раньше кремлевские использовались по хозяйственному назначению. И еще можно увидеть, что в нижнем углу снимка, в нижнем левом, сама кремлевская стена была в очень плохом состоянии. Там уже крошился кирпич, но, несмотря на это, все равно на стене можно было стоять, поставить вот эту фотокамеру. И спасибо фотографу, что он сохранил нам образ вот этого уголка старого города.
0: Старый Нижний под микроскопом.

0: зной, и все в томительном покое, в пятнах света тени спят в аллее. Только чуткой чудится лилее, что гроза таится в этом зное. Бледная, поникла у балкона, ждет грозы, и грезится ей бедной, что далекой бури призрак бледный стал темнеть в лазуре небосклона. Грезы лета кажутся ей былью, гроз и бурь она еще не знает. Ждет, зовет и жутко замирает, золотой осыпанные пылью. Яков Полонский.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером на юге региона будет малооблачная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 20 градусов, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Жители Северобласти ожидают облачной погоды, возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут плюс 19 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют малооблачную погоду, возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 20 градусов, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 8. Царское село. С 19 мая по 10 июня 1917 года.
3: Уроки у Алексея начинались достаточно рано, сразу после первого завтрака, который ему приносил лакей в сопровождении Нагорного. Гофмаршал двора граф Бенгендорф старательно следил за тем, чтобы по возможности соблюдались все привычные церемониалы. Положено было, что первый завтрак подавался в апартаменты каждому члену царской семьи и непосредственной свиты. Это правило выполнялось, несмотря на арест. Сначала слуга спрашивал у Алексея, чего желает сегодня утром его императорское высочество – кофе, чая или шоколада. Обычно цесаревич предпочитал шоколад. Вместе с шоколадом ему, как и всем, приносили несколько видов булочек и масло. Раньше, кроме всего этого, всегда приносили еще яйца, ветчину или бекон. Теперь, как правило, были только яйца. Особым блюдом, подававшимся каждый день, считались горячие калачи, свежеиспеченные, завернутые в специальные теплые салфетки.

обычную воду, но калачи от этого хуже, по общему мнению, не стали. Алексей их тоже очень любил и, намазывая маслом, ел вместе с яйцами, запивая все это шоколадом, чтобы побыстрее покончить с едой. Едва успевали убрать стол после завтрака, как в классную комнату приходила госпожа Шнейдер. Цесаревич не представлял себе, как же быстро она ест, если успевает из своей комнаты приходить всегда вовремя к уроку, который начинался, когда он заканчивал есть. Строгая госпожа Шнейдер, казалось, была создана для преподавания арифметики. Столько в ней было от типичной учительницы. Собранная, точная, организованная, все ее личные качества идеально подходили для роли преподавателя. Алексей с детства ее немного побаивался и теперь иногда внутренне сжимался под взглядом серьезных маленьких глаз своей новой учительницы. Так как за его оценками пристально следила мама, и учитывая, что арифметика никогда не была сильной стороной цесаревича, учить ее приходилось старательно. На первом же уроке, когда госпожа Шнейдер разочарованно поджала губы, «Ваше высочество, вы еще не знакомы с дробями?» Алексей понял, что отвертеться не удастся. Арифметике она его научит во что бы то ни стало. Другое дело, когда наступало время занятий с доктором Боткиным. С ним уроки русской литературы проходили на одном дыхании. Месье Жильяр оказался абсолютно прав. Евгений Сергеевич отлично знал русскую литературу, и так получалось, что им с Алексеем нравились одни и те же писатели и поэты. Доктор знал почти всего Лермонтова наизусть. Цесаревич тоже больше всего любил этого поэта. Евгений Сергеевич на первом же уроке вслух прочитал Мцыри, и они долго обсуждали, как хорошо быть свободным и как можно любить свою родину. Алексею и раньше нравился доктор Боткин, но он в основном лечил императрицу и других взрослых, в отличие от доктора Деревенко, лечившего только детей. Теперь же, всего за несколько дней, неторопливый, немногословный, немного тучный и, конечно, уже давно не молодой, Евгений Сергеевич вдруг предстал перед Алексеем удивительным человеком с нежной и ранимой душой. С возникшей к нему привязанностью могла поспорить разве что старая дружба с месье Жильяром. Французский язык был интереснейшим уроком в изложении веселого швейцарца, беспечный нрав которого, казалось, не могли сломить никакие превратности их ареста. Пересмеиваясь с Алексеем в живой речи, оттачивая знания, наставник, тем не менее, не шел ни на какие уступки. Учить его предмет цесаревичу приходилось старательно. Да и как можно было огорчить душку Петра Васильевича, как называли его княжны? Постепенно оказалось, что заниматься с непрофессиональными преподавателями во многом даже интересней, чем с прежними, приходившими из гимназии, напряженными, не отступающими ни на шаг от учебной программы. Императрица готовилась к занятиям с благоговейным трепетом. Иногда она так увлекалась, что по какой-нибудь теме прочитывала несколько книг неизвестных ей до этого христианских мыслителей. Своими открытиями она спешила поделиться не только с Алексеем, но и с дочерьми. Так получилось, что постепенно уроки закона Божия она стала давать по очереди всем детям, даже старшим дочерям. Ежедневно император проводил с Алексеем уроки истории и географии России. Иногда во время них цесаревичу начинало казаться, что отец словно забывает о своем отречении. С таким пристрастием тот рассматривал все, что происходило с его страной с древних времен. Алексей поражался, насколько хорошо отец помнит малейшие детали исторических передряг и имена даже второстепенных исторических персонажей. Так никогда не позволяет себе даже намека на неуважение к родине, что бы с ней ни происходило. Только один раз император не выдержал. На уроке, посвященном Петру Первому, отец неожиданно строго посмотрел на Алексея, так что тот испугался. Начал вспоминать, не натворил ли он чего. Оказалось, этот взгляд был просто прелюдией к особенному разговору.
Петр I, я

0: «Давно это понял», — начал свой рассказ император. «Из моих предков наименее уважаем мной. В Россию нельзя бездумно переносить то, что существует в Европе. Европейцы сами долго ошибались, менялись, от чего-то отказывались. Преступление копировать их, не думая о последствиях, не просчитав все варианты будущего страны. Именно Петр I ввел традицию не уважать собственную историю, вернее, собственный путь развития. Сейчас ты, наверное, не можешь понять все, что я говорю», — покачал он головой, остановив взгляд на удивленных глазах сына. «Но со временем поймешь. Все, что сейчас происходит, начал именно Петр I». Через пару десятков отцовских уроков Алексею начало казаться, что никто и никогда не говорил с ним столько о России. Он будто узнавал ее заново. В изложении императора уроки эти были настолько личными. В каждой черточке прошлого государь видел детали настоящего. Друзья и враги страны, оказалось, веками формировали свое отношение к ней. И жгучие подробности характеров героев прошлого отражались в событиях не только дальних эпох. В истории, выяснялось, практически не было ничего случайного или бессмысленного. Хороша была и география России в изложении отца. Император знал ее настолько подробно, до мелочей, наученный, как думал Алексей, ежедневными работами по устройству страны. По приказу государя много лет строили заводы, дороги, порты, вокзалы, о которых он сейчас рассказывал. Снаряжались экспедиции на север и юг, разрабатывались новые месторождения. Государь, как никто, знал свою страну. Непонятно, почему во время обычного их с отцом урока, когда император говорил о новых островах, недавно открытых в Ледовитом океане, Алексею неожиданно пылко захотелось вновь стать наследником престола. Происхождение, которое он никогда не ценил, к которому был равнодушен, и чего греха таить, которое его даже раздражало и утомляло, стало не просто важным, а, может быть, главным. Он всегда мечтал быть как все, может быть, его болезнь была тому виной. Цесаревич, наследник трона, и его проклятая гемофилия всегда сливались для него в одно целое. С самого детства, как заклинание, он повторял: «Почему я не такой, как все мальчики? Я хочу быть таким, как все». Но однажды, на обычном уроке, который давал ему отец, в мгновение все изменилось и прояснилось. Болезнь стала неважна. И ему захотелось стать императором, чтобы прекратить нелепую историю последних дней. Он почему-то был уверен, пройдя вместе с родителями и сестрами через арест, отречение отца, унижение семьи, он сможет создать новую, лучшую страну. Алексей не знал, какую именно, но чувствовал, что это возможно. Он усмехнулся про себя. Надо же, мечтать о чуде, совсем как Мария и Анастасия о своем бале. Алексей подумал еще, что совсем не боится того, что ему вскоре исполнится всего 13 лет. Император заметил, что сын его больше не слушает, о чем-то думая. «Алексей, будь внимательней», — сделал он замечание. «Конечно, папа, прости», — задумался. Становилось все теплее. Весна уже явно наметила в скором времени стать летом. Огород был полностью засажен. Одной капусты должно было вырасти 500 кочанов. Нагорный оказался прав. Какое это было удовольствие наблюдать за тем, как подрастают овощи на грядках. Алексей необыкновенно гордился отличным огородом, может быть, даже слишком часто бродил между грядками, наблюдая, что и как на них изменяется, чем вызывал недовольство взрослых, не понимавших, зачем постоянно нужно трогать зелень, можно же ее этим и повредить. Он принимал участие во всех работах вместе с сестрами. Они по очереди привозили от пруда воду для полива в огромной бочке с приделанными к ней большими колесами и длинной палкой, оканчивающейся прибитой к ней перекладиной, за которую бочку и тащили. 25 мая императрице исполнилось 45 лет. В этот день она чувствовала себя хорошо. Утром с бодрой улыбкой принимала поздравления. Позже уже сама, не на кресле, смогла прогуляться по парку, наблюдая за тем, как император сначала пилил дрова с Валей Долгоруковым, а потом катался с дочерьми на велосипеде. На всякий случай Алексею не разрешили к ним присоединиться, накануне у него снова слегка припухло колено. Немного расстроенный, он, прихрамывая, сопровождал на прогулке маму. Сзади метров в трех за ними увязался часовой. «Мам, Жилик говорит, что Керенский теперь главный в правительстве. Это правда?» «Правда». «Он теперь сможет отпустить нас в Ливадию?» «Боюсь, что нет». Императрица пожала плечами и поспешила помахать рукой дочерям, которые кричали «Мама!», проезжая на велосипедах по соседней дорожке. Ему сейчас не до нас. Он уже дал несколько приемов в Большом дворце. «Отмечает свое назначение», — выразительно посмотрела она на сына. «Не нравится он мне», — неожиданно серьезно сказал Алексей. Императрица кивнула в сторону часового, который явно прислушивался к их разговору. «Не стоит сейчас об этом говорить». «Хорошо, тогда давай пойдем к огороду». На следующий день за обедом император, налив себе Мадеры, улыбнулся. «У меня есть отличный повод поднять этот бокал». Все сидящие за столом внимательно на него посмотрели, отвлекшись от своих тарелок. «Мы едем в Ливадию?» — подскочила нетерпеливая Анастасия. «Ну, не настолько хороший», — охладил он пыл младшей дочери. «И все же повод неплох. Сегодня ко мне приходил перед обедом комендант, чтобы представить своего преемника». «Отличная новость», — похлопала в ладоши Анастасия. «Наконец-то», — покачала головой Ольга. «Как мне надоел этот полковник с его вечными придирками. Сколько раз он возвращал назад письма, через неделю все измятые». «И мне», — согласилась с сестрой Татьяна. «Может быть, почта начнет нормально приходить?» — с надеждой посмотрела она на отца. «Он ведь даже читал наши письма вслух солдатам. Терпеть его не могу». «А кто теперь у нас будет комендантом?» — полюбопытствовал Алексей. Император допил бокал вина, закусил его маленьким пирожком и начал рассказывать. «Новый комендант — Кобылинский Евгений Степанович, гвардейский полковник. Служил в лейб-гвардии Преображенском полку. Он фронтовой офицер, воевал с 1914 года, был ранен». «Неплохо звучит», — сказала вслух Ольга то, что подумали все. На следующий день с новым комендантом познакомилась царская семья и приближенная свита. Он не стал никого специально беспокоить и всех собирать вместе, а очень тактично представился каждому на прогулке. Полковник оказался человеком средних лет, стройным, высоким, с темными, роскошными густыми волосами, седыми на висках и небольшими, аккуратно подстриженными усами. Говорил он медленно, словно обдумывая каждое слово. Его неторопливость, внутреннее спокойствие сразу понравились Алексею. Отрицательно к коменданту сразу отнесся, пожалуй, только князь Долгоруков, которого словно даже обидела симпатия к полковнику остальных арестованных. Вечером император в узком кругу собрался продолжить чтение романа «Граф Монте-Кристо» в кленовой гостиной императрицы. Все долго устраивались, где кому было удобно. Мадам Шнейдер, получив разрешение государыни, приоткрыла окно. По вечернему прохладный воздух сразу стал наполнять комнату приятными запахами и необыкновенной свежестью после недавно прошедшего дождя, которому все радовались, потому что он был полезен для огорода. Фрейлина Гендрикова, которую во дворце ласково называли Настенькой, немного мечтательно пококетничала. «Такой милый этот новый комендант! Сам нам с Изой», — упомянула она баронессу Буксгерден, которая уже неделю почти не появлялась на публике из-за траура по матери, скоропостижно скончавшейся в Казани, «представился, причем извинился за беспокойство». «Не понимаю, что приятного вы находите в этом человеке», — недовольно фыркнул в свои напомаженные усы Долгоруков. «Он наш тюремщик», — повысил он голос, но сразу опомнился. «Прошу прощения у дам за мою горячность и у вашего величества. отдельный извинительный поклон был предназначен лично императрице. «Можно подумать, что вам нравился прежний комендант», — улыбнулась императрица. «Никак нет, ваше императорское величество», — щелкнул каблуками князь Долгоруков, что казалось вполне уместным, потому что, подражая государю, он каждый день надевал военную форму. «Простите меня за резкость, но Коровиченко позорил мундир офицера. Безобразие, не человек». «Точно!» — подпрыгнула на диване Анастасия, чем выразила недовольство сидящих рядом сестер, потому что она постоянно находила повод, чтобы попрыгать, как на батуте, на твердых пружинах. «Швыпс, успокойся ты, наконец!» — не выдержала Мария. Алексей не обращал внимания на окружающих, увлеченно рассматривая целую пачку новых фотографий, которую только сегодня отпечатал главный при дворе фотограф-любитель месье Жильяр. Тут были и Ольга с Татьяной, катящие бочку для полива, и все хохочущие сестры еще с совсем бритыми головами. Сейчас у них уже выросла на головах смешная щетинка. Мама читала в кресле на тропинке у огорода, укрывшись пледом. Папа прогуливался по парку, зажав под мышкой трость. А сам Алексей лежал в постели, хитро улыбаясь. «Отличные фотографии», — похвалил он Жильяра. «По-моему, мне тоже здорово лысину побрили», — погладил он свою голову без волос. «Еле-еле уговорил маму». «Сфотографируете меня?» — попросил он наставника. «Непременно», — кивнул учитель. «А вам новый комендант нравится?» «Не будем спешить», — не ответил прямо осторожный швейцарец. «Какой он человек, покажет время». «Думаете, мне терпения не хватает?» — задал Алексей с первого взгляда неожиданный вопрос. «Прошу прощения у вашего высочества, но, возможно, иногда и не хватает». После небольшой паузы ответил месье Жильяр и сразу замолчал, увидев, что император, открыв книгу, ждет, пока в комнате наступит тишина. Император начал читать. Граф Монте-Кристо приступил к такой сладкой и справедливой мести, расправляясь со своими врагами. Императрица посматривала на детей, пытаясь понять, насколько они впитали христианскую истину всепрощения и удалось ли ей привить им умение разглядеть в самой привлекательной обертке чуждые верующему человеку ценности. Она решила завтра же напомнить им на уроке слова Спасителя о щеке, которую нужно уметь подставлять, и поговорить с ними о том, что как бы смирение ни удивляло мир, но не миру принадлежит истина и право судить, а Господу. Алексей сразу заметил, что мама больше не слушает интересный роман, а думает о чем-то своем, и понял, что он ей не нравится. Может быть, из-за одержимости ненавистью французского графа. Ему почему-то пришла в голову мысль, что стань он, бывший наследник, как называет его охрана сейчас или в будущем императором, уж точно не о месте были бы его мысли. Императрица встала, сделала знак Алексею, показав на дверь. Пора было отправляться спать, хотя жаль было покидать уютную гостиную. И роман все же был занимательным, но он не посмел спорить с мамой. Император прервался на минутку, встал, все находящиеся в комнате люди уже стояли, провожая императрицу с цесаревичем. Она остановилась у двери, пожелала всем «Спокойной ночи!» Алексей повторил за мамой, как эхо. «Спокойной ночи!» В ответ раздался нестройный хор с пожеланиями хороших сновидений. Мужчины поклонились, дамы присели в реверансе. Наконец наступило такое долгожданное лето. Первая неделя июня выдалась на удивление теплой и безоблачной. Прогулки всем арестованным приносили настоящее удовольствие. Император каждый день находил в парке сухие деревья, потом с кем-нибудь из помощников пилил их и рубил на дрова. Когда в караул заступали солдаты частей, хорошо относившихся к императорской семье, то они даже помогали государю и вместе с княжнами переносили дрова во дворец. Дежурство запасного батальона 4-го стрелкового императорской фамилии полка Алексей особенно ждал, потому что солдаты доброжелательно и запросто разговаривали с ним о всякой всячине. Колю Деревенко к нему по-прежнему не пускали, да и письма от него стали приходить редко. Чаще всего он писал в ответ на письма цесаревича. Занятий у Алексея стало меньше, доктор Боткин срочно уехал к какой-то больной родственнице, а мама плохо переносила жару, даже плюс 22 градуса было для нее слишком много. Она оставалась у себя в комнате и отменяла уроки с детьми. К обычным развлечениям, прогулкам по лесу и работам в огороде теперь летом прибавилось катание на лодках. Сестры с отцом еще носились по парку на велосипедах или самокатах. Алексею такой активный отдых доктора не разрешали. Сколько ни уговаривал он доктора Деревенко, тот был неумолим. Опасно любое падение, ушиб или незначительная травма. Цесаревичу пришлось смириться. Однако он не отчаивался и отлично проводил время на своем любимом месте для игр – детском острове. Небольшой искусственный остров среди маленького пруда сделали давным-давно еще для детей императора Николая I. В центре его стоял небольшой домик. В нем была всего одна гостиная и 4 крошечных комнаты, мебель в которых была специальная, детская. Возле домика красовались 2 бюста воспитателей императора Александра II. Весь милый миниатюрный остров всегда нравился детям. А у Алексея это было любимое место в парке. С приходом нового коменданта как-то незаметно в дворцовой жизни начали происходить небольшие перемены. Постепенно приказ о том, что император с императрицей не могут видеться наедине, забылся. Сначала комендант не стал обращать внимания на их совместные прогулки, потом на чаепитие, и в конце они уже свободно смогли оставаться на ночь в одной комнате. Переписка по-прежнему проверялась комендантом, но никому из солдат не могло прийти в голову поинтересоваться у полковника Кобылинского, что там пишут на волю арестованные. Любое панибратство со стороны солдат он резко пресекал, и те его побаивались. Комендант вел себя со всеми окружающими одинаково, строго и сдержанно. Княжны иногда между собой обижались на совершенно нелюбезного коменданта, но, с другой стороны, ничего плохого не могли о нем сказать. Он вел себя пристойно, вежливо. Император уже через неделю начал обращаться к нему по имени-отчеству.
1: Продолжение следует.

0: эфире «Радио Образ».
1: Вышел в свет новый номер газеты «Ведомости Нижегородской митрополии». Читайте в свежем выпуске материалы о церковной жизни нижегородцев. Все краски православия теперь издаются в цвете.
2: Что дает практика чтения «Неусыпаемый псалтырь» и как в Нижегородском Александро-Невском кафедральном соборе вот уже 20 лет сохраняется эта традиция? Как сохранить связь с Богом в пару летнего зноя, отпусков, путешествий и дачных забот? Какие истории про митрополита Георгия рассказывают его земляки-белорусы? Чем нам могут быть по-человечески близки и искренне симпатичны святые царственные страстотерпцы? Мог ли иконостас Смоленского храма в Выездном быть созданным по проекту, подготовленному для Казанского собора Санкт-Петербурга?
1: Об этом и многом другом в новом номере газеты «Ведомости Нижегородской митрополии» для тех, кто интересуется миром православия.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Марина Дружкова. И это моя еженедельная авторская программа. Мы начинаем?
1: Каждую среду с 14 до 15 часов в эфире «Радио Образ» слушайте программу Марины Дружковой «От чистого истока». Интересные гости, увлекательные беседы, важные темы, приятное общение и светлые, положительные эмоции. «От чистого истока» в прямом эфире «Радио Образ». Интерактив по номеру 8-902-302-84-44 и в нашей официальной группе ВКонтакте vk.com/радиообраз. Повтор программы по субботам в 19 часов.
3: До встречи в эфире.
0: Радио Образ. Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.

Одна из любимых и почитаемых икон Пресвятой Богородицы в России – это икона, которую мы называем Владимирская. О ней сегодня немного я и расскажу. По церковному преданию эта икона, как и многие другие иконы Богородицы, написана евангелистом Лукой и была подарена им Пресвятой Деве Марии во время ее земной жизни. В V веке она была перенесена из Иерусалима в Константинополь, а в XI патриарх Константинопольский прислал ее в дар князю Юрию Владимировичу Долгорукому, который поставил ее в Вышгородском соборе. А когда сын его, князь Андрей Боголюбский, получил в удел Ростов, то, уезжая на север, взял с собой эту икону и по велению Божьей Матери поставил ее в Владимире в построенном храме. С тех пор эта икона и стала называться Владимирской, а в Москву уже была она перенесена позже, в 1395 году, во время нашествия Тамерлана, по желанию великого князя Василия Дмитриевича, который тогда готовился встретить врага под Коломной. Этот день, когда эта икона была перенесена в Москву, это время, как гласит предание, она была встречена народом, и к Москве подступили войска Тамерлана. Во сне Божья Матерь явилась Тамерлану, окруженную бесчисленным множеством небесного воинства, которое угрожало ему погибелью. Проснувшись, Тамерлан велел своим войскам немедленно отступить от Москвы. Итак, Москва была спасена от разорения. И в память этого события на том месте, где была встречена икона Божьей Матери, был сооружен Сретенский монастырь и положено православной церкви 26 августа или 8 сентября по новому стилю праздновать по всей России Сретение Владимирской иконы Божьей Матери. И мы знаем, что трижды в году празднуется эта икона. 3 июня также это празднество уже установлено в память спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмед-Гирея. Это случилось в XVI веке, 1521 год, а 6 июля празднование – это в память также спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году. О нем я в этот раз и расскажу немного подробнее. Согласно традиционному повествованию, Иван III, который был тогда на престоле московском, он еще за 4 года до этого события прекратил уплату дани Орде, а уже в 1480 году вообще отказался признать зависимость Руси от Орды. И тогда хан Ахмат в июне 1480 года двинулся на Москву, организовал разведку на берегу Оки и осенью выступил с основными силами. Как говорит об этом летопись, того же лета именитый царь Ахмат, поедя на православное христианство, на Русь, на святые церкви и великого князя, похваляясь и разорите святые церкви, и все православие плените, и самого великого князя, якоже при баты беше. Но, конечно же, и традиционно в истории считается, что вот эти события, которые потом назовут стоянием на Угре, об этом чуть позже, оно положило конец монголо-татарскому игу на нашей родине. А ряд исследователей считает, что фактическую независимость Русь приобрела значительно раньше. А Ахмат хан, он только безрезультатно попытался восстановить владычество Орды, но ничего у него не получилось. Но хотел вот наказать Русь, которая отказалась платить дань Большой Орде. Причем он сговорился с польско-литовским королем Казимиром IV о таком совместном нападении на наше отечество и уже дошел до устья Угры, а это вот как раз левый приток Оки. И здесь он был остановлен русскими войсками. Если бы ордынская конница перешла реку, то через 3-4 перехода армия Ахмата могла бы подойти к Москве. Но здесь русские воины перекрыли недругам все броды и переходы через реку. И после нескольких дней перестрелки тут началось так называемое как раз вот стояние на Угре. И пытались и договориться, ничего не получалось, и стреляли друг друга, но так продолжалось это стояние. Одни войска стояли на одном берегу, другие на другом. А пока войска обеих сторон в напряжении ждали этой решительной схватки, то народ русский перед образом Владимирской иконы Божьей Матери возносил молитву и к Спасителю, и Пресвятой Богородице,
Но они уже знали, что перед этой иконой когда-то произошло спасение Руси от войск Тамерлана. И молились и в этот раз. Когда река начала замерзать, и была опасность, что ордынцы перейдут Угру по льду, князь Иван III, он приказал отступить к городку Боровску, чтобы занять более удобную позицию для решительного сражения. Но ордынцы и сами, правда, они ждали тоже морозов, которые как раз в том году выдались ранними и сильными, и думали, что когда лед на реке станет, то на Русь все дороги будут открыты. И вдруг неожиданно хан Ахмат начинает быстрое отступление к Орде и оставляет свои позиции. По-разному на это смотрят светские историки. Понятно, что есть причины и политические, и военные, разные. Есть такое мнение, что думали, что войска Ивана III специально заманивают их, отступая, и поэтому побоялись и ушли. Но церковное предание связывает это, конечно же, с молитвой перед иконой Пресвятой Богородицы, которую мы и называем Владимирской. Вот такие праздники связаны с этим образом, который очень чтут на Руси, молятся перед ним. Поздравляем в этот день друг друга с праздником. Пресвятая Богородица, спаси нас!

0: доброта. Лучшая музыка души. Радио «Образ».
1: Притча дня. Поучение в примере.
2: О рождении семьи. Один священник придумал необычный способ наставлять пары, которые только что сочетал в браке. После венчания он подводил молодоженов ко входу в церковь и говорил: «Прежде чем вы уйдете, невесте предоставляется высокая честь позвонить в церковный колокол». После этого он вкладывал в ее руку толстую веревку. Она тянула изо всех сил, но обнаруживала, что не может сдвинуть тяжелый металлический язык колокола. Тогда служитель предлагал жениху помочь невесте. Вместе они тянули за веревку, и колокол звонил, оповещая всех, что родилась еще одна семья. А священник напутствовал молодых: «Когда вы пойдете по жизни, никогда не забывайте, что колокола зазвонят, только если вы будете тянуть за веревку вместе и все делать сообща».

православная семья, представляя собой малую церковь, помогает каждому своему члену достигать Царства Небесного. Уместно привести слова святителя Феофана Затворника: «Кто в семье живет, тому и спасение от семейных добродетелей». А святитель Григорий Богослов писал так: «Связанные узами супружества, заменяем мы друг для друга и руки, и ноги, и слух. Супружество и слабого делает вдвое сильнее. Общие заботы супругов облегчают для них скорби, а общие радости восхищают обоих». Рождение православной семьи происходит в таинстве брака. Брачный союз мужчины и женщины установлен самим Творцом в раю после создания первых людей, которых Господь благословил словами: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». В Ветхом Завете многократно выражается воззрение на брак как на дело, благословляемое самим Богом. По пришествии Своем на землю Иисус Христос не только подтвердил неприкосновенность брака, отмеченную в законе, но и возвел его в степень таинства. Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Выйдя в мир на свое открытое служение роду человеческому, Иисус Христос явился с Матерью Своею и учениками на брачный пир в Кане Галилейской и сотворил там первое чудо, притворив воду в вино, и присутствием Своим осветил этот и все брачные союзы, заключаемые любящими Бога и друг друга супругами.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ». Вековая мудрость в одной строке.
1: В общении мы используем пословицы и поговорки, ведь они помогают сделать нашу речь яркой, придать ей меткость и оригинальность. Они – кладезь многовековой мудрости нашего народа. А знаем ли мы полное звучание русских пословиц? Предлагаем вам проверить себя.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня на знание русских пословиц и поговорок вас проверяют Анастасия Шохина
3: и Владимир Ганин. Сегодня мы поговорим о пословицах и поговорках русского народа, которые посвящены семье, семейным ценностям, добрым отношениям между членами семьи. Они ненавязчивы, в игровой форме, воспитывают подрастающее поколение, органично вплетаясь в повседневную жизнь.
2: О ценности семьи говорят такие пословицы: «В семье дружат, живут не тужат, русский человек без родни не живет, семьей и горох молотит, в родной семье и каша гуще. Сила семьи в мире и добрых отношениях между родственниками, в том числе между братьями и сестрами». В русском языке братство сходно по значению со словом «содружество». В подтверждение приведем такие пословицы: «Люби брата, что себя», «Братская любовь лучше каменных стен», «Любовь братьев крепче скалы», «С кем мир да лад, так тот и мил брат», «Друзья прямые, братья родные», а также «Брат с братом на медведя ходят».
3: В русской семейной традиции существует неписанное правило: на примере старшего брата или старшей сестры. В многодетной семье старший брат воспринимается как глава своего поколения и всегда берет на себя защиту младших детей. При этом младшие дети, они оказываются привязанными к старшему брату и позже могут подражать его манерам поведения. Это находит отражение в русских пословицах и поговорках: «Каков брат, такова и сестра», «Брат за брата пуще каменных стен», «Брат без брата, что сокол без крыла», «Сестра без брата, как хворостина гола». Принцип «брат за брата» доказывает ответственность старшего брата за младших. Русская пословица гласит: «Старший брат, как второй отец».
2: С древних времен в русской семье существует точное разделение обязанностей. Брат занимается мужской работой, например, земледелие, охота, рыбный промысел, а сестра в доме готовит еду, стирает одежду или вышивает. Брат в женских делах не имеет права голоса. Вспомним пословицу: «Брат сестре не указ в стряпне». Старшая сестра часто помогает родителям заниматься домашними делами и ухаживать за младшими детьми.
3: Кроме того, пример старшей сестры даже имеет тесную связь с замужеством младшей сестры. В многодетной семье младшую сестру оценивают и берут замуж с учетом личных качеств старшей. Поэтому она обычно обращает внимание на свое поведение, чтобы защитить честь семьи, в частности, младших сестер. Это показывают и русские пословицы: «Первую дочь берут по отцу матери, вторую – по сестре». «Первую дочь бери по семье, вторую по сестре». «Первую дочь родители замуж отдают, вторую сестра».
2: Кстати, знаете ли вы, что с 18 века и до первой половины 19-го по русскому обычаю соблюдения принципа старшинства младшая сестра старалась не выходить замуж раньше старшей сестры? Это неписанное правило находит отражение в русской поговорке: «Через сноп не молотят».
3: И еще: «Всем сестрам по серьгам». Этнографы свидетельствуют о таких случаях, когда младшую сестру прятали, когда к старшей приходили сваты.
2: Именно о сестрах и их взаимоотношениях в семье будет наша сегодняшняя пословица. А поскольку пословицы наши посвящены семье и родственным связям, предлагаем угадывать пословицу всем вместе, всей семьей: детям, родителям, бабушкам, дедушкам. Интересно, кто быстрее вспомнит или просто догадается. Надеюсь, вы готовы, дорогие радиослушатели. Зачитаю первую часть пословицы, а ваша задача – вспомнить ее полный вариант. Сестра с сестрою.
3: Даем несколько секунд. А пока приведу одну любопытную пословицу преподобного Амвросия Оптинского. Своему духовному чаду инокине он однажды написал в письме такой совет: «Послушай, сестра, не будь востра, не будь пестра, а будь постоянно и смирно, и будешь мирно».
2: Это все та же мысль, высказанная преподобным Серафимом Саровским: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Семейная жизнь – это в первую очередь духовная жизнь, подчеркивает архимандрит Георгий Шестун в своей книге «Православная семья». Только человек духовный может правильно строить отношения с другим человеком. Ну что ж, думаю, пришла пора полностью зачитать нашу пословицу. Снова произнесу ее первую часть, а Владимир вторую. Внимание! Сестра с сестрою,
3: как вода с рекою. Надеюсь, наши слушатели вспомнили продолжение этой замечательной русской пословицы, а, возможно, просто догадались. Продолжу высказывание архимандрита Георгия Шестуна. «Семья – тот прямой путь, через который научаешься Богу угождать, не только себя радовать, а Бога прежде всего и ближних своих».
2: Надеемся, пословица «Сестра с сестрою, как вода с рекою» вам запомнится, и при случае она сможет украсить вашу речь. А мы с Владимиром продолжим исследовать русские пословицы. И не только их, а также загадки, присказки, присловья, прибаутки. Помни, что в слове сокрыты несметные сокровища человеческой мысли и опыта.
3: Не зря ведь говорится пословица «всем делам помощница». Старинная пословица не мимо молвится.
2: И еще. Пословица вовек не сломится. Пословица «всем делам помощница». Пословица да присказка беседу красит. И пословица на ветер не молвится. До новых встреч! Будем продолжать открывать для себя народные пословицы, в том числе и о семье, и напитываться народной мудростью. Оставайтесь с нами. Впереди нас ждет еще много открытий.
3: До новых встреч!
0: Вековая мудрость в одной строке.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Нижний Новгород – один из немногих городов России, в котором сохранились образцы гражданской архитектуры 17 века. Одно из зданий – палаты Пушниковых. Географически они расположены в исторической части Нижнего Новгорода, именуемой Започаяние. Современный адрес палат – улица Гоголя. О том, что в Започаяние у Пушниковых имелись каменные строения, первым упомянул историк Храмцовский. Описывая улицу Ильинскую в кратком очерке истории описания Нижнего Новгорода, он отметил: «В историческом отношении на ней замечателен дом купца Пушникова, стоящий на левой стороне, идя вверх против Мироносецкого переулка. В этом доме дед нынешнего владельца, нижегородский бургомистр Пушников, имел счастье в 1722 году принимать высокого гостя, отца Отечества, императора Петра Великого». Приходится лишь поверить автору на слово, так как до наших дней на улице Ильинской не сохранилось каких-либо зданий, построенных не позднее первой четверти XVIII века. В конце XVII века в Нижнем Новгороде кожевенным мануфактурным производством владели братья Иван, Митрофан и Яков Пушниковы. Деревянные постройки завода только за 1691 год горели дважды. Поэтому промышленники приняли решение развернуть Започаяный строительство зданий уже каменных. Однако в 1697 году умер Иван. В то же время Митрофан покинул город, отбыв в Москву с партией товаров. В результате остался один Яков, которому и пришлось восстанавливать кожевенный завод. Им был восстановлен старый корпус из камня, включавший сводчатые подвалы. Дополнительно было пристроено двухэтажное каменное строение, разместившееся рядышком с угла. Неподалеку Яков Пушников

0: слушаете «Радио Образ».
1: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач об истории Павлова. И сегодня речь у нас пойдет о событиях в Павлове в 1917 году, ровно 100 лет тому назад. О произошедшей в Петрограде революции павловчане узнали в первых числах марта. Уже 3 марта 1917 года местный волостной старшина Банин собрал жителей и объявил о создании Временного исполнительного комитета по охране порядка. Во главе, разумеется, с самим собой. Временный исполнительный комитет принял решение о роспуске прежних силовых структур, полиции и замене ее народной милицией. Кроме того, вскоре эта же структура стала издавать собственную газету «Павловский вестник». Однако, так же, как и в других местах, в Павлове вскоре возникло то, что принято называть двоевластием. В том же марте месяце появился и свой совет рабочих депутатов, а вслед за ним появились и другие аналогичные структуры. Сначала совет крестьянских депутатов уже в апреле месяце, а в начале мая 2 числа появился и совет солдатских депутатов. Последний состоял из солдат немногочисленного местного гарнизона, который занимался охраной австро-венгерских военнопленных. Настроения у советских органов были разные. Ну, скажем, совет рабочих депутатов первоначально был настроен на сотрудничество с местной властью в лице Временного исполнительного комитета и даже делегировал в состав комитета своих членов, но потом постепенно стал все более и более радикализироваться, уходить влево. А вот Совет крестьянских депутатов был организацией весьма умеренной. Его даже возглавлял местный предприниматель, совладелец фирмы «Националь», занимавшийся торговлей и производством стальных изделий, Николай Александрович Карачистов. Почему потихоньку радикализировались члены Совета рабочих депутатов? Ну, потому что, так же, как и в других регионах России, в Павлове постепенно стало чувствоваться влияние левых партий и эсеров, и, разумеется, большевиков. Местная организация партии большевиков появилась в Павлове в июне 1917 года. Возглавлял ее на первых порах служащий местного почтового отделения Михаил Федорович Паршин. Кроме того, большую роль в радикализации ситуации сыграл созданный тоже в начале июня местный профсоюз металлистов. Эти две организации, и большевики, и союз металлистов, и стали постепенно увлекать Совет рабочих депутатов все дальше и дальше влево. Но по-настоящему бурные политические события все-таки в Павлове начались только после Октябрьской революции 1917 года. Вот в первые дни после нее в селе начался открытый раскол. Если Совет рабочих депутатов принял решение о том, что вся власть должна перейти в руки Советов, то собравшийся вскоре вслед за тем сельский сход выступил резко против. Удалось членам Совета рабочих депутатов на первых порах провести совместно с представителями крестьян

0: Крестьянского и солдатского советов решение о создании военно-революционного комитета и создании вооруженной рабочей, по сути, Красной гвардии, сельский сход это решение отменил, и тогда объединенные советы приняли решение об исключении из своего состава членов Совета крестьянских депутатов как наиболее умеренного. В итоге все это уже в начале 1918 года закончилось попыткой вооруженного противостояния. Ну, то, что в советской литературе было принято называть антисоветскими мятежами, а в 1918 году это явление было повсеместное, в Паве произошло 17 февраля. Носило это, в общем-то, достаточно переточный характер. То есть, что произошло? Возбужденная толпа, собравшаяся на митинг в центре села, разоружила нескольких красногвардейцев, захватила здание совета, после чего вооружившиеся гимназисты стали бегать по городу и пытаться схватить кого-нибудь из местных большевиков, что им, впрочем, долгое время не удавалось. К концу дня в Павлово вернулся отряд красноармейцев во главе с местным большевиком Никитой Ивановичем Ворониным, который занимался разоружением дезертиров на территории Лисуновской волости, на территории современного Сосновского района. А наконец-то у гимназистов появилось настоящее дело. Отряд был блокирован и разоружен, посажен под арест. Ночью ситуация изменилась, весы качнулись в другую сторону. Сначала в село вошли красногвардейцы из Ворсмы, потом подтянулся аналогичный отряд из Богородского, из нынешнего города Богородска, и, наконец, прибыл отряд солдат из Нижегородского гарнизона. К утру власть вернулась, и на этот раз всерьез и надолго, в руки большевиков. Арестованные большевики были освобождены. А что касается их противников, то на местную буржуазию была наложена контрибуция за попытку мятежа. С этих пор уже советы держали власть в Павлове в руках крепко. Тем более, что вскоре после этого Павлово резко повысило свой статус. Собравшись в горбатые Второй уездный съезд Советов принял решение о переименовании Горбатовского уезда в Павловский, о придании Павлову статус города и, соответственно, перенесении туда уездного центра. В общем-то, дело к этому шло и раньше, но сила инерции мешала признать очевидные факты, что, увы, захолустный Горбатов, как, впрочем, и многие формально уездные города Нижегородской губернии, на статус серьезного административного центра не тянет. Но вот теперь это произошло. Понадобилось, правда, некоторое время, чтобы это решение было одобрено наверху. Сначала в 1918 году оно было утверждено нижегородскими властями. И, наконец, в 1919 состоялся приказ уже по Народному комиссариату внутренних дел РСФСР, который окончательно утвердил город Павлово в статусе именно города, а уезд, соответственно, из Горбатовского переименовал в Павловский. На первых порах под горячую руку Павлово даже решили переименовать. Ну, как переименовать? Убрать последнюю букву «О», чтобы это больше напоминало по звучанию название города. Сделали Павлов. И именно тогда появилось название Павлов на Оке. Официально оно использовалось где-то на протяжении 20 с небольшим лет, но в широкой публике не прижилось. И к концу 40-х все и власти, и местные жители – окончательно вернулись к прежнему названию населенного пункта, оно вновь стало Павлово, а никак не Павлов. Каковым, в общем-то, остается и до сих пор. Точно так же официально не была утверждена и знаменитая приставка на Оке. Павлово на Оке, конечно, говорят часто и многие, но с точки зрения документов официальных это, в общем-то, неправильно. Правильно, город называется именно Павлово. Разумеется, что политические изменения – это было только начало. Вслед за ними последовали и изменения экономические. А началось все, конечно, с национализации. Первой была национализирована как раз фабрика Теребяных. Была она национализирована еще до того, когда даже не было принято решение наверху, на уровне общероссийских властей, о массовой национализации частных владельческих фабрик. Тут разразился конфликт между владельцами, между предпринимателями, братьями Теребяными, вернее, на тот момент был жив уже один из них, и между, естественно, профсоюзом металлистов и между рабочими. Началось все еще в 1917 году с требований 8-часового рабочего дня. Постепенно спираль раскручивалась. Кто-то из рабочих стоял за Теребяных, считая, что, в общем-то, они достаточно хорошие менеджеры и хорошо относятся к простому рабочему. Кто-то, естественно, поддерживал новую власть. В конце концов, все, естественно, решилось в пользу большевистской точки зрения. И фабрика была национализирована, получила название «Фабрика номер один». Ну, а потом за ней последовали и другие местные предприятия частные, которые, соответственно, в порядке своей национализации получали номера. Номер 2, номер 3, номер 4. Ну вот, например, крупное тоже предприятие в соседней деревне Лаптево, фабрика торгового дома Первоуха, она стала фабрикой номер 5 и именовалась так большую часть своей советской истории, как фабрика, а потом завод номер 5. Не минули изменения и кооператоров. Предпринимались в годы гражданской войны на местном уровне и попытки национализации Павловской кустарной артели. Так что пришлось обращаться в Совнарком, и в конце концов секретарь Совета народных комиссаров Лидия Александровна Фотиева прислала на бланке, это письмо до сих пор в фондах Павловского исторического музея сохранилось, ответ, что, в общем-то, ни Ленин, ни его заместитель Рыков никаких планов по национализации кустарей не имеют. После чего местная власть амбиции поумерила, и Павловский кустарный артель продолжал оставаться кооперативом вплоть до хрущевских времен, до 1956 года, как и другие подобные предприятия. Ну а следующее мероприятие советской власти в области экономики – это, конечно, централизация. Централизация это коснулась и государственных предприятий, и кустарей, и кооператоров. Вот к чему это привело и как это протекало, мы с вами и поговорим в следующей передаче. Всего доброго, до свидания.
1: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Из Нижнего Новгорода в понедельник, 29 июня, была отправлена в зону СВО очередная партия гуманитарного груза. В Нижегородской епархии это делается на регулярной основе. Подробности в нашем репортаже. Хорошо, когда новая неделя начинается с доброго дела. В минувший понедельник у Староярмарочного собора на Мещерке стояли грузовики. Здесь снова собрались люди, которым не безразлична судьба наших земляков, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции. От здания церкви уже в который раз был отправлен гуманитарный груз. Перед отправкой – молебен. Его совершил протоиерей Михаил Сторонкин.
2: Братья и сестры, всякое дело христиане начинают с молитвы. И особенно такое важное дело нам Евангелие говорит: «Друг друга тяготы носите, и этим исполните закон Христов». И тем паче нам, христианам, важно друг другу помогать, друг друга поддерживать, ободрять, быть помощниками, носить тяготы друг друга, и этим мы исполним закон Христов. Призовем благословение Божие на тех, кто сопровождает этот очередной конвой. Помолимся, чтобы Господь берег их во всех их путях, чтобы покров Царицы Небесной простирался над ними.
1: Помогают и различные организации, и неравнодушные люди. Активное участие всегда принимает Нижегородская епархия. А еще организации «Духовное наследие» и «Око любви» из Реутова, городецкая администрация. Отправляется все самое необходимое. Например, одежда, строительные материалы, медицинские препараты, маскировочные сети, которые используют военные. Еще есть продукты, спальные мешки, генераторы и многое-многое другое. В этот раз даже книги, они там тоже очень нужны. Всего 15 тонн груза. Помощь предназначена для военных нижегородцев, медиков и нуждающихся людей в Луганской и Донецкой Народной Республике, а еще в Белгородской и Брянской областях. В отправке груза участвовал и председатель городской думы Нижнего Евгений Ченцов.
3: Сегодня, пользуясь случаем, я от лица командиров, со всех тех, кто сегодня выполняет боевые задачи, поблагодарил Нижегородскую епархию, общественные организации, которые неравнодушны, которые понимают, что одному фронту будет тяжелее справиться. И мы сегодня видим, что действительно у нас с каждым днем этих людей становится все больше и больше. Насколько это важно? Конечно, важно. Даже просто получая письмо, ты понимаешь, что ты делаешь правильную работу. И важно то, что те, кто находится в тылу, он понимает, что он делает это не зря. И сегодняшнее это мероприятие, это уже 71-я отправка груза, она именно и говорит о том, что сегодня мы уже едины. Мы идем уверенно вместе к победе.
1: Ну а чтобы этого достичь, очень важна и поддержка тыла. Внимание, неравнодушие. Любовь и молитва тех, кто ждет и верит, кто остался дома, но заботится, но и помогает тем, кто на передовой. Причем важна помощь адресная. Это отметил один из участников, председатель городецкого земского собрания Николай Поляков.
4: Решение, которое было принято на земском собрании несколько лет назад, это о том, что каждый депутат должен внести определенную сумму на помощь фронту. И это все проводится, и плюс подсоединяются все остальные. Командир части пишет письмо и определяет, что им нужно. Мы это подбираем. В последнее время нами направлена гуманитарная помощь на 155 миллионов рублей.
1: Сейчас в деле оказания помощи и поддержки бойцам участвует огромное количество людей, волонтеров. Каждый, кто как может, вносит свою лепту в это общее дело, чувствуя единение со всей страной. Об этом также говорил собравшимся руководитель общественной организации «Духовное наследие» Владимир Метельков.
5: 71-й по счету уже гуманитарный конвой, собранный силами нашей организации, которая входит в зону специальной операции. Собирала его несколько общественных организаций. Вот сегодня приехали представители с группировки «Брянск» и приехал бывший начальник Авдеевского госпиталя, для которого мы собрали гуманитарную помощь. Здесь также представлен груз для подразделения войск Национальной гвардии Приволжского федерального округа. Конкретно для Шумиловской бригады и для подразделения Татарстана. Вот все это будет доставлено в кратчайшие сроки для наших военнослужащих, для успешной деятельности их в зоне специальной военной операции.
1: После молебна всем причастным вручили награды и благодарственные письма. Были отмечены и заслуги волонтеров, которые помогают в отправке гуманитарных грузов. Все грузовики окропили святой водой. Сейчас собранный груз уже доставлен тем, кому он предназначен, и важная работа снова продолжается. Как в зоне СВО, так и здесь, в тылу. И, конечно, в адрес бойцов здесь постоянно звучит святая молитва. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
0: эфире «Радио Образ».
6: Сладкий сон – это уютное и красивое завершение дня на волнах «Радио Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
7: Сладкий сон.
6: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
8: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
8: Мысли на каждый день года. О роли церкви и роли государства. И церковь, и государство призваны противодействовать злому началу в мире сем и содействовать торжеству добра. Хотя цели государства и церкви в устроении земного бытия человека и общества весьма близки, между двумя этими институциями существует и весьма значительная разница. Государство призвано не допускать превращения человеческого общества в кромешный ад беззакония и вседозвольности, тогда как долг церкви состоит в преобразовании земного сообщества людей в Царство Божие. Церковь способна привести грешника к святости, и именно поэтому она может и должна содействовать духовному преображению отдельного индивидуума и общества в целом, что не входит в задачи государства и было бы непосильно для него. На государство возложена обязанность контроля за соблюдением некоторого минимума правил, которые не позволяют деградировать общественным отношениям. Церковь и общество в свете основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Выступление в Государственной Думе, 2001 год.

0: Храм с историей.
1: Храм в честь Владимирской иконы Божией Матери. Село Никола-Погост.
2: На левом берегу Волги, на самой высокой береговой точке, напротив Балахны, возвышается храмовый ансамбль. До Нижнего Новгорода вниз по реке километров 30. В ясную погоду колокольни и обрис храмов был виден даже с Верхневолжской набережной. По левому побережью, от устья речки Узолы, тянется череда ключевых озер. Раньше воды озер весной широко разливались, и смотрел в воды вечности из глубины истории великолепный архитектурный храмовый ансамбль села Никола-Погост. О нем сегодня наша история. По мнению историков, село Никола-Погост возникло раньше города Городец. Расположено село на высокой горе над Волжскими пойменными лугами при слиянии Волги и Узолы, основано в XII веке. Само название поселений «Погост» появилось на Руси в IX веке. И это единственное село на севере области, которое сохранило в своем названии это слово «Погост», что является доказательством многовекового возраста села.
1: Справка. Погост от слова «гость» – «погостить» – одна из самых первых административно-территориальных единиц Руси. Когда-то погост являлся центром прихода с церковью, кладбищем и торговой площадью. От села погост отличался наличием домов священнослужителей. Позже словом «погост» стали обозначать сельское кладбище.
2: Самые ранние упоминания о селе Никола-Погост встречаем в писцовой книге Алексея Жердинского 1534 года. В ней говорится, что поселение солидное, с деревянной церковью. Клецкая церковь – тип древнерусского безгвоздевого храма, состоящего из одного или нескольких прямоугольных срубов клетей, покрытых двухскатными кровлями над молельным залом, трапезной и небольшой папертью. Церковь возводили всем приписным к погосту миром. В писцовой книге «Заузолья» 1591 года сообщается, что на погосте церковь Николы Чудотворца – деревянное строение мирское, то есть приобретенное самими заволжскими крестьянами.
1: Погост Никольский. А на погосте церковь Николая Чудотворца – деревянно-клецки. И в ней образа, и книги, и колокола, строение мирское. А на церковной земле – поп Василий Юдин. Поп Постник Дмитриев, Проскурня, Пономарь да две кельи, а в них живут нищие и питаются от Церкви Божией, пашни церковные паханы.
2: В начале 17 века в Погосте уже возвышалось два рубленых храма. В 1635 году по ходатайству Никольского сельского старосты Митки Чистомижельского храмы были подновлены, и в них освящено три престола. Село получило благоприятные условия для развития благодаря официальному учреждению в 1641 году Макаревской ярмарки. Удачное расположение села в устье реки с выходом на Волгу давало возможность развитию торговых путей и ремесел. Село богатело. Не прошло и 10 лет, как холодный храм в Погосте заменили шатровым, а теплая церковь – клецкой с отдельно стоящей колокольней. Так возник Никола-Погостинский храмовый ансамбль. К 1675 году в Никола-Погосте насчитывалось 6 крестьянских и 9 бабульских дворов. Возле церквей две усадьбы государевых приказчиков, таможенные и кружечные дворы, в которых собирали таможенную пошлину в государеву казну. В течение почти всего 18 столетия Никола-Погост оставался государственным селом. Крестьяне и бобыли которого занимались ремеслами, торговлей и подрядами на доставку своими судами разнообразных грузов по Волге, Оке и Каме. Древние деревянные храмы к середине XVIII века обветшали, и богатый сельский приход решил выстроить новые здания, уже кирпичные. Весной 1752 года балахнинец Михаил Иноземцев подрядился прихожанам за лето обжечь своими дровами на церковное строение большого кирпичу 6 тысяч. Храмы стали возводить на прежнем месте, в центре села, куда сходились дороги из всех деревень округи. Первоначально разобрали деревянный шатровый храм Преображения. Строительство Преображенской церкви продолжалось 7 лет, с 1753 по 1760 годы. После чего те же мастера приступили к кладке кирпичного теплого Владимирского храма. Его строили тоже 7 лет. Этот храм был освящен в 1783 году епископом Феофаном, о чем свидетельствует памятная табличка в храме. Вот как описывает архитектурный ансамбль известный нижегородский архитектор Святослав Агафонов. Наиболее древней является Спасо-Преображенская церковь, построенная в 1760 году. Архаичные формы декоративной обработки ее порталов, карнизов, оконных обрамлений уходят корнями в 17-е столетие. Сама же церковь ярусного типа. Вторая церковь, теплая, Владимирской Богоматери, построена в 1788, перекрыта сомкнутыми сводами. На нем стоят 5 глухих декоративных барабанов с пузатыми главами. Оконные наличники выполнены в формах барокко середины века. Между церквами возвышается колокольня, объединяющая весь ансамбль. Отдельно стоящая колокольня была построена в начале XIX века, высотой со шпилем более 60 метров. По воспоминаниям местных жителей, голос большого колокола церкви во имя Владимирской иконы Божией Матери был такой, что в Нижнем было слышно, когда звонили. В 1865 году группу церковных зданий обнесли кирпичной оградой с тремя железными узорчатыми воротами на каменных столбах. По воспоминаниям старожилов, еще в начале XX века, во время больших церковных праздников, на них по всему периметру устанавливали горящие факелы. В начале XX века в храмах было два штатных священника и диакон. В 1937-м священник и диакон были арестованы. Всего же в округе было расстреляно 10 человек за одну неделю. Храмы закрыты. Местные жители берегли святыню, следили за порядком, хранили по домам иконы, книги, церковную утварь. В 1960 году жители села пытались зарегистрировать церковную общину, но из-за возникших новых гонений на церковь благому делу не дано было состояться. Приходская жизнь возобновилась в 1991 году. Силами священнослужителей, спонсоров, благодетелей Владимирский храм восстановлен. Благоустроена территория храмового ансамбля, облагорожен родник в честь Владимирской иконы Божией Матери. Прихожане собирают истории о чудесных исцелениях по молитвам к Всевышнему и Божией Матери. В храме стараниями верующих сохранен старинный резной иконостас, паникадила, подсвечники, напрестольные Евангелия, антиминс. Самое ценное Евангелие, пудовик по благословению митрополита Николая, было передано Дивееву. Среди многих святынь храма – икона Богородицы. Одна из них – уникальная икона Палехского письма 1759 года Владимирской Божией Матери с окружающими ее 160 небольшими образами, некоторые из которых редко и теперь практически не встречающиеся иконографии. Также икона Пресвятой Богородицы Страстная Ушаковского письма – образ Смоленской иконы Божией Матери. Сохранилась и часть невероятной красоты железной кованой ограды. Святые ворота с укрепленной над ними иконой нерукотворного образа Спасителя. На воротах среди искусно выполненных узоров надпись, с которой «Шли в храмы веками, и приходим мы. Милосердие двери отверзи нам».

0: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Искушение в пустыне. День за днем. Дневник православного священника. 6 июля. И был он там, в пустыне, 40 дней, искушаемый сатаною. Евангелие от Марка, глава 1, стих 13. Нам часто кажется, что сатана имеет более власти над нами в толпе, чем в пустыне. Но мы ошибаемся. В Библии часто показывается, что искушение всегда бывает сильнее в пустыне. Падение великих людей случалось чаще всего в минуты их уединения. Моисей оставался твердым, стоя перед фараоном, и только в пустыне терпение ему изменило. Также и Давид поддался искушению лишь по окончании битвы, когда он расположился для отдыха. Всегда легче одолеть грех при свидетелях, чем в тишине уединения. Тогда-то грех этот осаждает нас с удвоенную силою. Главным источником искушения служат мысли наши, осаждающие нас с непреодолимой силой, когда мы одни. Потому-то апостол Павел и говорит: «Для сего приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и, все преодолев, устоять». Послание к Ефесянам, глава 6, стих 13. «Господи, Ты один управляешь моими мыслями. Будь мне помощником в моей пустыне. Там, в часы одиночества, я всегда больше нуждаюсь в Твоей защите. Дай мне, Господи, почувствовать, что лишь под сенью Твоею я буду безопасен. В минуту искушения, в минуту соблазна, тогда, когда никакая земная тварь не в силах устоять против врага, Ты один, безгрешный, простри ко мне руку Твою и выведи меня из этой пустыни, в которой я скитаюсь. Ты, который сам претерпел, быв искушен, можешь и искушаемым помочь». Послание к Евреям, глава 2, стих 18.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Ждем ваших вопросов. А пока и ждем, то отвечу на вопросы, которые были заданы ранее. Да и вот поздравить всех с наступающим праздником. А через день у нас 8 июля, и это День семьи, любви и верности. Такой праздник, который приурочен к Дню памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, покровителей православной семьи и брака. Да, вот он стал государственным праздником, но церковь всегда почитала этих святых как покровителей вот именно семьи. Это православные святые, супруги, которые жили 12-13 век, вот где-то так об этом говорит их житие. Вообще житие Петра и Февронии, которое называется даже в древнерусской литературе, я помню, у нас в университете, это в программе университетской была эта повесть, она называется «Повесть о Петре и Февронии». Это действительно жемчужина и русской литературы, не только как житие. Ну вот, события в житии рассказывают как раз об этих супругах, которые стали покровителями православной семьи. Князь Петр, он был князем Муромским, а Феврония до замужества была дочерью деревенского пчеловода. Они поженились после того, как Феврония, у нее был дар исцеления, она вылечила Петра от тяжелой болезни, и вот они вступили в брак. Почему именно они почитаются как покровители семьи? Потому что житие нам рассказывает о той любви, которая и верности, которую они испытывали друг к другу, которая превыше всего, как говорит о своем знаменитом послании апостол Павел. Вот. И в житии князя Петра и

0: утра перед выбором.
1: И вот что получается, например, бабушка хочет участвовать в воспитании там внука или внучки, ну, в церкви его в том числе, и попытаться привести, ну, даже если не о церкви речь, а просто заниматься воспитанием внука, а не дают. И вот наблюдаешь, что родители этих внуков ведут себя неправильно, воспитывают детей неправильно, а вмешиваться не хочется. Потому что если мне, например, обидно, что вот мои дети не дают мне внуков, ну я как христианин должен с терпением к этому относиться. Но если я вижу, что они закладывают во внуков не то, что нужно, вот ради этого можно вмешаться или нет?
0: Я понял ваш вопрос, и он действительно актуален, но я, знаете, не совсем, может быть, соглашусь, что это очень часто бывает так. Вот у вас это случилось, но чтобы это было как-то повсеместно, едва ли. Вот не так уж много я встречал этого, чтобы не давали. Но я думаю, что и вы понимаете, почему это происходит. Вот разница мировоззрений. Бабушки и дедушки еще из той эпохи, вот из той доброй, так сказать, эпохи, когда даже и не только мировоззрение, я имею в виду религиозного, но и вот обычного бытового, несколько по-другому все было. И вот дети, которые хотят, ну, определенно придерживаются определенных взглядов, чтобы таких взглядов, и это понятно, почему, чтобы и были и их дети тоже. А бабушка и дедушка на это смотрят по-другому. Они хотели бы свои ценности передать им. Очень жаль, что родители, ну, не понимают и, ну, вот отказывают в такой передаче этих ценностей. От этого, конечно, я думаю, что это большая такая вот беда в тех семьях, когда это происходит, потому что и какая-то цепочка прерывается. Ведь вот даже церковное поминовение, когда мы говорим, да, записки пишут, не просто там Александра, Сергей, Иван, там Пелагея, Марфа и так далее, а когда знает этот человек, и ребенок знает, за кого это молится, а вот это прабабушка, она жила тут. Нужно это передавать обязательно, обязательно. Происходит это, вот меньше происходит, вы вот правы. Но чтобы уж просто вот даже не давали, ну, наверное, не так часто. Что в этом делать? Если вы вмешаетесь как-то активно, да, ну, я думаю, что ничего просто не получится, потому что право на детей, это даже, ну, можно сказать, юридическое, это, конечно же, у их родителей. И тут нужно как-то суметь найти компромисс, чтобы не было, ну, вот, столкновения, когда совсем на порог дедушку могут не пустить. И, опять же, что тут сделаешь? Вот искать этот компромисс, уметь, ведь как мы воспитываем своих детей, что они перенимают от нас, может быть, мы не такой пример подавали, ведь прежде всего, вот даже христианство, не просто, мы не раз об этом говорили и в наших передачах, не просто заставить ребенка, например, поститься в пост или вычитывать правила, слово «вычитывать» не люблю, но произнес, вот, да, молиться утром и вечером. Заставить можно, будет ли толк, это другое дело. А вот если они видят пример, что сами близкие их люди, папа, мама, читают молитвослов, молятся, и перед иконами лампадка горит, на праздники они ходят, в пост мягко, опять же, пока учится он там, другой совсем пост, ну вот, соблюдают, то этого примера, ну, как же тут не следовать, да? Они перенимают это даже подсознательно. Вот. Но мы-то подаем нередко другой пример, и поэтому потом они, детей, хотят увидеть. Посмотрите, ну, сейчас несколько вот меняется ситуация, я имею в виду из школьного в высшее образование, но совсем недавно кто же у нас больше всего выпускался? Были инженеры, были, да, там, медики-то все-таки еще, и то не так часто. А так, экономисты, юристы, все. А кто же будет инженерные мысли двигать вперед? Кто вот меняется, слава богу, сейчас несколько подход. А так все хотели, вот знаете, все пропаганда с телеэкранов, да, и им хочется хорошей работы, белой рубашки с галстуком пошел на работу, ни у станка, ни где-то. А ты...

0: чтобы ты мог получить такую работу, что ты для этого сделала? Иногда дети и внуки думают, что это вот так сразу все, совсем не так. Вот это все нам нужно, конечно, как-то прививать. Но опять добром и личным примером, который, ну, будет христианским. По-другому, я думаю, что мы никакого языка, на котором сможем это объяснить, не найдем. И так было, в общем-то, всегда. Да. Так вот, значит, такой у нас вопрос есть. Да, вот цитата из книги пророка Михея, 7 глава. «Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его». И вопрос, как быть, если близкий человек, родитель или ребенок не разделяет твою веру? Да, вот эти слова «враги человеку домашние его» из книги пророка Михея, но их ведь произнес и Христос, и мы знаем его высказывание, да, кто любит, возлюбит отца или мать свою больше меня, мне не достоин, там, или дочь свою, или сына своего. Вот, и «враги человеку домашние его». И всегда для нас это, конечно, таким вот недоумение вызывает, но как это так? Вот самые близкие люди, и вдруг какие враги, как они могут стать врагами. Нужно здесь так посмотреть, и тоже не раз касались этой темы, но, конечно же, остаются вопросы у людей, у других людей. Вера – дело добровольное, вот, и поэтому по разным причинам, но в одной семье могут быть различные религиозные убеждения, и к этому, конечно же, надо относиться с терпением. Вот о чем мы вот чуть раньше говорили, чтобы окружающие видели наш положительный пример христианской жизни, чтобы, знаете, был такой случай, у меня женщина говорит, мне посоветовали, я выбросила телевизор, теперь телевизора у меня дома нет, и я могу молиться. Ну, правда, муж уходит к соседям смотреть футбол. Ну, ладно, придет, наверное, после футбола домой, а то еще и не придет. Речь о чем? О том, что ты себе сделала так, а ты с ним посоветовалась. Ну, нужно как-то это все, да, вот так, чтобы мы других не раздражали. Мне надо молиться, значит, все, остального мира не существует. Как-то найти так, чтобы это было приемлемо и для тех, кто рядом. Вот. И вот эти положительные примеры, если муж сказал, вот у меня жена действительно образец, она вот молится, я хотел бы тоже быть таким, пойду и я в храм. Но ведь может такое быть? Может. Потому что и Спаситель не зря сказал, от Матфея, Евангелие, 5 глава, «Так да светит свет ваш пред человеки, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вот свет-то какой, оказывается, мы, чтобы люди видели наши добрые дела. Вот тогда будет что-то получаться. А насильно никого к Богу привести нельзя. А вот своим примером мы можем ближнему найти дорогу к Нему. Вот апостол Павел жителям Коринфа что пишет. «Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна с ним жить, то он не должен оставлять ее, и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его, ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Вот допускается, да, если один из супругов верующий, другой неверующий, но чтобы это не вызывало раздражения и каких-то разногласий, а наоборот, своим примером сделать так, чтобы та половина, которая относится к неверующим, захотела стать верующим. Прервемся на некоторое время, потом вернемся в студию.
1: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Марина Дружкова. И это моя еженедельная авторская программа. Мы начинаем?
2: Каждую среду с 14 до 15 часов в эфире «Радио Образ» слушайте программу Марины Дружковой «От чистого истока». Интересные гости, увлекательные беседы, важные темы, приятное общение и светлые, положительные эмоции. «От чистого истока» в прямом эфире «Радио Образ». Интерактив по номеру 8-902-302-84-44 и в нашей официальной группе ВКонтакте vk.com/радиообраз. Повтор программы по субботам в 19 часов.
1: До встречи в эфире!
0: Слушайте «Радио Образ» в Иксе на 95.8 FM.
3: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
4: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
5: Знак вопроса.
6: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Звоните, будем отвечать. Стараемся ответить на ваш вопрос. Да, вот еще о послушании в отношении с родителями, раз уж у нас такая сегодня тема, может быть, и на всю передачу она будет протянута. Ну, такой праздник ожидается. День любви, семьи, верности, покровителей православной семьи. Да, так вот, такой вопрос пишут нам. Если же Павел, апостол, много заповедует о родителях и велит во всем им повиноваться, не дивись. Это цитирует он, цитирует святителя Иоанна Златоуста, беседа 35-я. Вот. Он велит повиноваться им только в том, что не противно благочестию. Святое дело воздавать им всякое иное почтение. Когда же они потребуют более надлежащего, не должно им повиноваться. Потому и у евангелиста Луки говорится: «Если кто приходит ко мне и возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». До какой степени, вопрос вот в чем, до какой степени должно распространяться послушание детей и родителям? Да, вот он приводит слова, автор вопроса, приводит слова святителя Иоанна Златоуста о том, что если это противно благочестию, то не подчиняться. Вроде, казалось бы, ясно, но тем не менее об этом стоит поговорить. Могут быть, если вот в добровольном подчинении, там, да, до какой степени в вопросе звучит, до какой степени должно распространяться послушание. Если добровольное подчинение из уважения и любви, то какие тут степени, да? Но в беседе святителя Иоанна Златоуста, на мой взгляд, в этой беседе дано вполне ясное определение, когда дети родителям подчиняются, а когда твердо отклоняются от подчинения. Да, когда требуется, да, отказаться от веры, ну, предать как-то свою веру, совершить какой-то неблагочестивый поступок. Трудно представить, что родители этого могут потребовать, но, в общем-то, случается. Вот, с точки зрения, например, христианской нравственности, такое все-таки бывает. Например, родитель своему чаду велит обмануть, лжесвидетельствовать и тому подобное. Вот, тут как-то сразу надо, вот даже был пример, я как-то его приводил в одной из передач. Один мне человек рассказывал, что вот он работал в одной фирме, и, находясь с руководителем в одном кабинете, позвонили, он взял трубку. Там, говорят, позовите вот руководителя. Руководитель машет рукой и говорит, скажи, что меня нет. Ну, он сказал, там, Ивана Ивановича нет. Положил трубку и сказал Иван Иванович, вот сейчас вы меня заставили обмануть, попрошу больше этого не делать. Вот, пожалуйста, к неблагочестивому поступку, пусть не родитель, но тем не менее. И хватило силы и у того человека сказать. Больше к нему, я думаю, никто с таким не будет обращаться. Поэтому нужно. Да, мы иногда не замечаем вот этой вот, казалось бы, мелочи, которая приводит к более серьезным. Но с тем же телефоном, да, также может быть папа или мама малышу, он возьмет трубку, папа, тебя зовут, скажи, что меня нет. Скажет, что его нет, да, а вот уже и показали малышу, маленькому человеку о том, что самые близкие люди его могут обманывать. Вы же сами его научили обманывать, когда сказали вот это все. Он еще это не понял, но уже у него там отложилось, где это положено. Да, у нас звонок есть, слушаю вас, говорите.
7: Отец Владимир, благословите.
6: Бог благословит.
7: Татьяна, у меня вот такой вопрос. Вот мы говорим о Петре Февроне, а у нас такой вопрос возник, а были ли у них дети? Во вчерашней детской передаче сказали, что они были трое детей. А нигде, вот там в Муроме, во всех памятниках, там нигде вот этого не отражено, и в житие мы тоже не нашли об этом. Вот как бы уточнить и узнать.
6: Да, вот знаете, я, наверное, не уточню вам, потому что я знаю тоже столько же, сколько и вы. Потому что в житии, которое вот мне приходилось еще участь там на Истфиле, читать повесть о Петре и Февроне, она там в таком более расширенном виде, и в семинарии, когда на житие святых мы читаем, да, мы не находим там, что у них были дети, и мало того, этот вопрос часто задают. Как могут быть вот, покровителями семьи супруги, у которых детей не было? Ну, конечно, могут. Это не мешает одному и другому. Какой промысел Божий? Это уже о том или ином человеке один Господь знает, иметь детей этим людям или нет. Но вот в последнее время стало, видимо, может быть, новые какие-то открытия. Я не встречал какой-то официальной такой информации, чтобы вам сказать точно, определено, трое было или столько-то. Поэтому, к сожалению, вот пока отвечу так, но все-таки для себя посмотрю, может быть, где-то разыщу, почему вдруг появилась вот эта информация, что дети у них все-таки были. Да, вот у нас еще вопрос письменный появился. Как правильно пить святую воду и напомнить долг? Это по-христиански, спасибо. Нет, да, начнем тогда с конца. Напомнить долг, о долге, это не по-христиански. Если, значит, дал человек в долг, как нам Священное Писание говорит, ну и все, и забудь. Отдадут, хорошо, не отдадут, значит, так сказать, на волю Божию. А напоминать о долге не надо, если уж мы говорим так вот, христианское отношение. Вот так. Что касается, как святую воду пить, ну, тут вопрос-то вроде, казалось бы, простой. Принято крещенское, мы не раз говорили, я думаю, что и много еще и будем говорить, это на праздник, на крещение Господне, на преображение, на крещение и на просвещение и богоявление, когда освящается вода таким особым чином, великая гиасма называется, отношение к ней другое, не как... Я как-то перечислял в одной из передач все виды святой воды, которые в православной церкви существуют. Повторю, вода из святых источников, она святая, святая. Мы пьем прямо там, приходим, у источника пьем, умываемся там, купаемся, набираем в какие-то сосуды, идем домой и пьем ее, вот зная, что она из святого источника. Потом вода бывает малого водосвятия, вот, ну, через воскресенье где-то мы вот служим водосвятные молебны, когда освящается вода, которую также разбирают. Вот. Есть еще вода с копия, то есть копием, которым вырезается Агнец Божий на проскомедии, потом опускается в воду и прочитывается молитва. Таким образом она освящается. И ей также пользуются. Вот. И великая гиасма, которая вот такое вот освящение один раз в году бывает. К ней отношение, как я уже и говорил, особое, потому что Ну, не случайно она называется Великой Святыня. Когда-то даже был такой чин причащения Великой Гиасмой. То есть, когда человек не может принять причастие, быть в храме или призывать священника, чтобы он его причастил дома, по каким-то причинам не получается этого сделать, то Великой Гиасмой он может принимать ее, там губы смачиваются умирающим, потому что он уже не сможет там проглотить ничего. Вот, вот так, поэтому она, ее не нужно много, но она хранится долго, и вот использовать ее с таким, не держать где-нибудь, где попало, а обязательно, конечно же, там, где икона, как-то это, ну, помнить, что такое Великая Святыня. Вот, и поэтому как-то принято ее натощак, вот, может быть, там, ложечку, если человек такой необходимости испытывает, болеет или еще что-то. Вот, так вот. У нас вопрос есть еще по телефону, да, слушаю вас. Говорите.
8: Батюшка Владимир, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Я хочу узнать, когда читают наши записки, которые мы подаем сорокаусты. Ага. О здравии, о покоении. Да.
6: Хорошо. Значит, вы знаете, что мы пишем, когда приходим в храм, записки о здравии. Мы указываем там, да, что это, например, молебен. На молебен напоминают ваши записки. Если вы пишете не молебен, а, например, на сугубую ектенью, то есть когда на литургии, ну, берем литургии, на литургии поминовения происходит, вот, когда диакон или священник вот, произносит молитву «Рцем все, от всей души, от всего помышления нашего Рцем», и далее, вот, в это время, значит, он начинает поминать те записки, которые были поданы о здравии, потом позже будет упокоение. Сначала вот о здравии они читаются. В это же время, так как сорокаустов много, да, вот записки, они, он там, так сказать, держит в руках, их помянуть занимает не так уж много времени. А вот сорокаусты годовые, они записаны в тетради, и они находятся там же в алтаре, вот, в это же время и они прочитываются. Ну, понятно, что священник один, поэтому поручается, и благословение получают те, кто помогает в алтаре, они их прочитывают. Да, прочитывает священник, их еще может прочитать сорокаусты, когда он вынимает частички из просфор, из маленьких просфор, которые вы получаете, когда заказываете заказную вот, службу поминовения, или там сейчас вот принято врачу душу телес, стало много, такая молитва читается, тоже о болящих прошение произносится, вот, и частичка вынимается за болящего. Поэтому прочитываются они вот во время литургии и на проскомидии тоже. Вот так. Так что вы не беспокойтесь, даже если вы вдруг не услышали имени, которое вы записали. Но это и трудно сделать, особенно сорокауст или годовой, потому что, представляете, в течение года эта тетрадь пополняется и пополняется, и нужно их все прочитать. И они прочитываются, молитва происходит. Но вы не всегда услышите просто это. Ну, невозможно. Так, вот еще нам написали. Так, вот большой вопрос. Однажды на проповеди после венчания друзей мне запомнилась фраза батюшки: молитва мужа о семье в 1000 раз сильнее женской. Боже мой. Часто думаю о том, что мужская молитва действительно перед Господом действенней. В смысле, быстрее бывает услышана Богом, проверена жизненным опытом. Что вы думаете об этом? Почему об этом не говорят церкви на проповеди? Может быть, тогда и семьи будут крепче, и внешних врагов быстрее одолеем. Благодарю за ответ, раба Божия Лариса. Я бы, Ларис, конечно, со всем уважением к вам отношусь, но я, хотя и будучи мужчиной, но не соглашусь. А почему она должна быть более слышима, да? Некоторую ответственность за семью несет мужчина, понятно. У него свои функции, у женщины свои, в семье заботы и труды. Вот. Но молитва перед Богом, что значит действенней, да? Господь всегда нас слышит, исполняет то, что нам полезно. Вот. И, конечно, какого-то различия вот, от того, что женщина была сотворена после мужчины, только поэтому, ну так, знаете, как-то упрекать в этом Господа Бога я бы не взялся. Я думаю, что вы ошибаетесь. А молиться нам всем надо и о том, чтобы и детей воспитать, и о том, чтобы врагов наших победить, и как можно меньше бы пролилось крови. Так, такая молитва сейчас уже много, много, даже уже, можно сказать, лет читается на литургии. Мы молимся, вся церковь православная молится о том, чтобы... чтобы защитил Господь и наших воинов, и от пленения, и от ран, и так далее, и тех, кто остался без крова. Вот очень важная молитва, но она произносится. Вот так. Да, так, вот такая вот... такой у нас еще вопрос есть. Да, так вот мы, я не закончил еще ответ на тот вопрос, до какой степени нужно послушание родителям, да? То есть если благочестивое предложение, то, конечно, мы слушаемся, исполняем. Даже если нам это трудно, как-то, как бы ни казалось, как бы ни чувствовалось, все-таки мы исполняем. А вот если, если какое-то, ну, что ли, неблагочестивое желание, какой-то, как обман, как вот я приводил пример, то, конечно, конечно же, тут приходится не подчиняться. И заповедь здесь уже будет, ну, не подходить, что о послушании, да. А Христос ведь говорит: кто не со мной, то тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. Да, от Матфея, 12 глава. Ну, вот, кто нарушает заповеди, может ли быть его учеником? Ну, конечно, не может. И поэтому ориентируемся на это. Да, вот такой вот у нас вопрос еще есть. Да, и письменный есть, еще один письменный прислали сейчас. Вот. Если что-то в жизни не получается, я виноват или Бог бережет? И грех ли любоваться женской красотой? Спасибо, Евгений. Ну, у всего есть мера, и это самое, да, любой красотой как-то она нас согревает. Чтобы это был красивый цветок, красивое небо, красивые деревья, красивый окружающий наш мир. Вот. Так же и женщина сотворена более красивой. Я думаю, что все это дело в той мере, которой чувство меры дано каждому человеку, и он его, ну, должен ему следовать. Вот. А первое-то у нас там было, значит... женской, так, красотой. А первый вопрос, сейчас я посмотрю, забыл немножко. Так, а если что, да, не получается, что Бог бережет от чего-то, конечно, да. Мы вот много раз говорили о том, что слышит ли Бог нашу молитву, да, всегда ли Он ее слышит. Он слышит всегда. Но Он исполняет то, что полезно нашей душе. Вот это одно из таких основ христианской веры. И когда Господь меня не слышит, да нет, конечно же, Он слышит. Но Он видит, что тебе это не полезно. И поэтому так вот, с таким вот сочувствием смотрит на тебя и как бы пытается, чтобы мы услышали Его мысли, что проси то, что тебе нужно, а не то, что тебе просто сегодня хочется. Вот и все. Поэтому что-то не исполняется от чего-то, наверное, бережет, конечно. Вполне возможно. Да, а у нас такой вопрос. Сын говорит, что не хочет заводить семью, а дочь говорит, что не хочет рожать детей. Должны ли родители поддерживать выбор своих детей? Ну, ведь вот такую позицию детей, ну, я думаю, что православный человек поддерживать не может. Создание семьи благословлено Господом, и от прародителей до последних дней, да, мы читаем Священное Писание: «Сотворил Бог человека по образу своему и по подобию Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею». Да, это первая книга Бытия, первая глава. Сразу же Библия нам говорит об этом. Поэтому вот для чего были сотворены люди. И вот такая заповедь дана им: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. какие бы влияния ни воздействовали там на современного человека, у него, как у христианина, вот есть своя мораль, которая данная нам Богом и Спасителем разъяснена, все, казалось бы, сказано. А то, что в мире, где князь Тьмы присутствует, то, конечно же, это самое, на нее ориентироваться трудно и согласиться с... Конечно, детей воспитали сами родители. И очень печально, что получилось так, что дети не хотят продолжать род, не хотят заводить семью, не хотят рожать и воспитывать детей. Ну, это будет не по-христиански, да. Святой Климент Александрийский называет семью и, как и церковь, домом Господним. А святитель Иоанн Златоуст говорит о семье, как о малой церкви. Ну вот, другая позиция, это, конечно, печаль вызывает. А на свете много чего существует. Да, там, вот мы видим вот, однополые браки в каких-то странах. Да? Не с них же нам брать пример. А кто-то ведь разделяет такую позицию. Ну, а вопрос, кто воспитал этих людей? У них же были родители, были. И даже, скорее всего, крещенные были. И вот так вот случилось. Поэтому поддерживать выбор детей не всегда мы можем. Если у нас есть вера, если мы молимся, обращаемся к Богу, живем по-христиански, то как мы можем поддерживать вот такой выбор детей? Нет, не поддерживаем и пытаемся их наставить на путь истины. Но кому-то удается, кому-то нет. Тут уж так вот. Да. Вот такой вопрос. Я не знаю, успею ли на него ответить, но попытаюсь. Материнское проклятие. Суеверие – это или большой грех, имеющий тяжелые последствия? Вообще... Само проклятие – это такое явление нежелательное. И трудно представить мать, которая проклинает своего ребенка, но все же это случается. Случается, и приходилось молитву читать вот на, так сказать, освобождение этих клятв. Я думаю, что со священником нередко обращаются с такими вот просьбами. Когда, кстати, нужно об этом сказать, когда человек уходит в мир иной, то над гробом его читается разрешительная молитва, а в ней священник просит, чтобы Господь разрешил этого усопшего от личной клятвы или материнского, или другого проклятия. Насколько это важно? Значит, это действительно для души человека уже, для души, да, уже очень, очень важно, чтобы проклятие с ним не оставалось, когда душа покидает тело. Вот это слово имеет магическую силу, об этом как-то существуют различные мнения. Во всяком случае, надо быть сдержанным на слова и в адрес других людей, и вот не произносить вот каких-то проклятий. Мы ведь призваны Христом к любви друг к другу и даже к врагам. Вот он что говорит: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. А если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари?» Но действительно, вот очень ясно разъяснил нам Господь о том, что как мы должны поступать и с теми, кто нас ненавидит, и кто нас не любит, и кто нас, так сказать, обижает. Потому что а чем мы будем отличаться, как христиане, от других, которые вот, как он называет, мытари, да, то есть те, которые так поступают? Мы от них отличаемся, как христиане, а если отличаемся, то поступать должны так, как нам заповедал Господь. Поэтому желаем всем добра, никого не проклинаем, потому что грех будет еще и на том, не только проклятие на том, кого прокляли, да, а проклятие еще, ну, в общем-то, кто произнес слова проклятия, ну, и вообще какие-то недобрые слова в адрес другого человека. Опять же, смотрим, что говорит Христос. «Всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Не нужно никаких дурных слов говорить своим ближним. и не только ближним, вообще людям. Так, больше уже мы не успеем отвечать на вопросы. До следующей встречи. Храни вас Господь.
5: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Цезарь Кюи – русский композитор, музыкальный критик, профессор фортификации, инженер-генерал и член легендарного объединения русских композиторов «Могучей кучки», сподвижник Балакирева, Римского-Корсакова, Бородина и Мусоргского. Эти молодые композиторы во второй половине XIX века активно искали свой особенный путь в искусстве, свои оригинальные средства выразительности, свою звуковую палитру. Они осознавали личную ответственность за судьбы русской музыки, национальной музыки, доказывая всем своим творчеством, композиторской, исполнительской, общественной, просветительской и педагогической деятельностью, что они подлинные наследники и продолжатели великого и благородного дела Глинки и Дергомышского, их настоящие ученики. И Цезарь Кюи был одним из главных выразителей новой русской школы, пропагандистом творчества своих великих коллег в России и за рубежом.

0: музыки в оперном.
1: Культурой и традициями, воспитательную работу по формированию нравственных качеств и духовных ориентиров. Кроме того, занятия проходили по направлениям «Семейные ценности», «Проектная деятельность» и «Изучение Библии со священнослужителем». Для участников были организованы семинары, мастер-классы, лекции, поездки по святым местам Нижегородской области, а также участие в работах по благоустройству и реставрации храмов Нижегородской епархии в рамках проекта «Святыни Нижегородской земли». О том, почему стоит участвовать в таких проектах, рассказала участница программы «Веры едины» Юлия Мигунова.
2: Они развивают духовно-нравственные ценности. Это очень важно сейчас в нашем обществе. Чувство патриотизма, чувство интереса вообще к православной церкви, к истории России. Это очень ценно и очень важно для каждого человека в нашей стране, особенно сейчас. Но это очень сплочает людей и создает новые смыслы, новые ориентиры в жизни. Это очень важно.
1: Завершилось мероприятие награждением 50 победителей программы «Вера едины» по итогам индивидуального рейтинга. Они получили удостоверение дополнительного профессионального образования Купна и дипломы, подписанные митрополитом Георгием и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Ольга Ковалева, служба информации, Радиообраз.
3: Мы благодарим Ольгу Ковалеву за подготовленный материал. Продолжаем выпуск. Центр подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии Покров имени митрополита Николая Кутепова объявил набор на вечерние курсы дополнительного образования по следующим направлениям: иконописные курсы, певческие курсы, регенские курсы и курсы клиросного чтения. Занятия начнутся в сентябре, обучение платное. Подробная информация опубликована на сайте Нижегородской митрополии. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
2: Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин «В поисках истины. Повесть. Станционный смотритель». Если вы помните, в предыдущей лекции я обратил внимание, что развитие повести идет таким образом, чтобы все время увеличилась мысловая нагрузка, понимание этого текста у самого читателя. Значит, пока вроде бы, так сказать, мы скользим по поверхности сюжета, ничего еще такого экстраординарного здесь нет. Ну, по сути дела, предыстория знакомства рассказчика с этим обаятельным человеком, станционным смотрителем, ну и его дочкой, которая осталась в памяти у рассказчика. И поскольку он оказался в тех же самых местах, то оправдывался от мысли, что сможет с ними встретиться. Подумал он, что уже Дуня, скорее всего, замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в уме моем. Я приближался к станции с печальным предчувствием. Смотрите, ну, вот такое дурное предчувствие, которое вдруг поселилось у этого рассказчика. Лошади остались у почтового домика. Вошед в комнату, я тотчас сунул картинки, изображающие историю блудного сына. Смотрите, рассказчик второй раз нас подталкивает к осмыслению дальнейших событий через призму этой притчи блудного сына. Стол, кровать стояли на прежних местах, но на окнах уже не было цветов, и все кругом показывало ветхость и небрежение. Кто за цветами сидел? И, конечно, Дуня. Собственно, она и была цветком жизни у своего отца, станционного смотрителя. А вот не было этих цветов, а самое главное – цветок. Здесь смотритель спал под тулупом. Мой приезд разбудил его, он привстал. Это был точно Самсон Вырин, проснувшийся. Вот когда проснулся уже наш теперь герой, назван по имени, это Самсон Вырин. Но как он постарел? Сразу же оценка. Пока не собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его спину, на глубокие

0: морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину и не мог надивиться, как 3 или 4 года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. Вот смотрите, время так повлияло на него 3 или 4 года или обстоятельства. Уже намек вот этого через цветы совершенно точно указывает, что некие обстоятельства в его жизни произошли, и поскольку все здесь не ухожено, а раньше за порядком в доме, за чистотой следила, естественно, Дуня, то уже возникает у нас вместе со сказчиком вопрос: а где же Дуня? «Узнал ли ты меня?» – спросила его. «Мы с тобою старые знакомые». «Может статься», – отвечает он угрюмо. «Здесь дорога большая, много приезжих у меня прибывает». «А здорова ли твоя Дуня?» – продолжал я. Старик нахмурился. «А Бог ее знает», – отвечал он. «Так видно, она замужем?» – сказал я. Старик притворился, что будто бы не слыхал мои вопросы, продолжал пошептом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы, велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунц разрешит язык моего старого знакомца. Итак, смотрите, уже совершенно очевидно, здесь завязка этого произведения. То есть мы узнаем, что Дуни нет. И что немаловажно, вот и в предыдущих повестях Пушкин читателя ставит, по сути дела, в равные условия с рассказчиком. Я уже на это обращал внимание на предыдущих лекциях. То есть мы узнаем новости вместе с рассказчиком. Такое впечатление, что рассказчик не знает дальнейшего развития событий. И поэтому он не приуготавливает нас к угадыванию того, что может быть. Но его наблюдательность, она передается и нам. Поэтому те детали, которые он замечает, ну, собственно, и дают нам возможность как-то предугадывать или строить в своем воображении возможный ход дальнейших событий. «Я не ошибся», – продолжает рассказчик. Старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил у него угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив, вспомнил или показал вид, будто вспомнил меня. Я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула. В то время. Значит, все-таки он теперь как бы вспоминает, да, прошедшее, но развязку окончательную всего этого повествования знает. Значит, вот завязка произошла, а развязка еще, так сказать, вот будет. «Так вы знали мою Дуню?» – начал он. «А кто же ее не знал?» «Ах, Дуня, Дуня, что за девка-то была? Бывало, кто не приедет, всяких похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее то платочком, то сережками. Господа проезжали нарочно, останавливались, будто бы пообедать или поужинать. А на самом деле только чтобы в нее по доле поглядеть. Бывало, барин какой-то сердитый, при ней утихает. И милостивно со мной разговаривает. Поверите ли, сударь, курьеры, фельдъегеря с нею по получасу разговаривали». То есть для него, для чиновника 14 класса, это уже событие, потому что фельдъегерь, тот человек, который близок к императору, полчаса уделяет внимание и свое драгоценное время, да, его Дуне. Ею дом держался. А вот теперь то, что мы уже, по сути, с вами предугадали. Что прибрать или что приготовить, со всем успевал. А я-то старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь. Уж я не любил моей Дуни, аль не лелеял моего дитяти. Уж не еле было житье. И вот здесь я хочу бы остановиться. Вот всегда в повествовании, особенно у Пушкина, есть некая интрига, но она не только на поверхности, она внутри, когда мы с вами пытаемся понять глубинный смысл этого произведения. И я бы хотел обратить внимание, поскольку эта тема чуть позднее появится, сам Пушкин о ней будет говорить, на вторую книгу «Царств», глава 12, стих 3. «А у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди в нее спала, и была для него как дочь». Пока не комментирую. Вы сами поймете, почему. Должна же быть какая-то маленькая интрига. Но мы с вами заметим, да, что вот эта вот овечка выкормлена, выращена, именно как дочь. «А, да нет», – продолжает он, – «от беды не отбожишься. Что суждено, тому не миновать». То есть вот человек верит в рок, в судьбу. Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе. 3 года тому назад, однажды в зимний вечер, когда смотритель разлиновывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, подъехала тройка. Приезжий в черкесской шапке, военной шинели, окутанной шалью, пошел в комнату, требуя лошадь. Лошади все были в разгоне, то есть они где-то ездили. При всем известии путешественник возвысил было голос на гайку, но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом, не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать. Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел, он согласился ждать лошадей. Отпутав шаль и сдернув шинель, проезжал и явился молодым, стройным гусарным с черными усиками. Ну, то есть красавец. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с смотрителем, как быстренько переменялось его настроение при виде Дуни. Подали ужинать. Между тем лошади пришли, смотритель приказал тотчас, чтобы не кормя запрягали в кибитку проезжего. Но, возвратясь, нашел он молодого человека почти без памяти лежащего на лавке. Ему сделалось дурно, голова разболелась, невозможно было ехать. Как быть? Смотритель уступил ему свою кровать. И положено было, если больному не будет легче, на другой день утром послать в С за лекарем. На другой день гусару стало хуже, понятное дело. Человек я поехал верхом в город за лекарем, Дуня обвязывала ее голову платком, намоченный уксусом, и села со своим шитьем у его кровати. Смотрите, Дуня все время пребывает в каком-нибудь деле. То есть нет ни минуты, чтобы она была праздная. Она что-то делала, она помогала родителю. Она готовила, по-видимому, и обед, и ужин, так сказать, и завтрак, убирала в доме, сидела за порядком, со цветами и так далее, и так далее. А здесь вот даже и оказывают, ну, вот такую помощь этому заболевшему гусару. Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова. Однако же выпил 2 чашки кофе и охая заказал себе обед. То есть, ну, понятно. То есть уже мы можем с вами догадаться, что этот молодой человек притворился, но вот смотритель-то этого тогда не понимал. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку, заготовленную ей же лимонадом. Он каждый раз благодарил ее, обмакивал губы, возвращая кружку, в знак благодарности слабой рукой пожимал ее руку. И к обеду, когда приехал лекарь и прощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки, а затем уже по-русски, сказал, что ну, через 2 или 3 дня ему должно стать получше, и он сможет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему 25 рублей за визит. Явно сумма превышает ту, которую обычно давали за такие услуги. То есть это уже похоже на подкуп. Пригласил его отобедать, имеется в виду врача. Лекарь согласился, и оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом. Тут такое впечатление, что произошло некое соглашение между ними, да, некий сговор, да, потому что очень были довольны. Но лекарь, что получил изрядную сумму, ну, можно полагать, что ну, это как минимум половина его месячного заработка в уездном городке каком-нибудь. Так что за один визит, ну, получить такую сумму, понятное дело, но это, в общем, для него была немалая радость. Прошел еще день, гусар совсем поправился. Он был чрезвычайно весел. Почему? Да потому что в его красивой голове созрел уже некий план. Он без умолку шутил с Дунею и смотрителем, насвистывал какую-нибудь песенку, разговаривал с проезжающим, записывал их подорожную почтовую книгу, то есть даже взял на себя часть обязанностей смотрителей. Показал удивительную учтивость по отношению к Самсону Вырину. Ну, а на 3-е утро, когда уже он полюбился, смотрите, как Пушкин об этом говорит, доброму смотрителю, и когда нужно было расстаться с любезным своим постояльцем, ну, было даже несколько грустно. День был воскресный, тоже, в общем-то, воскресенье, что такое Малая Пасха. Дуня собиралась к обедне, ну, понятно, воскресный день, нужно быть в храме, гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро наградил его за постой, угощение, простился и с Дунею, и вызвался довести ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении. Помните, как она легко согласилась на поцелуй рассказчика? А тут стояла и смотрела в неком недоумении. «Чего ж ты боишься?» – сказал ей отец. Знаете, здесь уже не рассказ Самсона Вырина, а пересказ рассказа рассказчика. То самое двойное повествование, потому что здесь очень важно, что это отец говорит, чего ж ты боишься. Ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест. Но смотрите, если вот в книге «Царств», да, в этой выдержке, которую я прочитал, в этой цитате, там говорится об овечке, то тут, в общем, волк, возникает образ волка не случайно совершенно. То есть вот возникает прямая взаимосвязь, в которой волк может паять и овцу. Но волк, дескать, точнее, этот офицер, не волк, тебя не съесть, прокатись-ка до церкви. Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали. То есть, по сути дела, сам Самсон Вырин, ну, в общем-то, проявил даже волю какую-то, и Дуню, по сути, собственноручно посадил в эту кибитку гусару. Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром. Как нашло такое ослепление? И что было тогда с его разумом? Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть. То есть уже предчувствие было. Он не утерпел, пошел сам к обедне, но уже служба в храме закончилась, все стали расходиться. Он посмотрел, в церкви никого не было, только две старухи там где-то молились в углу. Бедный отец на силу решился спросить у дечка, была ли его дочка на службе. Дечок отвечал, что не было ее. Смотритель пошел домой, ни жив, ни мертв. Одна оставалась ему надежда, что Дуня, бывало так, проехала до следующей станции, где проживала ее тетка крестная. Да, и вот, может быть, она поехала туда, чтобы навестить свою тетушку. Он стал дожидаться ямщика, который должен был возвратиться с лошадьми. Он приехал к вечеру, один, в охмелю, с убийственным известием. Дуня с той станции отправилась далее с гусаром. Обратите внимание, до сих пор гусар тоже не назван по имени. Вот интересно, да? До поры до времени мы не знали имени Самсона Вырина, и теперь самое главное – это бегство барышни с гусаром. Ну, такая, можно сказать, банальная история, часто встречающаяся в первой четверти XIX века, особенно после войны 12-го года. Ну, гусары, мы в предыдущем повестях об этом, так сказать, уже было сказано, это и в метели. Да, особенно было подчеркнуто, что участники войны – это были герои номер один. Старик не снес своего несчастья, слег в ту же самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель только догадался, сопоставив все обстоятельства, что болезнь этого гусара была притворна, бедняк за ним мог сильной горячкой. То есть вот если в этой постели вот буквально днем ранее был ложный больной, то теперь уже все по-настоящему. Горячка. Бедного старика отвезли в тот город С, в больницу. На его место определили временно другого смотрителя. Тот же лекарь, который осматривал когда-то и гусара, лечил и нашего станционного смотрителя. Он уверил его, что молодой человек был совершенно здоров, и что тогда он, дескать, догадывался о злобном его намерении. Прошу отца, почему же он не сказал? Это эти 25 рублей закрыли ему рот, да? Ну, молчал, опасаясь нагайки. А, вот, оказывается, почему. Правду ли говорил немец? Знаете, картинки немецкие, лекарь немец. Ну, или только желал похвастаться своей дальновидностью. Кто же его знает? Но понятное дело, что этим он никак не утешил нашего больного. Едва отправившись от болезни, смотритель выпросил у почмейстера отпуск на 2 месяца и, не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своей дочерью. Из Дорожной он знал, что ротмист Минский ехал из Смоленска в Петербург. Смотрите, ротмист Минский. Вот теперь уже появляется фамилия этого, но еще имени, так сказать, и не появилось, этого гусара. Ямщик, который вез его, сказал, что всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. Волк, овечка, охота. Смотрите, какие здесь появляются связующие лексемы. Овечка, волк, охота. А вот, думал смотритель, приведу я домой заблудшую овечку мою. Вот теперь возникает уже не притча о блудном сыне, а притча о бедной овечке, которая, собственно, и положена, как можно предположить, в основу этой повести. Кто из вас, это Евангелие от Луки, 15 глава, 4-10 стихи. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее? А нашедший возьмет ее на плечи свои с радостью, и пришедший домой созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». То есть здесь совершенно очевидно, да, вот возникает именно аллюзия к этой притче. Ну, правда, у Самсона Вырина была всего лишь одна овечка, его заблудшая дочка. И тем более, да, он не оставляет 99 овечек, а идет за одной, вызволит ее. Но здесь, смотрите, есть слабая надежда. Он не уверен, что вернет. Авось. Вот знаменитая русская авось. Авось верну, приведу домой мою заблудшую овечку. Значит, вот эта вот притча евангельская, она в какой-то степени уже, теперь новая притча, да, разворачивает этот сюжет. С этой мыслью прибыл он в Петербург. Остановился в Измайловском полку, в доме отставного унтер-офицера, которого давным-давно звал по своей службе. Скоро узнал, что ротмистр Минский в Петербурге живет в Демутовом трактире. Сам Пушкин неоднократно в нем останавливался. Значит, это топография реалий Петербурга. Ну и смотритель решился к нему явиться. Рано утром пришел в переднюю, просил доложить его высокоблагородие, что усталый солдат просит ему видеться. Военный лакей доложил, что его хозяин никого не принимает, еще, так сказать, вот он спит. Смотритель пришел позднее, в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате в красном скуфье, то есть вот домашней шапочке. Что, брат, тебе надобно? То есть он его с первого взгляда даже не узнал. Сердце старика закипело, слезы навернулись на глазах, и он дрожащим голосом произнес только: «Ваше высокоблагородие, сделайте такую божескую милость!» Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет, запер за собой дверь. Вот только теперь по голосу, так сказать, он знал, кто перед ним. «Ваше высокоблагородие», — продолжал старик, — «что с возу упало, то пропало. Отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню. Вы натешились ею, не погубите же ее понапрасну». Вот здесь сразу же возникает еще одна аллюзия. Смотрите, определение «бедная Дуня». Хочу заметить, что вот этот эпитет «бедная» еще трижды, кроме этого, то есть всего 4 раза, появится в этой повести. Совершенно очевидно, Пушкин хочет связать судьбу, пока нам еще неизвестно, этой Дуни с бедной. Но тут сразу же на ум приходит знаменитая повесть самого Карамзина, да? И вот если там бедная Лиза погибает, то тут, в общем-то, по сути дела, вырастает, ну, как бы, так сказать, вот линия возможного развития событий. Потому что здесь тоже говорится, да, отдайте мне, по крайней мере, мою бедную Дуню. Вы натешились ею, не погубите же ее понапрасну. «Что сделано, того не воротишь», — сказал молодой человек в крайнем замешательстве. Обратите внимание на его состояние, крайнее замешательство. «Виноват перед тобою». И теперь вот тоже маленькая деталь, точнее, та лексика, которую подбирает Пушкин. «Рад перед тобою», я пропускаю одно слово, «просить у тебя прощения». Что, готов просить у тебя прощения? Нет, рад просить у тебя прощения. Это разные совершенно вещи. Готов, ну, дескать, ну, уже случилось, вот, так сказать, и рад просить у тебя прощения. Другое отношение к происходящему. Потому что раз явился отец этой, так сказать, вот девушки, которую он увез, значит, он офицер. Рад попросить у него прощения, потому что совесть, по-видимому, его мучила. Но не думай, чтобы я Дуню мог покинуть. Она будет счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит. Она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она, вы не забудете того, что случилось. Ну, на этом, пожалуй, я закончу сегодняшний рассказ. Всего доброго. До свидания.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Время вместе проведем, новое узнаем.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, маленькие и взрослые. Здравствуй, Штокола. А что с тобой такое?
1: Привет, ребята. Все-то вы, Елена Олеговна, видите. Все-то вы замечаете. Я поругался с другом.
0: Прямо-таки поругался?
1: Ну, в общем-то, не совсем так. Если быть совсем точным, то я очень на него обиделся. Сильно-сильно. Просто я очень долго делал одно дело. Старался, чтобы все у меня получилось хорошо. А мой приятель, он мне сказал, что я халтурил. Знаете, как обидно, прямо как ножом по сердцу.
0: Согласна, ситуация неприятная.
1: Елена Олеговна, да я уже 3 дня об этом думаю. Ну почему он так сказал? Он же знал, что я стараюсь.
0: Подожди, малыш, не кипятись. Давай-ка мы с тобой вот что сделаем. Попросим нашу Любашу рассказать нам про обиду.
1: А что про нее рассказывать? Мне и так от нее уже деваться некуда.
0: Даже так? Все гораздо сложнее, чем могло бы быть. Очень прошу тебя, Штокола, послушай, пожалуйста, рубрику «Богатство души». Любаша тебе все объяснит.
2: Я хочу богатым быть, но не денежки копить, а в душе своей богатство развивать, растить, крепить.
3: Здравствуйте, мои любимые радиослушатели, мальчики и девочки. Обида. Думаю, что каждая из вас хоть раз в жизни испытала это на себе. Давайте же сегодня мы все вместе попробуем разобраться с этим. И начнем, как всегда, с наших юных помощников. Так что же такое обида?
4: Обида – это когда ты что-то заметил, а тебя никто не обращает внимания. Это означает и обида.
5: Когда человек, ну, может быть, читал журнал, и потом кто-то обидел, на пол бросил этот журнал и начал по нему прыгать и рвать себе волосы. Может быть, это он сердится уже.
6: Просто не поссорились, а по пустяку просто обиделся. И ни с кем не разговаривает, не дружит. И всем настроение портит.
7: Обида – это когда человеку одному дали что-то, а другому дали тоже что-то, но не такое хорошее, как у того человека. Чего обижаться-то?
8: Обида – это когда человек тебе сказал что-то неприятное, и тебе тоже становится как-то неприятно, и ты сразу начинаешь думать, какой он плохой, и получается, что ты обижаешься.
9: Обида – это когда человек, если его кто-то обидит, то он может с ним не дружить, поссориться. И вообще обидой можно человека даже сильно задеть, чем кулаками можно даже так сильно задеть чем-нибудь таким обидным.
3: Спасибо, мои хорошие, за ваши ответы. А теперь попробуйте ответить на такой вопрос. Что значит копить обиду?
7: Это выражение означает, что, например, человек был лучше его многие годы, и он копил обиду. Чего обижаться-то вообще? Что копить обиду-то?
5: Это означает, если вот один и тот же человек тебя обижает, то ты все это помнишь, помнишь, помнишь, и обижаешься.

0: Это была колыбельная «Птица райская». Желаем вам теплого покрова, спокойствия и самых сладких снов и детям, и взрослым.
1: Сладкий сон.
2: В эфире радио «Образ».
3: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
4: Специальный репортаж на радио «Образ». Чем живет православная молодежь? Социальное служение церкви, красота богослужений, культура и церковное искусство. Самые яркие и интересные события Нижегородской митрополии, которые произошли за неделю, с комментариями с места событий в выпуске программы «Специальный репортаж». Слушайте по воскресеньям в 15.30 и 20.30. Повтор в понедельник и вторник в 10.30 и 17.30. Специальный репортаж на радио «Образ».
2: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
5: Вопрос священнику.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня на вопрос отвечает иерей Дионисий Чебиряев. Батюшка, здравствуйте, благословите.
7: Здравствуйте, помощи Божьей вам.
6: Спасибо, батюшка. Сегодня вопрос. Почему важно быть в церкви, соблюдать правила? Разве Богу недостаточно, что я верю и соблюдаю заповеди?
7: Хороший вопрос. Действительно важно быть в церкви и важно соблюдать правила. Наверное, это целых два таких вот интересных вопроса. Быть в церкви нужно не потому, что Бог так повелел, и никак иначе нельзя. Быть в церкви нужно, потому что это помогает нам же быть с Богом. К примеру, если я, не дай Бог, заболел, я иду в больницу. Можно попробовать полечиться дома, но лучше не рисковать. Если я хочу чему-то научиться, я иду в институт. Можно, конечно, опять же, дома почитать книги и заняться самообразованием, но потом куда ты с этим самообразованием пойдешь? Точно так же и с церковью. Если я хочу быть с Богом, можно, конечно, попытаться дома думать, что то, что я делаю, это угодно Богу и достаточно, но лучше все-таки идти в церковь и проверить, правильно ли я делаю. И как раз правила, они и, уж извиняюсь за тавтологию, проверяют правильность наших поступков. Мое какое-то свершение, да, мое дело, мои мысли, насколько

0: они являются верными, насколько они действительно угодны Богу. Но и самое главное, ради чего мы в церкви, это таинство причастия. Потому что без причастия все остальное, оно будет бессмысленно. Я могу соблюдать заповеди, хотя, опять же, какие заповеди? Заповеди Моисея? Ну, может быть. Хотя даже древним иудеям, людям, которые выросли вот в культуре этих заповедей, это было крайне сложно и тяжело. А заповеди блаженства, то, к чему нас призывает сам Христос, просто невозможно выполнить вне этого единства с Богом, вне причастия. Поэтому, по сути, церковь — это то, что помогает нам по-настоящему верить. Ну и потом, не совсем корректно вот это, да, Богу недостаточно. Богу-то, может быть, и достаточно, а достаточно ли нам? Для кого-то на определенном этапе жизни достаточно хотя бы верить в то, что Бог есть. Для кого-то достаточно при этом соблюдать вот те самые заповеди Моисея, да, не убей, не укради, не прелюбодействуй и так далее. Но все это мало для нас же самих, потому что мы призваны к гораздо большему. Мы призваны к тому, чтобы быть сынами Божиими. А для этого надо как можно ближе стараться быть к Богу. Нужно пытаться услышать Его, и нужно делать. Ведь христианство — это не религия рассуждений и таких вот теоретических каких-то, да, вот, ну, как философская система, например, да, я верю в нее или не верю в то, что, например, там, Платон прав или не прав. Христианство не требует вот такой вот теоретической веры. Христианство призывает нас к вере действенной, к вере, которая будет наполнена какими-то поступками. Опять же, как правильно делать, что правильно делать. Для этого нужно приходить в церковь. Тем более, что сейчас во многих храмах существуют различные благотворительные организации, какие-то приходские проекты, и именно там вы сможете себя реализовать во всей своей полноте, и получится-то, что вот эти вот правила, они приведут вас к свободе. Потому что есть рабство греху, а есть рабство Богу, как говорит апостол Павел. Не в том смысле, что Бог нас делает рабами, а в том смысле, что вот как вы раньше с каким удовольствием служили греху, вот теперь с тем же стремлением постарайтесь послужить Богу. Все это как раз и можно реализовать в церкви. Так что приходите.
1: Батюшка, то есть вы сейчас о церкви как сообществе людей говорите, да? Куда можно прийти и где можно найти, как себя реализовать?
0: Церковь — это и есть сообщество людей, объединенных верой, любовью, таинствами и священным началом. Поэтому храм, как здание, это всего лишь место, где мы, церковь, живем, существуем, молимся и причащаемся. Это некое такое действительно отдельное место, где мы пытаемся быть с Богом, и Он всегда с нами. А церковь в общем действительно это некое сообщество людей.
1: Батюшка, спасибо вам за вашу помощь.
0: Помощи Божьей вам. Всего доброго.
1: Напоминаю, что сегодня на вопрос отвечал иерей Дионисий Чебиряев.
2: Подожди еще спать.

Преподобный Павел родился около 228 года в городе Фиваид. Мальчик получил хорошее светское образование. Его родители исповедовали православие. В то время христиан жестоко преследовали. Павел оставил все свое богатство и бежал в пустыню. Он нашел себе пещеру и жил в ней, питаясь финиками, а одежду изготовлял из листьев. Хлеб же, по преданию, каждый день приносил ему ворон. Так и прожил преподобный всю жизнь, ни с кем не общаясь и не видя людей. Он скончался в 341 году. Свидетелем его смерти был пустынник Антоний, покинувший свой монастырь из-за гонений против христиан. Он рассказывал, как львы пришли из пустыни, чтобы когтями вырыть могилу преподобному. При этом звери жалобно рычали, как будто плакали. Антоний похоронил преподобного Павла и провел всю ночь в молитвах над его могилою. Сам Антоний был рожден на севере Фивады, южной области Египта, в богатой благочестивой семье. Его родители умерли, когда юноше было всего 20. Однажды прочитал он, как верующие ради вечного спасения жертвовали своим богатством, и принял это как знак свыше. Он продал имущество, деньги раздал нищим и стал искать общение с пустынниками. Когда в Римской империи прекратились гонения на мучеников веры, Антоний возвратился в монастырь. Он питался плодами своих рук, возделывая землю и выращивая хлеб и овощи. По преданию, сначала дикие звери топтали и поедали его урожаи. Однажды преподобный заметил зверя, ударил его прутом и произнес: «Зачем причиняете мне вред? Я же вас не притесняю. Приказываю вам, именем Господа, ступайте прочь и не приходите больше». С тех пор звери не тревожили преподобного Антония. Антоний Великий всегда был приветлив, но неизменно непоколебим в вере. С еретиками он беседовал лишь в том случае, если они обнаруживали готовность отказаться от своих заблуждений. Всем же остальным преподобный говорил, что дружба с еретиками причиняет вред душе. Как-то посетили Антония два греческих философа, желая испытать его на мудрость. Антоний, зная их мысли, спросил: «Зачем вы пришли к несмысленному и хотите иметь дело с неразумным?» Философы возразили: «Мы не считаем тебя глупым, но совсем наоборот, мудрым». «Если пришли вы к неразумному, – отвечал Антоний, – ваш труд напрасен. Если же я, как вы говорите, человек мудрый, то надо подражать мудрому и благочестивому. Если бы я пришел к вам, то мне нужно было бы подражать вам. Но так как вы пришли ко мне, то будьте же христианами». Философы ушли, пребывая в несказанном удивлении. Приходили и другие, желая посмеяться над святым неграмотным человеком. Но Антоний Великий пристыдил их, говоря: «Что появилось раньше, ум или письмена?» «Ум изобрел письмена», — отвечали ему. Тогда блаженный сказал: «Итак, поэтому, в ком здравый ум, может не нуждаться в письменах». Преподобный Антоний Великий скончался 17 января 356 года, на 105 году жизни. Перед смертью он попрощался с учениками и радостно отошел ко Господу. Ученики предали его тело земле, но до сих пор никто не знает места погребения святого Антония.

0: Маленький жук золотою каплей висит и качается на цветке, а в речке на длинной своей ноге ива нахохлилась, будто цапля. Дремлет, лесной ворожбой объята, а мимо покачиваясь в волнах, пунцовый воздушный корабль заката плывет на распущенных парусах. Сосны беседуют не спеша. И верю я тверже, чем верят дети, что есть у леса своя душа, самая добрая на планете. Самое доброе потому, что право едва ли не все земное, вечно живущее под луною, обязано жизнью своей ему. Эдуард Осадов.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 7 июля, в южной части региона будет облачная погода, возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут днем плюс 22 градуса, ветер юго-западный 4 метра в секунду. На севере области ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 21 градус, ветер южный 4 метра в секунду. Завтра, 7 июля, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 21 градус, ветер южный 4 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и

Богов, аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до смерти, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа на ней присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою и словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй.

И в ныне, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого укорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавое не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творче мой владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мене на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай и сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Ти благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, юже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни всем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесям нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я,
Господи, посли благодать Твою в помощь мне,

да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благоса Твоих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тебя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и притечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и творче, не хотяй смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть мя и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я, владычица моя, госпожи Богородице, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо, владычица моя, Богородице, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершатися неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но молизами грешного и недостойного раба твоего, якогда достойными покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранные воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и дне, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойнее бы суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем я ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнание всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, внемощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братья наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего.
Помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством, и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молютя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой яко благ и человеколюбец». Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в храме Воскресения Славущего в Марьинском парке города Москвы 15 декабря 2024 года.
2: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Вот эти слова являются одними, может быть, из самых важных в Священном Писании. Гордость – это то, что сопровождает человека, особенно когда он либо восходит по степеням своей карьеры, либо когда становится более богатым, более успешным. То есть тогда, когда он со своей личностью начинает исключительно связывать свой успех. Это я такой. Надо же, выбился. Кем был, а кем стал. А вот этот не выбился и не стал. Ох, какой я крутой, какой умный, какой правильный. И даже если человек эти слова не говорит, вот этот яд гордыни, он входит в его сознание. Мудрость заключается в том, чтобы человек умел правильно вести себя и в бедности, и в богатстве. Никогда не нужно забывать о Боге, потому что бедный в одночасье может стать богатым, и богатый в одночасье может стать нищим. И как часто так бывает. Душа, все у тебя есть, пей, ешь, веселись. И говорит безумному свыше голос: «Всю ночь возьму душу твою, куда ты денешь свое богатство?» Самый богатый человек не может распоряжаться своей жизнью. Да, при помощи современной медицины можно продлить как-то свою жизнь или облегчить какие-то болезненные страдания, а вот избежать смерти, даже часто преждевременной, никто не может, потому что рождение и смерть в руках Божьих. Вот это стояние или хождение пред Богом, как говорили святые отцы, ходить человек пред Богом должен, то есть соизмеряет свои мысли, свои поступки с волей Божией, подвергать себя постоянно как бы суду Божьему и таким образом духовно возрастать. И тогда материальное богатство будет не в погибель, а в спасение. –

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами священник Стефан Демусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 13 главы Евангелия от Матфея, с 10 по 23 стих.
2: «И приступивши ученицы Его рекоши Ему, почто притчами глаголеши им».
3: «И приступив ученики, сказали Ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в 60, а иной в 30.
2: Ово 30.
1: Большинство из нас настолько привыкло, что христианская вера не скрывается, но проповедуется во всеуслышание, что слова сегодняшнего отрывка могут показаться нам странными. Почему одним дано знать тайны Царствия, а другим нет? Разве это справедливо? Однако на самом деле в сегодняшнем чтении нет ничего удивительного и ничего несправедливого. Если кто-то занимается всерьез тем или иным делом, он понимает, что по-настоящему понять его можно только изнутри. Именно поэтому важно, что Христос открывает тайны Царствия Божьего ученикам, а не просто всем, кто находится рядом или ходит за ним из любопытства. Дело не в жестокости Христа, не в том, что Он не хочет говорить с людьми, а в том, что люди, не желающие отнестись к Нему всерьез, сами оказываются неспособны воспринять Его проповедь. Именно об этом следующие слова, кажущиеся еще более жестокими и несправедливыми. Христос говорит, «Ибо кто имеет, тому дано будет, и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Мы настолько привыкли к идее равенства, к тому, что каждый человек должен быть обеспечен и никого нельзя оставлять ни с чем, что не замечаем ни свободы человека, ни того, что его состояние обусловлено его выбором. На самом же деле, если понять, что речь идет о жизни человека, в которой он сам является полноправным хозяином, жестокости в этой фразе не останется. Всякому даны таланты и возможности. Всякий волен реализовывать их или не реализовывать. Если человек имел талант художника, но не стал его развивать и постепенно потерял и ту способность, которая у него была, нас это вовсе не удивит. Однако то же самое происходит в духовной жизни. Имея религиозный талант, человек может развивать его, проявлять решимость и упорство и в итоге достичь святости. Но он же может, поддавшись лени, не развивать своих талантов и потерять и то, что имел. Иудеи имели закон – Писания и пророков, но, проявив косность и недоверие, остались ни с чем. Однако эти страшные слова не только об иудеях, они о каждом из нас. Всякий человек может, видя не видеть, и слыша не слышать. И в этом будет явлена страшная свобода человека. В таком случае большая одаренность оказывается во вред, так как по слову Христову, кому много дано, с того больше и спросится. Употребляя все усилия, Бог желает спасти человека. Он говорит притчами, потому что притча может быть понятнее простому человеку. Однако дело не столько в простоте или понятности, сколько в том, что сердце людей огрубело, и они перестают слышать и понимать очевидное. В этом контексте блаженство ушей апостолов заключается не в том, что они просто видят и слышат Христа, но в том, что они сознательно, по доброй воле, ответили Христу в своем сердце. У каждого из нас есть разные способности. Они реализуются нами каждым по-своему. Наряду с прочими нам дана способность веры и жизни с Богом. Остается только одно – найти в себе силы к тому, чтобы проявить решимость и ответить Богу в своем сердце.
0: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение всеночного бдения.

Ящик мя, яко укрепишеся паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Из глубины возвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Да будут уши Твои внемлю.

0: «Святость Церкви». В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами разговор о почитании мощей святых угодников. Мы говорили с вами о том, что равно благодатно почитание святых мощей, разрушенных тленом, частично разрушенных, и мощей нетленных. Но, к величайшему сожалению, братья и сестры, человеческая природа слаба, человеческая природа греховна, человеческая природа желает видеть зримое материальное почитание. И поэтому в синодальный период в Русской Православной Церкви сложилась такая традиция, что для святого обязательно необходимо наличие нетленных мощей. Еще раз повторюсь, братья и сестры, такого никогда не было. Это не совсем правильная традиция. И мы с вами видим, что одинаково благодатны мощи и Александра Свирского, и Сергия Радонежского, и Кирилла Белоязерского. И что из этого проистекало? Из этого проистекало то, что если обретались мощи какого-то святого, и эти мощи были подвержены тлену, то многие священнослужители, многие деятели нашей церкви стеснялись выставлять эти тленные мощи на всеобщее обозрение, на всеобщее поклонение. Это была неправильная позиция. Мощи помещались в роскошные саркофаги, которые приобретали вид нетленных мощей. Возникала некая подмена. Не просто украшение раки с мощами, а подмена. Туда вкладывались различные посторонние предметы. Да, было, к сожалению, и такое. Когда, пытаясь обрести внешнее благолепие, мы теряли понимание того, что важны не сами мощи. Важна та благодать, которая эти мощи напоивает, которая эти мощи пропитывает. Возникали проблемы именно с тем, что пытались подменить мощи, пытались подменить какими-то иными предметами. Не будем сейчас подробнее говорить об этом. Но, братья и сестры, мы понимаем, что в церкви никакая подмена, никакие обманы в церкви невозможны. Мы помним слова Спасителя о том, что все равно все становится явным. И ярким, убедительным примером этому послужило те нестроения, которые возникли в нашей церкви в 17-18 году, когда богоборческая власть большевиков начала кампанию по изъятию церковных ценностей, по вскрытию мощей. Вскрывались останки святых, вскрывались мощи, и там, к величайшему сожалению, обнаруживались посторонние предметы. Можем себе представить, какой удар это нанесло по нашей церкви. Даже нет, удар не был нанесен. Если люди искренне приходили в церковь, они все это прекрасно понимали. Удар был нанесен по сомневающимся, по тем, кто был некрепок в вере. Когда все вот эти останки вываливались, и все содержимое этих рак, не имеющее отношения к останкам святых, показывалось людям и говорилось: вот, вас обманывают, вас дурят. Посмотрите, братья и сестры, посмотрите, товарищи, как они тогда друг друга называли. Для многих, наверное, это послужило соблазном. Именно поэтому, братья и сестры, говоря о святых, говоря о святости, мы должны с вами понимать, что наличие нетленных мощей не всегда и не совсем является обязательным. Хотя, если Господь действительно попускает нам обрести нетленные мощи, мы с величайшим благоговением обращаемся к ним.
2: Храни вас Господь и Пресвятая Богородица на вашем пути.

0: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.
1: Уважаемые радиослушатели, каждое воскресенье на радио «Образ» прямая трансляция Божественной Литургии из Кафедрального Собора Нижнего Новгорода во имя святого благоверного князя Александра Невского. Начало в 9 часов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Русские святые.
2: Тихон, патриарх московский и всея Руси. Василий Иванович Белавин появился на свет 19 января 1865 года. Он родился в селе Клим Псковской губернии в благочестивой семье священника. Дети помогали родителям по хозяйству, ходили за скотиной, все умели делать своими руками. В 9 лет Василий поступил в духовное училище, а по окончании его покинул родительский дом. Следующим этапом жизни Василия стала учеба в Псковской семинарии. Василий был доброго нрава, скромный и приветливый. Учеба давалась ему легко, и он с радостью помогал однокурсникам. За это в училище Василия прозвали архиереем. Закончив семинарию одним из лучших учеников, Василий успешно сдал экзамены в Петербургскую духовную академию. Академические друзья присваивают ему новое уважительное прозвище – «Патриарх». Оно стало правительским. По окончании Петербургской духовной академии Василий принял постриг с монашеским именем Тихон. В 1899 году Тихона рукоположили во епископа. Произошло это в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. После Тихон служил в Холмско-Варшавской епархии, просвещал Америку, возглавлял он и Ярославскую кафедру, управлял Виленской и Литовской епархиями. В Америке Тихон пробыл 7 лет. Он посещал труднодоступные и отдаленные приходы, возводил новые храмы, среди которых Никольский собор в Нью-Йорке. Святителя Тихона до сих пор называют в Америке апостолом православия. В 1917 году на Поместном соборе Русской Православной Церкви было восстановлено патриаршество. Отменил его Петр I еще в 1700 году. На Поместном соборе были приняты три кандидата – самый ученый – архиепископ Антоний, самый строгий – архиепископ Арсений и самый добрый – митрополит Тихон. Из этих трех кандидатов патриарха выбрали по жребию. В результате 11-м патриархом московским стал святитель Тихон. Его назначение все приняли как волю Божию. В 20 веке тяжелое межвоенное время сопровождалось арестами и убийствами епископов и священников. Изымались святыни, разрушались храмы. Измученный допросами и болью за распинаемую церковь, патриарх Тихон ушел из жизни 7 апреля 1925 года. Он скончался в Москве. Прославление святителя Тихона произошло на архиерейском соборе Русской Православной Церкви 9 октября 1989 года. Прошло 67 лет со дня кончины святителя Тихона, и Господь даровал России святые его мощи. Покоятся они в Большом соборе Донского монастыря.

0: Вышел в свет новый номер газеты «Ведомости Нижегородской митрополии». Читайте в свежем выпуске материалы о церковной жизни нижегородцев. Все краски православия теперь издаются в цвете.
1: Что дает практика чтения «Неусыпаемой псалтыри» и как в Нижегородском Александро-Невском кафедральном соборе вот уже 20 лет сохраняется эта традиция? Как сохранить связь с Богом в пару летнего зноя, отпусков, путешествий и дачных забот? Какие истории про митрополита Георгия рассказывают его земляки-белорусы? Чем нам могут быть по-человечески близки и искренне симпатичны святые царственные страстотерпцы? Мог ли иконостас Смоленского храма в Выездном быть созданным по проекту, подготовленному для Казанского собора Санкт-Петербурга?
0: Об этом и многом другом в новом номере газеты «Ведомости Нижегородской митрополии» для тех, кто интересуется миром православия.
2: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.
3: Уважаемые радиослушатели! Каждое воскресенье на радио «Образ» прямая трансляция Божественной литургии из Кафедрального собора Нижнего Новгорода во имя святого благоверного князя Александра Невского. Начало в 9 часов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: высокие истины о Боге и о духовной реальности непосредственно. Говорить им напрямую все равно, что ученику первого класса читать лекцию по сопромату или Канту. В лучшем случае ничего не поймут, в худшем возникнет резкое неприятие, отторжение, а возможно даже и озлобление. Поэтому и необходимо прибегать к такому нехитрому способу – рассказывать слушателям сказки, истории, которые на самом деле не происходили, но которые в то же время содержат в себе или важный нравственный урок, или скрывают глубокую истину о Боге и его отношении к человеку. Каждый поймет этот урок в силу своего духовного развития. Иными словами, образы притчей – это своеобразная защита для людей от них же самих, чтобы они не поранились. Мы так защищаем психику маленького ребенка, когда он задает взрослые вопросы. Откуда берутся люди? Что такое смерть? Почему в мире бывают войны? И тому подобное. Они должны дорасти до того, чтобы узнать, как на самом деле устроен этот мир. Что же является причиной такого духовного инфантилизма? На это Спаситель прямо указывает словами древнееврейского пророка Исаии. «Огрубело сердце людей», — говорит он. На самом деле русский перевод несколько смягчает оригинал. Еврейский текст можно перевести как «ожирело сердце людей», то есть стало неповоротливым, грузным. В погоне за комфортом, удобствами, покоем люди потеряли внутреннюю бодрость, подтянутость и трезвенность. Их сердце стало подобно жесткой, каменистой, заросшей сорняками почве, на которой слово проповеди не может прижиться. Это состояние духовного ожирения и влияет на восприятие человеком окружающей действительности. Как говорит Спаситель, они ушами с трудом слышат и глаза свои сомкнули. То есть разговаривают с такими людьми напрямую, словно об стенку горох. Однако и оставить их нельзя. Поэтому в надежде, что они обратятся, то есть изменятся, покаются, Господь и предлагает им притчи. Совсем иное апостолы. Им Господь, не опасаясь, расшифровывает приточные образы и поясняет их подлинное значение. Почему? Не стоит думать, будто бы они были образованнее или же культурнее, чем другие слушатели Христа. Дело не в этом. Они имели иное сердечное устроение. Если большинство людей приходили к Иисусу, чтобы получить от Него практическую выгоду, исцеление телесных недугов, утешение в скорбях, чтобы просто насладиться его мудрыми и глубокими речами, ученики видели в нем истину, подлинный, неприходящий смысл жизни. Поэтому ради Христа они были готовы пойти на все, даже если это не сулит им ничего хорошего. Пойти не для того, чтобы получить выгоду, а напротив, чтобы полностью посвятить все свое Ему. История является этому ярким подтверждением. Практически все ученики Спасителя закончили свою жизнь мученически, продолжая дело своего учителя. Для каждого из нас это является своеобразным призывом. Не стоит обременять свое сердце посторонними привязанностями и отягощать его чрезмерной заботой о земном. Единственное, на чем оно должно быть полностью сосредоточено, так это на Христе. Лишь в этом случае та благодать, которую Господь дарует нам в таинствах Церкви, найдет в нас добрую почву, и мы, подобно Его ученикам, принесем богатый плод.
1: Евангелие, день за днем.
2: Песнопение всеночного бдения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе что содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствы. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави тебя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу слове сен твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далися нам грешным заступлением, и приими сию молящуюся саны, вем бо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением,

Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение. Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я и помышление, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обсая небесовского. Ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но яко же обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть мя и свести во от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний. Сади в сердце мое, творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое. На Тя, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершатися неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, Единочистая и Благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противногами врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но молизами грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранные воеводи победительные, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем я ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братья наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего,
помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений, и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего и на всякий час,

Пленностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Общежительное монашество по истории церкви было основано Пахомием Великим. Стоит упомянуть также и Феодосия Великого. Монахи учились жить вместе. Жить вместе – это очень трудно. Я думаю, каждый из нас знает, братья и сестры. Вот именно в этом видели общежительные монахи свой подвиг. В том, чтобы жить вместе в братской любви и в братском согласии. И именно это является назидательным в их подвиге для нас. Как суметь, как научиться жить в союзе с другими людьми, как построить общину, подобную апостольской, для самих себя. И самое главное, как не осуждать ближних. Именно этому учились монахи в общежительных монастырях. И во многом именно в этом смысл подвига тех, кто прославлен в святости при общинном жителе. Главным же здесь является послушание. Но послушание ни в коем случае не слепое, не безумное, которое практикуется в различных тоталитарных сектах, а послушание осознанное, именно в духе любви Христовой. Постепенно общежительное монашество становилось наиболее значимым. И именно из общежительных монастырей вышло наибольшее количество преподобных. Очевидно, это связано еще и с тем, что именно о монастырях сохранилось наибольшее количество сведений. Ведь наверняка, что многие из тех, кто сподобился из святости в пустыне, в отшельничестве, нам просто неизвестны и, следовательно, не прославлены. Но мы верим, что количество таких преподобных монахов значительно больше, чем оно внесено в наши святцы. Если в монашество подвязали женщины, то речь идет о преподобных женах. Стоит отметить, что число их по сравнению с мужчинами значительно меньше, оно невелико. Они во многом уступают преподобным мужам. Женщина раскрывает свой христианский подвиг, как правило, именно в семье. Как правило, подвиг женщины все-таки – это чадородие. А монастыри в основном основывались вне городов, и основание такого монастыря казалось для женщин несообразным обществу по причинам непосильных трудов, опасности и мнения, что женщина должна в первую свою очередь раскрыть себя в семье. Женщины, как правило, с небольшой охотой уходили из городов, уходили из семей. Когда мы говорим о почитании преподобных, стоит отметить, что почитание преподобных равномерно распределено по всему церковному календарю. Существует почитание по дням отдельных групп преподобных, соборов, как, например, собор Дивеевских святых, собор Киевских святых. За преподобных на проскомедии вынимается шестая частица из девятичинной просфоры. Храни вас всех Господь, братья и сестры.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Верую на «Радиообраз». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
3: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
2: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Верую», ее ведущая Ирина Вдовина. Наша программа рассказывает о людях, которые готовы делиться опытом, мудростью, истории которых могут вдохновить, прогнать хандру и грустные мысли, помогут справиться с переживаниями и улыбнуться тем, кто рядом. Сегодня у нас в гостях героиня, которая с раннего детства верила в свою мечту и отправилась на поиски синей птицы. Дорога ее жизни – вера. С верой она придумала и создала театр «Вера». И имя ей – Вера Горшкова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Нижнего Новгорода. И наша первая глава – «Служение».
2: Служение.
3: Здравствуйте, моя дорогая, любимая Вера Александровна.
4: Добрый день.
3: Мой учитель, мой наставник. Я всегда вас благодарю за те постулаты, за те истины, которые мне в жизни очень помогли. Низкий вам поклон за ваши правила жизни.
4: Это встреча. Вот я все время говорю, что ничего же нет случайного на земле. Потому что если бы, наверное, этой встречи не было нашей, то, возможно, и моя жизнь по-другому пошла. Каждая из ваших судеб – это одна судьба во мне. Это то движение жизни и та вера, которая во мне живет, потому что есть у меня вы. Да, разбросанные, наверное, по всем разным уголкам земли. Но если собрать всех вместе, то это, наверное, будет огромная сила. Потому что, ну, во-первых, сила верования в само дело, которое мы делали, да, верование в то, что все на свете будет хорошо.
3: Мы всегда верили в это, Вера Александровна. Да. А вы знаете, это как-то легче жить, когда ты вот веришь, идешь, и тебя уже не сломать. Я вот помню с юности, как вы говорили, и тогда я еще была школьницей, а вы говорили: умейте слышать, умейте слушать. И вот это вот до сих пор, сейчас уже на всех тренингах это говорят, а тогда говорили вы нам, детям, и это я как бы вот внемла и несу по день сегодняшний. И всегда еще помню, как вы говорили: держите спину ровно и прямо, никогда не садитесь глубоко в кресле, всегда быть готовым. То есть я воспринимаю это как готовность, да, к любой трудности,
4: к любому
3: вызову.
4: Жизни,
3: это ваше правило, я за это благодарю. А вот, Версана, вот столько лет жить с таким открытым, добрым сердцем. Я так понимаю, что сердце просто, ну оно же может тоже не выдержать, оно же не железное, оно же живое. Как у вас?
4: Я никогда в этом не думала, по правде говоря, почему-то. Я просто очень верую в одну вещь, что вот дело, которое я делаю, а это детский театр, отражение жизни, это зеркало сегодняшнего времени, это школа восприятия. Вот когда вдруг распахивается дверь, и какой-нибудь пацан кричит тебе лет 16: я хочу посвятить свою жизнь театру, Вера Александровна, я хочу его охватить, прижать к себе и сказать: подожди, давай вместе подумаем, надо ли это делать. Потому что эта фраза звучит в 16 лет как вызов и мне, и окружающим людям. А что ты хочешь сказать? Вот ты сегодня, вот мы говорим сегодня, да? О чем сегодня мы должны сказать? Как разбудить человека, да, заставить его переживать эту чужую боль, брать его в это кольцо своей эмоцией? Ну вот, оказывается, есть темы, которые, вероятно, достигают вот этого сердечного нерва, этой эмоции, вот этой вот отдачи, желания жить для других, для людей, через себя. Театр – это как код. Его нужно, конечно, расшифровывать, наверное, каждый раз. Это как бы, ну, воспитание к совершенству. Ведь мы же стремимся к чему все-таки, да? Мы же к совершенству. Нам же хочется мир сделать прекраснее. Нам хочется сделать человека лучше. Лучше – это как? Чтобы он не был равнодушным, вот как этот пацан в 16, хочу посвятить жизнь театру. Как это сделать? Какая эмоция должна была попасть в человека, да? А это была тема Сталинградской битвы. Спектакль был посвящен Сталинграду.
5: Это у него такая реакция была после спектакля.
4: Потрясающе. Да. Это же реакция... То есть, значит, ну, вот этот код к совершенству достиг... будем говорить, да?
5: Его сердце.
4: Да, его сердце, и он вышел. Или как ребятишки, которые выходят после зимы, не будет, собирают деньги для бездомных кошек и собак. Их никто не просит об этом. Но вот этот код восприятия, вот этот код, который достигает сердечного участия, и они объединяются в группу и собирают, значит... Ну, чтобы не было бездомных кошек и собак.
5: Да, это очень важно. Вот, Версан, 9 декабря 91 года было создано муниципальное предприятие «Театр юного зрителя», детский театр «Вера». 34 года служения городу и горожанам. Ваша цитата. «Со дня своего рождения наш театр живет по студийным убеждениям, единомыслие. Это не одинаковые мысли, а скорее мысли об одном». Вот какие сегодня мысли вы транслируете миру с вашим коллективом?
4: Ну, это эстетически такая нравственность.

0: Потому что я профессионалов, оно, мне кажется, до сих пор происходит. Хотя там уже есть и дипломы, и награды, и, ну, спектакли признаны один лучший, другой лучший.
1: И насколько дуэт, даже помню, актеры. Что оплата актеров в вашем театре выше, чем в других театрах. Это вот даже есть такая но конкурентная
0: история. Не знаю, надо ли говорить об этом, но вообще это так.
1: Это о многом говорит.
0: Это так,
1: это да. О многом говорит, о престиже, да. Туда
0: рвутся. Но есть забота еще о том, чтобы... Все же понимаем прекрасно, что мы еще и просто люди, и люди должны, в общем... Не быть униженными, они работают в этой профессии, они отдают свое сердце, свою душу вообще всему этому. Они физически затрачиваются очень много.
1: Версан, ну мы, да, мы говорим сейчас в главе «Уныние», да, мы находимся о преодолениях, о трудностях, о преградах, что спасало в эти сложные времена. И вот женщина-руководитель театра, да, это и прораб, и дирижер, и постановщик, ну, все на вас, на ваших плечах. И я помню, что в тот момент, когда было еще вот много вот этих преодолений, у вас некие такие же тоже были... Не сказать, что гладкие отношения с Михаилом Степановичем, который был актер театра юного зрителя.
0: Конечно.
1: И он не верил в ваш успех. Я помню, как и вы переживали. Вы все ночи, все выходные в театре.
0: Конечно.
1: Мы с вами, Михаил
0: конечно.
1: Степанович. Конечно, семья. У вас трое детей. А вы постоянно с нами там на постановках, на репетициях. И вот в один прекрасный момент вы победили в этой схватке. Да, и Михаил Степанович принимает решение, уходит из театра юного зрителя.
0: Да.
1: К своей родной, любимой жене в театр «Веру». Как вы думаете, что победило в тот момент? Почему мужчина, который не хотел сначала принять, принял?
0: Я думаю, что прежде всего он просто поверил в то, что у театра есть будущее, и что нельзя оставить вот на ходу что-то. Нужна была хозяйственная, крепкая рука, которая, собственно говоря, знает, каким боком чинить крышу. Если не придут мастера, то я это сделаю сам. Он поверил в то, что у театра есть будущее. Ну как вот это? Ведь не может быть всегда благополучие. Это все равно есть такой момент усталости, выгорания, определенных каких-то взаимоотношений, я не знаю, нечаянных уходов, от которых не возвращаются. И есть печали, есть утраты. Они же воздействуют на человеческую душу. Они же уже его как бы, ну, провоцируют на это самое уныние, да? А вот ничего и не будет, по правде говоря. Ничего она не сделает. Она же баба. У нее там 100 этих чужих детей и 3 своих. Да у нее еще и муж артист. Подождем. Пока она сама не откажется. Ведь вот такой был тогда общий принцип. Пускай откажется сама. Ну, что воевать с дурой, которая верит в то, что он будет, этот театр. И главное, что он принесет счастье людям. Ведь зачем-то театр-то нужен, если он просто, вот просто и все. Нет, он же должен был принести счастье людям. Тогда я понимаю смысл всего этого боя, этой работы, этих, да, да долой всякое уныние. Как это может быть? Надо же просто верить. Он поверил. И Миша Горшков поверил. Ему было очень трудно, потому что, ну, сложно, конечно, когда у тебя мизерная зарплата, у тебя 3 детей, ты уже, извини меня, 25 лет в театре на ведущих ролях. Ему надо было уходить для того, чтобы просто подставить свое плечо. И он ушел и подставил это плечо. И многие не соглашались, понятное дело. Хотя на том же открытии все друзья тюзовские пришли, чтобы сказали, мы с вами, ребята, мы все, и Нина Ивановна Головлёва, как директор театра, и артисты театра, мы с вами, если нужна помощь, мы поможем, Вера. И, ну, вот в тот момент этого времени, ну, как это, вот когда звезды сошлись, я не знаю, мы сошлись как люди в понимании, что городу этот театр необходим. Просто он ему необходим. Не потому, что это какая-то Вера Александровна так прямо вот хотела бы, да, свои амбиции. Да нет, дело вообще не в этом. Просто есть такая территория определенного городского ландшафта. Это Канавинский район. Это нижняя часть города, где когда-то был театр, а теперь его нет. И он должен здесь быть. Ну, какая тебе разница, мне говорили. Ну, давай вот туда, найдем тебе какое-нибудь здание наверху. Нет, там же тоже было принципиально остаться именно вот в этой нижней части города.
1: Вот это очень странно, Версана. Все бы хотели наверх, да, все поближе к Кремлю, а вы наоборот, Канавина, остаться там, где я была.
0: А тут не только Канавина, там же все и Сормово, и автозавод.
1: Ну, нижняя часть, вся наша заря.

0: Заречная.
1: Она же заречная часть, она же огромная, а сортировка. Понимаешь, я просто очень верю в то, что театр – это не просто развлечение, это не просто вот удовольствие на разок. Мне кажется, что вход в театр человека, ребенка, взрослого, человека в возрасте – это обновление, это определенное количество впечатлений, которые создают некую гармонию в человеке, о которой он даже… Ну вот как воздух. Вот мы дышим, ну и дышим. Ну мы чувствуем, вот горелым пахнет, вот еще что-то, да? Так и театр. Вдруг становится легко и хорошо дышать, как тому пацану, который закричал: «Я хочу посвятить свою жизнь театру».
0: Мерсана, а вот не зря говорят, служение, да, в театре, служение в храме. Вот здесь все-таки и театр часто храмом называют. Может быть, это тоже как лечение души, спасение души.
1: Так оно и есть. Ведь вот посмотри, но же мы все равно же говорим о вещах, ну, вечных. О человеческих взять. Опять-таки, конечно, это репертуарная политика, которая все-таки должна определенным путем, ну, влиять на человеческие. Такая терапия, да? Пришел человек. Я вот, например, 7 раз или 8 смотрю Том Сойера и думаю, чему я радуюсь, сижу. Ну вот радуюсь музыке, которую Марк Булушников написал. Радуюсь тому, как Георгиев играет Том Сойера. От общей какой-то картины единения. И думаю, боже, какие же они красивые. Но это же красота передается в зрительный зал. Вольно или невольно человек уходит с каким-то ощущением опять счастья.
0: Угу.
1: Тут или взять, я не знаю, ту же синюю птицу. Я просто горжусь, что вот она есть в театре. Что когда в финале появляется живая птица, голубь, оказывается, не было синей птицы у Тильтиля. У него просто была обыкновенная птица. Но когда она как бы парит, и как бы дети тянутся к ней руками, она через весь зрительный зал проходит и оказывается в руках этой девочки, которая безнадежно больна, меня охватывает счастье, потому что я понимаю, что сейчас случится чудо. Сейчас девочка побежит ногами, и зал зааплодирует. Он или заплачет, или засмеется, но зааплодирует точно. Исполняя это мое заветное желание, он аплодирует.
0: Слышь.
1: Он встает, он счастлив, что девочке это и хорошо. Вы хоть, мы все сидящие хотели для нее счастья.
0: Да.
1: Мы все хотели.
0: Вот эта энергия добра,
1: да. И
0: была
1: она соединила
0: и соединилась
1: всех. И она соединила всех. И тех, кто на сцене, и тех, кто в зале. И стало реально хорошо.
0: То есть спасение от уныния, здесь все просто вера и любовь,
1: ищи,
0: и счастье.
1: Ищи в себе, ищи в себе. Все в тебе, все в каждом из нас. Вот абсолютно я уверена в этом. Это как клавиша, на которую надо точно нажать. И тогда раздастся звук, который тебя осветит, который откроет твое сердце, и тебе будет хорошо.
0: Вера Горшкова в гостях у программы «Веру». И наша следующая глава «Терпение».
2: Терпение.
0: И снова фраза из «Синей птицы». Беда с этими живыми. Вечно они куда-то спешат и суетятся. Версан, вот как вам современный мир с его нетерпением, гонкой за выживанием, гонкой за этой вечной гонкой за успехом?
1: Бабушка моя мне говорила, бабушка Вера Дмитриевна говорила, самое главное, Верочка, это терпение. Я говорю, какое терпение? Как можно все терпеть? Ну, нельзя же все терпеть. А с годами я поняла, да, наверное, да, все в терпении. В мужественном терпении ни о чем не жалеть, прежде всего. Уметь радоваться каждой неудаче. Значит, она зачем-то нужна, ты сделаешь выводы, и вы пойдете все вместе дальше. Мне кажется, когда ты научишься думать не только, ну, о себе и своих проблемах, то, наверное, не знаю, мудрость это или не мудрость, но, наверное, это как-то называется, это качество. И тебе не будет страшно, и ты можешь потерпеть. Мне часто это говорят: слушай, как ты это можешь терпеть? Ну, как терпеть? Значит, мне надо терпеть, потому что подождем, наступят лучшие времена. Надо потерпеть.
0: Вот сейчас времена для вас наступили лучшие.
1: Мне кажется, что все времена, они для чего-то же это все есть. В каждом времени есть и счастье, и беда. Но у меня никогда не было этого невозможно. так плохо, что невозможно. Вот этого момента в моей жизни не было.
0: Потому что вы настроены так или реально не было?
1: Нет, реально, наверное, было.
0: Я просто думала, ваше отношение к временам такое.
1: Внутренний мой настрой не позволял мне сказать, что это невозможно.
0: У вас же и потери были, и предательства были.
1: Конечно.
0: И конечно. Чего только не было в вашей жизни.
1: Да нет, я до сих пор, я когда, например, позавчера, что ли, я раскрыла этот подборку по Вишневому саду, вспомнила репетиции с Табачниковым, я сидела и ревела. Ну что делать? Я ревела. Ну, потому что это вернуть нельзя. Это же уже больше не придет. Это время не вернется. Ну, эти люди не придут. И тебе не позвонят по телефону, и ты не поговоришь, и не посоветуешься. Вот наступает же такой момент, хочется поговорить. Но телефон не звонит. Уже много номеров, которые мне не отвечают. Еще, может быть, потому что я как-то очень близко дружила с людьми, которые были старше, намного меня были по возрасту. И не потому, что я тянулся, а потому, что так складывалась жизнь. Что есть трудные времена, но, наверное, все времена были непростыми. Они и в 40-е, и в 30-е, и в 60-е, и в 90-е. А когда мы садимся все вместе поговорить, предположим, да, звучит все время одна и та же фраза. Какие же мы были счастливые, Вера Александровна. Мы увидели полмира, мы ездили в разные города и страны, мы играли спектакли, мы сочиняли какой-то другой этот мир, ну тот лучший, что ли, мир, который должен быть, в конце концов, на Земле. Может быть, сочиняя этот вот мир, мы в нем долго-долго жили, и поэтому не было невыносимо, а было очень интересно жить. То есть понятно, что сейчас выросли и дети, и внуки, и у меня уже правнучка, а у детей уже свои дети, и у тех детей уже другие дети, и они все привязаны к театру. Ну, вот такой заповедник.
0: Вера Александровна, вот вы говорили, что театр строить было нелегко. Город меня никогда по головке не гладил.
1: Да.
0: Это вот мы уже немножечко об этом поговорили, да, сколько вам пришлось и пережить, и испытать, и выгоняли из одного помещения, вы скитались по разным местам, и даже уже когда была мещерка, и шел ремонт, у вас не было своих площадок.
1: Пять лет!
0: Я помню, что вы то в больнице, то в музее, то еще где-то, где вам только не приходилось играть. Сколько бы... Кочевой театр, просто кочевники.
1: Да, кочевой, конечно, 5 лет кочевники, но 5 лет прекрасного времени. Ведь самое главное, это была такая проверка на нашу прочность.
0: Да.
1: Мы вместе или мы по раздельности? Вот эти неудобные
0: вот
1: условия.
0: Вот опять же, время как испытывало вас,
1: да,
0: и на,
1: да,
0: прочность.
1: Оно просто жестко
0: и
1: ставило
0: на верность.
1: Условия. Тебе надо? Попробуй. Ну, как спектакль сочинить, предположим, в гараже? Ну, ты поедешь, потому что, ну, требуется сделать декорацию, вот, а негде больше. Значит, будем снимать гараж, и в нем будем делать. А сколько площадок по области, в которой мы были, сколько было переездов. Но никуда же не уходили капустники, никуда не уходили наши дни рождения, никуда не уходили праздники, которые мы вместе, все равно мы вместе. И сожалею ли я, предположим? Нет, я не сожалею. Я просто счастлива, что это время было. Вот если бы его не было, я думаю, что мы бы дальше жить, может быть, не смогли. А оно зачем-то... Я себя вспомню, я стояла на крыльце, когда уходил последний грузовик с декорацией. И уже начали устанавливать синий забор вокруг театра. Я стояла одна, как тот самый Фирс. У меня по лицу текли слезы, и я говорю, что же ты наделала? Что же ты наделала? А если...
0: И вы туда не вернетесь больше никогда.
1: А если ничего не получится?
0: Да.
1: И я поняла, что у меня нет выхода. Вот, ну, нет мне выхода. И Господь поможет. И я должна выстоять. Меня закрыли этим синим забором. Да, но я поняла, что мы все равно будем жить. И не надо никаких лозунгов, призывов, еще чего-то. Не надо. Надо просто верить, любить друг друга. И просто сочинять этот театр в любом пространстве, в любом. Хочешь на крыше, хочешь под лодкой, хочешь в лесу, хочешь на замызганной сцене в каком-нибудь ДК, где угодно. Но ты его сочиняй, и эту радость ты неси человеку, чтобы он в этом замызганном зале сидел и был счастлив от того, что он видит сказочную Золушку на сцене.
0: Вот чем отличается театр Веры от других театров, другой философии и другим счастьем. И, закрывая главу терпения, еще одна цитата из «Синей птицы». «Хлеб. В силу моего преклонного возраста, опыта и моей преданности детям, я по праву являюсь их телохранителем. На основании этого, госпожа Ночь, позвольте задать вам один вопрос. Ночь, сделай одолжение. Хлеб, куда бежать в случае опасности? Вы помните, что сказала Ночь?
1: Да, бежать некуда.
0: Вот. И вопрос, Версанна, когда опасность, куда бежать?
1: Бежать некуда. Бежать некуда. От себя, во-первых, никуда не убежишь. От тревог, волнений за свою страну, за людей, за которых ты отвечаешь. Тебе бежать некуда. Нужно сделать все, чтобы в твоей стране был мир и порядок, чтобы на столе был хлеб, чтобы люди любили друг друга, чтобы рождались дети, и чтобы все немножко были счастливы. Бежать некуда. Да и не надо.
0: Вера Горшкова в гостях программы «Верую», и наша следующая глава «Милосердие».
2: Милосердие. Милосердие.
0: Версанна, вот когда театр еще жил в подвале Дворца Ленина, помню его репертуар. «Двенадцатая ночь Шекспира», «Три мушкетера», «Маленький принц», «Золушка», «Синяя птица». А вот сегодня время диктует как бы совсем другие темы. И один из ваших спектаклей посвящен, например, проблеме борьбы с наркотиками. Еще один там «Разводу родителей». Вот как вы думаете, все-таки театр сегодня – это отражение реальной действительности или уход от нее?
1: Нет, Ир, я верю, во-первых, в то, что театр все-таки может потрясать, может призывать человеческое сердце. Мы играли этот спектакль «Дети Медеи», который, да, это тема развода родителей. Она везде, какая разница, какая страна.
0: И Медея убила своих двух детей, правильно?
1: Медея убила детей, это в трагедии Эсхила. А это современная история о том, как Медея и Ясон, так их зовут, и двое детей, и Ясон влюбляется в другую женщину и решил уйти. Медея пытается его всячески остановить. Она не может этого сделать, потому что он обречен вот на эту историю своего ухода. Вот он клянется, что он будет заботиться о детях, и вообще как бы все в этой жизни будет так же нормально, но из семьи он уйдет. Она не может с этим смириться. Вся трагедия именно в этом. И в это попадают дети, которые не знают, как примирить родителей, как остановить эту трагедию. И когда уже идет такой край, ну, на жизнь или на смерть, дети делают выбор. Они говорят: иди, пап, мы тебя отпускаем, и будь счастлив. Мама, мы позаботимся о тебе, сказали дети. Эта история, она как бы, ну, современная, но она решена просто, ну, будем говорить, вот в этом классическом, с перепевом, что ли, с этим текстом той самой далекой трагедии, где Медея убила своих детей ради счастья, чтобы остановить Ясона. Она перекликается с сегодняшним днем, потому что разводов не становится меньше. Люди как бы покидают друг друга. Мы играли эту историю на фестивале в Германии. А играли мы не просто в зале. Мы играли в католическом...
0: соборе, да?
1: Да, храме, соборе. И сердце мое не могло с этим смириться. Нам такую площадку предоставили. Нам предоставили собор. И в этом соборе, где собирается там, ну, 300 прихожан разных, значит, вместо проповеди будет идти наш спектакль. Сложности были в том, что я, воспитанная бабушкой, своей православной вере, верящей, переходящей порог, я не могла доверить себя католическому храму. А мне надо было исповедовать вот эту вот важную тему семьи и человеческого раздора. Потом это язык. Мы говорим на русском языке. Зал заполняет
0: немецкая
1: речь. У меня были страшные сомнения, пока ко мне не подошел пастор, обнял меня и сказал: Вера, я каждое утро читаю проповедь о том, чтобы люди берегли друг друга, чтобы они хранили семью. Я словами это делаю своими. Ты делаешь спектаклем своим. Ты говоришь об этом. Давай помиримся и сделаем наше общее дело. Я смирилась. Вот это о смирении. И мы играли спектакль. Я совершенно отчаянно... У меня было сердце совершенно на отчаянном каком-то, ну, разрыве. Я не знала, как слышат, как вообще понимают, про что мы. Да, речь другая, язык другой. Каково же было мое удивление, когда ко мне потом подходили с переводчиком молодые люди и совсем не молодые, и говорили со мной о том, что если бы они в свое время увидели вот это действие, как они говорили, возможно, их жизнь вообще сложилась бы по-другому. До 2 утра шел разговор среди журналистов и зрителей. Люди не хотели расходиться после спектакля, потому что тема была просто вот, ну, она такая человеческая тема. И решение этой проблемы, наверное, никогда не будет найдено. Люди будут любить, они будут расходиться, сходиться, бросать, предавать. Никуда мы не денемся от этой самой темы. Здесь ребенок решил проблему. Они отпускают отца сами. Как вот это дети могли дойти до этой мысли? Ну, для того, чтобы сохранить семью все равно, чтобы этого разрыва и трагедии не случилось. Чтобы это смирение пришло.
0: Почему, Версанов, вы не ставите вот такие спектакли, скажем, про жизнь святых, например, про Серафима Саровского, семью Николая II, Сергия Старгородского? Мне кажется, это же тоже, может быть, очень удивительная, понятная история. Через эти истории будет больше любви, больше понимания, принятия. Мне кажется, ваш театр смог бы справиться с столь непростой задачей.
1: Мне кажется, что вот для этого все равно нужно очень понимание. Нужно такое внутреннее понимание.
0: Ваше
1: и вера. Прежде всего,
0: актерское.
1: Внутри театра должна быть эта история. И та вера, которая позволит, ну, не врать, не подыгрывать. Это должна какая-то абсолютная быть вера в то, что ты делаешь. Это перевоплощение в тот... Не всегда это было очень опасно. Мы делали, ну, мы делали разные действия, да, в театре, но они уходили на уровне именно действия, не прожитой жизни, да, того или иного, будем говорить, человека, святого, старца, просто как бы человека, который посвятил себя, вот, будем говорить, да, вере. Ну, для этого, наверное, надо быть, что ли. Мне кажется, что для этого надо быть. Здесь дело даже не в том, что... Вот в этой, не то что даже в осторожности. Вот опять бабушка моя, Вера Дмитриевна, она как-то мне сказала одну очень важную вещь, когда мне уже, перед тем, как ей вообще уже уйти, кто не чувствует порог. Вера, порог нужно чувствовать и не перешагивать его там, где этого делать не надо. Тот, кто его не чувствует, тот не человек. Я долго думала, какой порог? Что в этом? А вот это тот самый порог... Когда ты говоришь, а я могу, я это буду делать. Да мне что? Нет. Для этого надо подготовить сердце. Нужно подготовить себя внутренне к этому. Это подвиг. Если об этом говорить, то для этого требуется мужество, которого, возможно, на сегодня, вот я не знаю, есть оно у меня или нет у меня. Это не, ну, неосторожность. Это просто внутреннее... Ну, что ли, аккуратность по отношению к тому, что нужно сделать. Конечно, я в этом чувствую необходимость. Я просто в этом чувствую необходимость, что нужно обязательно это сделать. Но, может быть, еще сегодня этого дня нет. Не знаю, я несколько уже лет думаю об одном, о другом. И себя немножко сдерживаю пока в этой теме. Вероятно, надо обрести в коллективе вот этот момент крепости духа вот этого, этой веры, для того, чтобы коснуться. Ведь и тема, будем говорить, тех же наркотиков, она тоже непростая тема, и не всякому она по плечу, и не каждый может об этом говорить, и не каждый легко вступает на этот путь, потому что если об этом говорить серьезно, это же, ну, это же боль огромная и преодоление.
0: Да. Если хочешь жить легко и до Бога близко, держи сердце высоко, а голову низко. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. И мы с Верой Александровной Горшковой переходим к нашей следующей главе «Любовь».
2: Любовь.
0: Вот семейные династии в театральном мире – это скорее правило, да? По-другому не сохранить семью. Ну, мне так кажется, мы же знаем, это вот ритм, время сколько уходит – Вот у нас такие фамилии в городе есть. Мещерские, Чикишевы, Горшковы, Дворжецкие были известная династия. Сейчас ваша дочь Вера Горшкова руководит уже театром. Вера также верит в Веру, как и ее мама.
1: Иначе бы не пошла. Иначе бы она не взялась за это дело. Это моя была большая боль и страх. И я понимала, сколько нужно, чтобы это выпало на твои плечи, и от чего придется отказаться в этой жизни, и как это. Театр, прежде всего, должен быть семьей и домом. Всю жизнь я строила этот театр-дом. Возможно, это самое драгоценное, что у меня есть, потому что он объединяет и мою семью, и семью моих артистов, которые есть мамы, папы, бабушки, дедушки. Они вот как бы есть все вместе. Одна семья, нет посторонних. И это груз, это ноша. Это как в той самой пьесе «Неси свой крест и веруй». Можешь? Иди.
0: То есть Верочка, она так же, как вы, взяла эту ношу, этот крест и понесла дальше.
1: Ну, дай бог.
0: Дай бог. Дай бог ей сил. Да. Вера Александровна, вот сейчас женщин мотивируют, да, рожать двоих, троих детей. А вот вы в те голодные советские, да, годы при такой нагрузке родили троих. Вот как вы решились на подвиг по тем временам?
1: Ира, я тебе хочу сказать. Ну, во-первых, мне вот в спину так и неслось. Ведь нищету плодишь. Это же никто не стеснялся, кидали эту фразу, я ее слышала. Потом я опять уверена в том, что, ну, во-первых, есть муж, который очень хотел, чтобы дом был полный. А дом полный, чтобы мальчик и девочка. Ну, вот появились мальчик и девочка. Сначала Степан, потом Верочка. Вот. Но ему показалось, что недостаточно, потому что иначе я, может быть, мне просто не хватает детей в доме, да, и, значит, я должна буду отказаться от каких-то моментов в театре и остаться в доме. Вот. И появился Сашенька. Вот. Ну и Сашенька был не помехой этому делу, по правде говоря. Да, было, конечно, совсем непросто. Я помню, как Степан садился за стол, когда мы бюджет писали, кому штанишки, кому колготочки, которые еще надо было где-то купить, кому-то, значит, учебники, потому что он взял и куда-то его подевал. Саня у нас был так, что мы, в общем, хором его воспитывали. Он брал себе батон и говорил: все, батон, дайте, я уйду, буду жить один.
0: Батон хлеба?
1: Да, батон хлеба. Батон и на порог. Потому что, ну, просто жизнь сделали невыносимой. Потому что требования все время. Степка с 14 лет совершенно спокойно мыл полы, убирал. Если друзья говорили: Степ, пойдем там погуляем, что ли. Он говорил: вот сейчас все переделаю. И пойдем гулять, может быть. Вот. Это я приходила где-нибудь поздно-поздно вечером, когда уже дети были уложены. На лоджии висели, значит, колготочки синие, черные, беленькие и цветные. Все были разные. Я все это собирала и все это заново до 5 утра перестирывала. Но зато Степан сделал свое дело, он постирал. И вот этот момент, наверное, может быть, если бы не дети, то я даже не знаю, как бы мы жили. Мы бы, наверное, уже куда-нибудь, где-нибудь бы в разных местах этой жизни. Ну, были дети.
0: То есть они цементировали все равно
1: отношения. Они цементировали дом. Они понимали, что папа артист, играет в театре роль, у мамы там целый театр, который периодически, так сказать, возникал в доме. Да, и кого-то забирали из садика. Наташка Петенева забирала, Станька Уровой, там Верочку из садика, еще кого-то из садика. Я не все успевала. Но мы как-то все вместе. Я говорю, что это вот, если бы не эта большая семья, наша театральная, то, наверное, и мы бы свою не сохранили. Но была театральная семья, которая могла собираться в доме, и которая меня спрашивала: Версана, ну давайте, кого там сегодня забирать? Да, на какое собрание родительское, кому идти? Кто постарше, мы сейчас отправим. Да, и тогда мы справлялись все вместе.
0: Слушайте, как здорово. Мне кажется, вот вам... Вот многие боятся одиночества. Одиночество, даже среди людей ты можешь быть одиноким. А вот вы сегодня так много рассказывали и говорили не театр, а дом, семья, дом, семья. Мне кажется, вот вам, ну, не грозит, что ли, не страшно остаться одной, потому что Время собирать камни, вы столько посеяли сейчас, столько вас помнят, любят, ценят и благодарят. И дети ваши театральные, и уже у тех детей
1: да,
0: свои
1: есть
0: дети.
1: Подружки, конечно, как подружки мне, как подружки, которые тебя поддерживают со всех концов. Это те, которые уже дети детей твоих, да, они вот тут все рядом.
0: Уже, получается, три поколения выросло, да?
1: Три.
0: Ты уже
1: да.
0: четвертое поколение. Ирсан, вот я думаю, что вы красиво сможете ответить на этот вопрос. Такой он простой, и в то же время вот да, вот любить и что такое любовь? Вот именно для вас, как женщины, не как, может быть, режиссера, а который вот жизнь такую интересную проживает, столько и видела, и прочувствовала.
1: Я думаю, все дело в прощении. Мне кажется, что все у меня. Ну, что есть любить? Это когда ты в себе чувствуешь какое-то раздражение. Я считаю, что это уже, ну, нехороший знак. Как избежать, чтобы тебя вот этот момент не, ну, не делал распада в твоей душе, да? Чтобы он тебя не раздражал. Любить это не значит сё-сё и там еще чего-то. Мне кажется, что самое главное – это прощение. Умение простить и идти дальше.
0: Свою синюю птицу поймали?
1: Ну, я думаю, она со мной, она у меня просто в доме живет. Даже не потому, что кругом эти знаки отпечатаны, потому что зрители, дети разных фестивалей, они почему-то считают, что самый главный знак, который должен сделать счастливыми, подарить Вересане синюю птицу. В разных видах, в рисованных, в сделанных их руками, закрепить это на ее двери, где в кабинет входит, там она, пускай бумажная, но она стоит там. Принести ей перо и сказать, перо она обронила. Птица, Ирсан, но она где-то же летает? Да, она летает. Перо будем хранить? Будем хранить перо синей птицы. Конечно, она просто в доме живет.
0: Она. Это символ счастья, да? Синяя птица – символ счастья?
1: Мне кажется, вот просто это такой символ дома, Ир, понимаешь? Я так долго хотела, чтобы это было. Что, а как это должно остаться в доме? Ну как? Ну в знаке каком? Ну да, есть спектакль. Периодически ну, рождается новый и новый. Не зацикливается на том, на котором Вера сделала там в 76-м году. Это было давно, это Вера сделала. Уже три постановки совсем других, других взглядах, другого поколения. У каждого режиссера это ну, другой срез как бы и понимание этой жизни. Но мечта, и она... Ну, как мне кажется, что если человек может, вот умеет мечтать... Ведь главное, что все осуществится. Если ты мечтаешь, обязательно все случится, как ты хочешь. Рано или поздно это обязательно случится. Не может быть по-другому.
0: То есть нужно мечтать и верить.
1: Да.
0: И тогда все
1: да.
0: обязательно случится.
1: Нет, просто по правде. Это должно быть по правде. Внутренний твой посыл. Я в это верю. И это будет. Вот и все.
0: И закончить нашу программу я все-таки нашла еще один очень красивую фразу. Опять же, из «Синей птицы» это как пожелание всем нашим слушательницам. Все матери богаты, если они любят своих детей. Нет ни бедных матерей, ни некрасивых, ни старых. Их любовь неизменно пребывает прекраснейшую из всех радостей. Когда же они грустят, стоит им поцеловать ребенка, стоит ребенку поцеловать их, и все слезы, подступающие к их глазам, превращаются в звезды. Ой, Вересана, спасибо вам. Спасибо, что ну, моя судьба подарила мне, маленькой девчонке, вот этот театр веры и
1: тебя.
0: Веру Александровну
1: Это же
0: Горшкову.
1: Взаимно все очень. Я говорю, Саша, он же мне отдал роль в «Синей птице». Ты же не ходила посмотреть? Ты сходи, посмотри. Он мне отдал роль, сказал, вы будете материнская любовь. Я говорю, Саша, ну как ты себе это представляешь? Он говорит, Вересана, ну должен же остаться. Как звездный такой, такая. Ну, на небосклоне есть одна звезда. Маленькая, маленькая, но она есть. Это, наверное, там живете вы. Или будете жить там когда-нибудь. И дал мне роль материнскую любовь. Он это сделал все на видеозаписи, естественно, что это все на экране. И они распахивают огромное такое полотно. Там возникает образ материнской любви в моем обличии. И мне достался вот этот замечательный текст.
0: А, Вересана, а можно попросить вас его прочитать? Потому что вот прочитайте его, пожалуйста, вот этот текст.
1: Все матери богатые, если они любят своих детей. Но ведь нет ни бедных матерей, ни некрасивых, ни старых. Их любовь неизменно пребывает в прекраснейшую из всех радостей. Когда они грустят, стоит им поцеловать ребенка, стоит ребенку поцеловать их. И все слезы, подступающие к их глазам, превращаются в звезды.
0: Спасибо, Вера Александровна, спасибо вам.
1: Звезды не гаснут. А даже не почему? Даже если они гаснут, они зажигаются вновь.
0: Ура! И это будет наш такой прекрасный, добрый финал с надеждой, что все всегда будет хорошо и с Верой.
1: Нет, это надо обязательно верить просто, и все будет у нас хорошо.
0: Вера Александровна Горшкова была сегодня героиней программы «Вера», заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Нижнего Новгорода. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Классическая музыка на «Радиообраз».

1866 году, будучи автором лишь многочисленных ученических работ, которые он сочинял во время учебы в консерватории. В течение очень короткого времени он стал одним из самых значительных современных музыкантов России. Его известность становилась все более широкой. Постепенно его музыку узнали и в Европе. Сам Чайковский через много лет так оценил свою жизнь в Москве. «Нет сомнения, что если б судьба не толкнула меня в Москву, где я прожил 12 с лишним лет, то я бы не сделал всего того, что я сделал».

светом дрожащим деревья облиты. Мне хорошо, что в глуши позабытой к этим стволам я забрел наугад. Не потушить заревого огня, сам он погаснет, когда ему надо. Вот и повеяло с неба прохлада, легким дыханием коснулась

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Николай Римский-Корсаков. Увертюра на русские темы. Опус 28.

0: эфире «Радио Образ».
1: Специальный репортаж на «Радио Образ». Чем живет православная молодежь? Социальное служение церкви, красота богослужений, культура и церковное искусство. Самые яркие и интересные события Нижегородской митрополии, которые произошли за неделю, с комментариями с места событий в выпуске программы «Специальный репортаж». Слушайте по воскресеньям в 15.30 и 20.30. Повтор в понедельник и вторник в 10.30 и 17.30. «Специальный репортаж» на «Радио Образ».
2: Сладкий сон – это уютное и красивое завершение дня на волнах «Радио Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека. Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20.30.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
1: Добрая песня на радио «Образ». Песня
3: «Море».
1: Автор.
3: Автор музыки Юрий Антонов. Слова Леонид Фадеев.
4: Песня Юрия Антонова «Море» была написана в 1981 году на стихи ученого-биофизика Леонида Фадеева для двухсерийного фильма «Берегите женщин». Параллельно со своей научной деятельностью, взяв в качестве псевдонима фамилию жены Елены, Леонид пишет свои первые песни. Начиная с 1974 года песни на стихи Леонида Фадеева исполняют самые разные эстрадные и джазовые коллективы. Леонид работает с ведущими отечественными композиторами. Большинство из написанных им песен в разное время становятся лауреатами фестиваля «Песня года». Музыкальная композиция была впервые исполнена группой «Аракс» с солистом Юрием Антоновым и выпущена на пластинке «Миньоне», которая разошлась огромным тиражом, сделав песню и ее автора одним из самых популярных в СССР. Песня также была включена в альбом Антонова «Крышу дома твоего» в 1983 году.
3: Исполняет народный артист России Юрий Антонов.

0: слушаете радио «Образ». Старый Нижний под микроскопом. Авторский цикл старшего научного сотрудника Нижегородского музея-заповедника Ивана Богомолова.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжается авторская программа «Старый Нижний под микроскопом». И продолжаю тему Нижегородского Кремля. Мне хочется в этот раз показать вам, казалось бы, хрестоматийный и до боли знакомый всем ракурс. Как правило, и жители нашего города, и гости, в первую очередь, когда идут в Кремль, конечно, идут любоваться на смотровую площадку, на бровку Кремля, с которой открывается изумительный вид на Стрелку. Можно этот вид увидеть с разных мест Кремля. Это, собственно, из бровки, которая находится рядом с Вечным огнем. Можно подняться на Кремлевскую стену и посмотреть от часовой башни Кремля на Стрелку. И тот снимок, который мы сейчас будем смотреть, сделали как раз от часовой башни Кремля, прямо с Кремлевской стены. И здесь открывается очень много деталей как раз при раскрашивании фотоснимка. Первое вообще, что бросается в глаза, это обилие крыш на этом снимке. Как вообще там можно было пройти? Это был какой-то настоящий лабиринт. Улица Рождественская сейчас не очень-то широкая, а раньше там очень много было пристроено лавок, и особенно густо застройка была около широкой улицы. Сейчас широкая улица – это выезд Зеленского съезда к Нижневолжской набережной, там, где автобусы поворачивают к остановке. И действительно получается, что на фоне вот этой вот густоты, на этой невиданной плотности, улица действительно была широкой. Эту часть кадра, про которую я рассказываю, вы увидите при увеличении с правой стороны снимка. Давайте ее рассмотрим повнимательнее. Мы с вами здесь можем увидеть ряд зданий, которые утрачены. Это в первую очередь два корпуса гостиного двора. Это были очень высокие сооружения по меркам своего времени. Они были построены еще в 80-х годах XVIII века. То есть это были сооружения, которые помнили Екатерину II. И эти сооружения предназначались для торговли, и вообще они сыграли, в общем-то, знаковую роль для Нижнего Новгорода своего времени. Известно, например, что там любил бывать основатель династии Бугровых Петр Егорович. С другой стороны, Максим Горький тоже там проводил время, но тем более, если он написал пьесу «На дне», то, естественно, он был в этих местах, и все вот эти вот закоулки, дома он прекрасно знал, и тоже у него, так скажем, были люди знакомые, с которыми он там встречался. Помимо вот этих корпусов, которые сами по себе большие и вместительные, если присмотреться на тот снимок, мы увидим с вами, что тут были еще киоски, дополнительные пристройки, их было, повторюсь, очень-очень много. Настолько много, что проходы были действительно очень-очень узкими. Потом еще одно здание в тех же окрестностях. Старожилы помнят, что прежде чем появилась площадь Народного Единства с памятником Минину и Пожарскому, это место раньше называлось Скобой. И, собственно, скоба-то сохранилось, это здание, но без боковых пристроек, от которых, собственно, дом получил название Скобы. Сейчас этот дом трехэтажный, его сильно надстроили. До революции он был двухэтажным, и как раз вот на этой старой фотографии видна вот его конфигурация, П-образная. Именно напротив этого дома долгое время была трамвайная остановка. Сейчас она, правда, тоже существует, но это уже трамвайный маршрут очень короткий, всего 5 остановок, а раньше это было место очень оживленное. В самой нижней части фотографии можно увидеть крупный пятиглавый Казанский храм. Сейчас на этом месте тоже стоит церковь, но уже немножко другой архитектуры. Внимательно разглядывая эту фотографию, мы не увидим знаковое здание швейной фабрики «Маяк». Его построили незадолго до Октябрьской революции, это был 1915 год. Точнее, в 1914 здание построили, а в 1915 с началом Первой мировой войны в этом здании разместилась швейная фабрика. Она размещалась, к слову, ровно 100 лет, до 2015 года. Это была не просто фабрика, не просто отдельное здание, это был целый квартал, который принадлежал богатой семье торговцев Рукавишниковых. Еще одна очень важная перемена – это если мы двинемся чуть дальше, это будет переулок Вахитова. Там улица Рождественская поворачивает. Многие это место знают из старожилов, что там был театр «Комедия» с 1958 года до начала 2000-х, когда потом здание капитально отремонтировали, и в нем же разместились другие хозяева. Так вот, напротив вот этого здания театр «Комедия», изначально это был Волгокамский банк Бугрова, прямо напротив от него по диагонали стояла Троицкая церковь. Если вы внимательно посмотрите, то у этого храма были светлые купола, и, скорее всего, у него был золотистый оттенок. Так вот, сейчас, буквально вот на наших с вами глазах, этот храм был восстановлен. Сейчас он уже стоит в полностью готовом виде. И на вот этой старой фотографии церковь тоже можно увидеть. Современные реставраторы полностью восстановили облик этого храма, как он выглядел в дореволюционное время. И еще одна очень важная деталь по цветам крыш. Я обнаружил в огромном наследии Прокудина-Горского один самый, на мой взгляд, уникальный снимок. Это общий вид города Владимира с водонапорной башни. В кадр попали справа железнодорожный вокзал, холм высокий и большая часть застройки города. И на этом снимке можно увидеть все оттенки крыш, которые были в дореволюционное время, все цвета, которые были тогда возможны, от светло-бирюзового, почти серебристого, то есть светло-голубого, до темно-свекольного и темно-коричневого, темно-бордового. И даже в черно-белом варианте можно уже представить себе, какие цветовые градации были, потому что сине-зеленые оттенки – это самые слабые вот такие вот цвета. Светлые оттенки – это, значит, в цвете это могли быть либо голубоватый, либо светло-зеленый. А если темные, то, соответственно, это красноватые тона. Бордовый, собственно, красно-рыжий – такие вот цвета. И, опираясь на это, удалось уже вот воссоздать цвета с пестротой этих крыш на вот этой фотографии. Причем, когда вы будете разглядывать, обратите внимание, что не все, к сожалению, ухаживали за крышами, и уже тогда дома часто делились по арендаторам. И на примере двух зданий, которые вы сами видите, в том числе той же скобы, видно, что один из арендаторов заботился о кровле, она прямо вот светлая, и видно, что только что выкрашенная, чуть ли не оцинкованная, хотя оцинковки тогда не было. А другая кровля, наоборот, темная-темная, видно, что с ржавыми пятнами. То есть хозяин за крышей не ухаживал, она уже давно нуждалась в покраске, и не исключено, что даже протекала. И еще одна, последняя уже деталь этой фотографии, что касается точки съемки. Сделана эта фотография была с крепостной стены, и если мы с вами внимательно посмотрим, то в кадр, крайне слева, является Северная башня. Она еще непривычная, потому что у нее вместо бойниц высокое окно, потому что башни раньше кремлевские использовались по хозяйственному назначению. И еще можно увидеть, что в нижнем углу снимка, в нижнем левом, сама кремлевская стена была в очень плохом состоянии. Там уже крошился кирпич, но, несмотря на это, все равно на стене можно было стоять, поставить вот эту фотокамеру. И спасибо фотографу, что он сохранил нам образ вот этого уголка старого города.
0: Старый Нижний под микроскопом.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Пабло де Сарасате, «Цыганские напевы». Солист Леонид Коган, один из величайших скрипачей мира. Он всегда говорил: «Я хочу играть так, как чувствую». Играл он так, как будто полностью сливался со скрипкой. Когда человек и музыкальный инструмент представляют собой одно целое. Он считал, что играющий на сцене должен быть сильной натурой. Вслед за великим Хейфицем повторяя, что музыкант, выходя к публике, должен чувствовать себя героем, иначе не победить. Концерты Когана поражали высочайшим уровнем исполнительского мастерства. Голос его скрипки отличался густотой, напряжением. Он переливался всеми тембрами, которые только могли быть ей присущи. Казалось, это вершина возможностей инструмента. Дирижер Евгений Светланов вспоминал: «Меня всегда пленял когановский звук. Сочный, богатый, объемный, исключительно теплый, согретый сердечностью и широтой души, он был подобен голосу Обуховой в нижнем регистре, а верхним напоминал незабываемый кристальный тембр Неждановой. Да простят мне эти аналогии, но я не знаю ничего более прекрасного, и поэтому позволил себе это сравнение». О виртуозности Когана говорить много не приходится. Для него не существовало никаких проблем. Все самое наитруднейшее в скрипичной мировой литературе исполнялось им с блеском и стихийной мощью. Беспредельными техническими возможностями он покорял слушателей, еще будучи ребенком. С годами он пошел, как говорится, вглубь, и весь технический арсенал его был подчинен решению высоких задач художественной интерпретации. Александр Глазунов. Размышления.

Леонид Борисович Коган родился 14 ноября 1924 года в Екатеринославе, Днепропетровске. Он вспоминал: «Заниматься на скрипке я стал совершенно случайно. Мои родители не были музыкантами, отец был фотографом. Он играл на скрипке. В детстве она привлекала меня необычностью формы и удивительными звуками. Когда мне было 3 года, я не ложился вечером спать, если рядом со мной не клали скрипку. В 5 лет я уже пробовал сам играть на ней. Но дотянуться левой рукой до шейки инструмента, как это делал отец, не удавалось. И это меня страшно злило. После долгих моих просьб родные купили мне маленькую скрипку, что было для меня огромной радостью. Вскоре я начал заниматься. Однако мои радужные мечтания быстро научиться играть вскоре рассеялись. Оказалось, что это очень трудно. Помню, к 3-му уроку мне уже настолько не хотелось заниматься, что я отказался идти к педагогу. Но тут уже решительно запротестовали родители и настояли, чтобы я продолжил учебу. Первые 2 месяца я мог играть подряд не более 5 минут. Руки наливались свинцом. Голова была еще тяжелее. Леонид Коган поступил в Днепропетровское музыкальное училище. И способности там его раскрылись удивительно. В 9 лет он победил на областном конкурсе юных исполнителей-скрипачей в Харькове. Воспоминания Леонида Когана. После первого публичного выступления в Харькове, которое, как говорят, прошло с успехом, родители решили продолжить мое образование в Москве. В 9 лет я был принят в особую детскую группу при Московской консерватории в класс профессора Абрама Ильича Ямпольского. Я занимался у него и в Центральной детской музыкальной школе, и в консерватории. Абрам Ильич сформировал меня как музыканта. Самое яркое впечатление моего детства – приезд в 1934 году в Москву скрипача Яши Хейфица. Ученик Леопольда Ауэра, он до революции уехал из России в Америку. Там он сделал головокружительную заслуженную карьеру и стал одним из лучших скрипачей нашего времени. И вот он приехал в Москву. Я был на всех его концертах, помню до сих пор каждую сыгранную им ноту, хотя мне тогда было только 9 лет. Его игра запечатлелась в моей памяти на всю жизнь. Яша Хейфец стал для меня с тех пор идеалом. Антонио Вивальди. Концерт для скрипки с оркестром «Соль минор».

Профессор Абрам Ильич Ямпольский сразу выделил Леонида Когана из всех своих учеников. Современники замечали, что он был необычайно привязан к нему. Более того, Ямпольский предложил Леониду пожить у него в доме. Постоянное общение с учителем много дало будущему артисту. Он имел возможность ежедневно пользоваться советами маэстро не только на уроках, в классе, но и во время домашних занятий. Ямпольский, один из выдающихся советских педагогов, развил в Когане не только блестящую технику и виртуозность, так удивляющие современную, столь искушенную публику, но и заложил в нем высокие исполнительские принципы. Ямпольский использовал каждую возможность для организации концертов своего любимца. И уже в 1940 году Леонид Коган сыграл в первый раз с оркестром концерт Брамса. Ко времени поступления в Московскую консерваторию в 43-м Леонид Коган был уже достаточно известен в музыкальных кругах. Даже тяготы военных лет не смогли помешать упорной до одержимости работе скрипача, блестящему расцвету его дарования. Леонид Коган. В период формирования на меня большое влияние оказали произведения Паганини. Они сыграли важнейшую роль в приспособлении левой руки к грифу, в понимании аппликатурных приемов, не являющихся традиционными. Я играю свои особые аппликатуры, отличающиеся от общепринятой, и делаю это, исходя из тембровых возможностей скрипки и фразировки, хотя зачастую не все здесь приемлемо с точки зрения методики. Но Коган не увлекался чистой виртуозностью. По замечанию музыковеда Льва Рабина, блестящий виртуоз, еще в детские и юношеские годы овладевший огромной техникой, Коган развивался очень гармонично. Он постиг мудрую истину, что самая головокружительная техника и идеал высокого искусства не тождественны, и что первая должна пойти в услужение ко второму. В его исполнении музыка Паганини обрела неслыханный драматизм. Коган великолепно ощущал слагаемое творчество гениального итальянца, яркую романтическую фантазию, контрасты мелоса, наполняющиеся то мольбой и скорбью, то ораторским пафосом, характерную импровизационность, особенности драматургии с кульминациями, достигающими предела эмоционального напряжения. Леонид Коган и виртуозности шел вглубь музыки. Никола Паганини. Концерт для скрипки с оркестром номер один.

1944 году Леонид Коган стал солистом Московской филармонии. Еще не окончена война, но он уже едет в Ленинград, только что освобожденный от блокады. Далее Харьков, Киев, Одесса, Львов, Баку, Тбилиси, Ереван, Рига, города Сибири и Дальнего Востока. Его виртуозное мастерство и яркий артистизм повсюду удивляют, покоряют, волнуют слушателей. Осенью 47-го Коган принял участие в первом всемирном фестивале демократической молодежи в Праге. Завоевал совместно с Ситковецким и Безродным первую премию. Весной 48-го он заканчивает консерваторию и поступает в аспирантуру. И в первый же год пребывания в аспирантуре Коган поразил слушателей исполнением 24 капризов Паганини в один вечер. Скрипач Валентин Жук был, как и Леонид Коган, учеником Абрама Ильича Ямпольского. В своих воспоминаниях он сохранил атмосферу музыкальной жизни Москвы и своей молодости, и, в частности, свои впечатления от первых встреч с Леонидом Коганом. На знаменитые классные вечера Ямпольского собиралась вся скрипичная Москва. Концерты эти, в которых приходилось участвовать и мне, начинались часов в 7 вечера, а заканчивались обычно около часу ночи. Но ни одному человеку из переполнявшей малый зал публики не приходило в голову, что он может уйти, не дождавшись конца. Ведь последним всегда играл Леонид Коган. И каждый раз это становилось музыкальным событием. Я всегда с огромным волнением дожидался его выступления, восхищаясь удивительной по силе воздействия и мастерству игрой Когана. Леонид Коган был небольшого роста, несколько сутулый и худой, и необычайно болезненный. Однако в этом хрупком теле была заключена невероятная сила воли. Его талант сочетался с чудовищной работоспособностью. Один случай буквально потряс меня как свидетельство огромной силы духа этого артиста. На концерте в Большом зале консерватории исполнялись виртуозные пьесы в сопровождении госоркестра. У Леонида Когана после принятого им лекарства ладонь левой руки покрылась волдырями. Мой отец, бывший тогда концертмейстером оркестра и сидевший на сцене буквально в метре от солиста, рассказывал потом, что он со слезами на глазах наблюдал, как во время исполнения кровь капала с руки скрипача. Тем не менее, играл Коган весь концерт блестяще. Исполнил даже несколько пьес на бис. Только после концерта, когда я зашел в артистическую с поздравлениями, я с ужасом увидел его почерневшие, почти вдвое распухшие пальцы и ладонь левой руки. Никола Паганини. Каприз номер 24.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: глава Нижегородской митрополии принял участие в церемонии торжественного закрытия образовательной программы «Веры едины». Центр подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии «Покров» приглашает на вечерние курсы. Подробнее об этих и других событиях. В Нижнем Новгороде на площадке корпоративного университета правительства Нижегородской области состоялось закрытие образовательной духовно-нравственной программы «Веры едины». Подробности в репортаже Ольги Ковалевой.
1: Программа «Вера едина» проходила с февраля по июль этого года в корпоративном университете при поддержке Нижегородской митрополии, правительства региона, Нижегородского института управления, филиала РАНХИКС и Российского общества знания. Ее цель – формирование глубокого понимания традиционных ценностей, укрепление нравственных ориентиров и воспитание уважения к духовному наследию России. На участие в программе поступило более 1500 заявок. Из них экспертным советом были отобраны 260 лучших участников, представителей активной молодежи Нижегородской области, заинтересованных в духовном развитии и социальном служении. В церемонии закрытия программы 3 июля приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, депутат Госдумы Артем Кавинов, проректор Купна Мария Самоделкина и руководитель отдела по делам молодежи Нижегородской епархии иерей Андрей Бандин. Подводя итоги программы, Артем Кавинов сказал:
2: «Вы знаете, мне почему-то кажется, что сегодняшнее мероприятие важно не только для участников, но и для всех нас, и для тех, кто организовывал это мероприятие, и для тех, кто был приглашенным на разные модули этого мероприятия, и даже на каких-то случайных гостей, которые могли здесь оказаться, но поучаствовали в этих дискуссиях, посмотрели чуть-чуть работу круглых столов, те инициативные предложения, творческие какие-то решения, которые от ребят здесь в зале появлялись или на других площадках, в тех городах или в тех местах, где они посещали, в тех монастырях, где они были, за рамками Купна. Тоже было очень много интересных каких-то знакомств, которые на самом деле всем пошли на пользу. У меня самого такое самое светлое впечатление осталось. Мне даже сейчас интересно, что в конце модуля получилось, потому что мы почти в самом начале общались. И я вам могу сказать, что волей судьбы приходится много на похожих встречах бывать, но это было особенное. Это была встреча, на которую ты зашел на 20 минут, а задержался на 1.5 часа. И мне кажется, это здесь самое главное. Вот и как раз и «Вера едина» – это на самом деле про это. Когда мы не просто собеседники, когда мы не просто красиво говорим о главном, мы еще все стараемся так жить.
1: Мероприятие в Купно началось с открытого диалога главы Нижегородской митрополии, митрополита Георгия, с участниками программы. Правящий архиерей произнес напутственные слова, а также ответил на волнующие молодежь вопросы. Обращаясь к участникам программы, владыка Георгий сказал:
3: «В нашей жизни очень важно, чтобы одно проистекало из другого, чтобы Великая Русь, Великая Россия строилась на фундаменте Святой Руси. А Святая Русь – это святые люди. Это и в древности, это и в сегодняшнем дне. Конечно, мы с вами несовершенные и понимаем свою слабость, немощь, но одно лишь то, что мы понимаем свою немощь и решимость духовно укрепиться, это дорогого стоит. Живя на этой земле, стройте свои планы и устои на традициях. Так что мы с вами на пути взросления в духовных делах. Храни всех вас Господь».
1: Участники образовательной духовно-нравственной программы «Веры едины» проходили очное обучение по нескольким модулям. Так, модуль «Духовно-нравственное развитие» включал знакомство с православной культурой и традициями, воспитательную работу по формированию нравственных качеств и духовных ориентиров. Кроме того, занятия проходили по направлениям «Семейные ценности», «Проектная деятельность» и «Изучение Библии со священнослужителем». Для участников были организованы семинары, мастер-классы, лекции, поездки по святым местам Нижегородской области, а также участие в работах по благоустройству и реставрации храмов Нижегородской епархии в рамках проекта «Святыни Нижегородской земли». О том, почему стоит участвовать в таких проектах, рассказала участница программы «Веры едины» Юлия Мигунова.
4: Они развивают духовно-нравственные ценности. Это очень важно сейчас в нашем обществе. Чувство патриотизма, чувство интереса вообще к православной церкви, к истории России. Это очень ценно и очень важно для каждого человека в нашей стране, особенно сейчас. Но это очень складно сплочает людей и создает новые смыслы, новые ориентиры в жизни. Это очень важно.
1: Завершилось мероприятие награждением 50 победителей программы «Веры едины» по итогам индивидуального рейтинга. Они получили удостоверение дополнительного профессионального образования Купна и дипломы, подписанные митрополитом Георгием и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Ольга Ковалева, служба информации, «Радио Образ».
0: Мы благодарим Ольгу Ковалеву за подготовленный материал. Продолжаем выпуск. Центр подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии Покрова имени митрополита Николая Кутепова объявил набор на вечерние курсы дополнительного образования по следующим направлениям: иконописные курсы, певческие курсы, регенские курсы и курсы клиросного чтения. Занятия начнутся в сентябре, обучение платное. Подробная информация опубликована на сайте Нижегородской митрополии. К другим новостям. В Чкаловске состоялся региональный туристско-краеведческий слет школьников. Организаторами мероприятия, проходившего 3-4 июля, выступили Министерство образования региона, отделение движения первых Нижегородской области и Центр Вега. Слет стал одним из мероприятий всероссийского проекта «Походы первых. Больше, чем путешествия». В региональном туристско-краеведческом слете принимали участие 200 детей в возрасте старше 12 лет из более десятка муниципалитетов области. Мероприятие проводилось в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети». Оно объединило членов туристических клубов, победителей и призеров всероссийского конкурса «Открывай страну», а также участников муниципальных туристских слетов. Соревновательная программа включала спортивное ориентирование, прохождение туристско-краеведческого маршрута, пешеходные дистанции связка, водные дистанции на рафтах и другие дисциплины. Особое внимание на слете уделили образовательной программе. Для детей прошли практикумы по краеведению и ориентированию на местности, мастер-классы по туристской подготовке. Как отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, сегодня регион активно развивает туристско-образовательные краеведческие проекты для молодежи. Они дают возможность не просто расширить кругозор детей, а добиться глубокого понимания изучаемых дисциплин на практике. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
2: Что такое или кто такая Анна на шее?
1: Какого цвета конь буланный?
2: Из чего шьют тюрлюрлю?
1: Тогда эта программа для вас.
2: Во вкусе умной старины.
1: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
2: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
1: и исчезнувшие из обихода слова. Гусары и уланы. Надену узкие рейтузы, завью в колечки гордый ус, заблещет пара эполетов, и я питомец важных муз, в числе воюющих корнетов.
3: Так лицеист Пушкин писал о том, как он якобы готовится в гусары, в шутливом стихотворении Галичу. Гусары – самые популярные из всех родов русской армии. Гусарская романтика до сих пор привлекает нас в книгах, фильмах, спектаклях, а из песен, стихов, рассказов, посвященных русским гусарам, можно составить толстую книгу. Так что же представляли собой давно исчезнувшие гусары? Это были кавалеристы, служившие в особых частях легкой конницы кавалерии. Славились они, как отчаянные смельчаки, лихие рубаки, верные боевые товарищи, но и не в последнюю очередь, как несравненные покорители женских сердец. Вооружены гусары были саблями, карабинами и пистолетами. Особо их выделяла нарядная яркая форма, скроенная по венгерскому образцу. Козьма Прутков недаром шутил:
1: «Если хочешь быть красивым, поступи в гусары».
3: Их очень украшали расшитые шнурами мундиры, доломаны. На левое плечо была накинута короткая куртка, ментик. Ноги облегали узкие рейтузы, чакчиры или чикчиры. Около колен висела сумка, ташка. Голову покрывал кивер, высокая цилиндрическая шапка с султаном. Обуты гусары были в короткие сапожки, ботики. Шнуры на мундире назывались бранденбуры. Усы, по-особому закрученные, составляли важную примету гусара. Черноусым удальцам юный Пушкин посвятил философическую оду под названием «Усы». Стремительные налеты на неприятеля требовали быстроты и ловкости, поэтому в гусары не брали особо рослых и тяжеловесных. После гусаров особой популярностью пользовались уланы. Первые уланские полки были сформированы в России в 1803 году. Уланы, как и гусары, были разновидностью легкой кавалерии. Принадлежностью их вооружения служили пики, увенчанные флюгерами, цветными флажками. Помните, в стихотворении Лермонтова «Бородино» есть такие строки: «Уланы с пестрыми значками». Эти значки и есть флюгера. Уланы были и во французской армии. О них и идет речь в этом стихотворении. В русской армии флюгера служили для того, чтобы отличать отдельные уланские полки.
1: Уланы тронулись, колеблясь флюгерами пик.
3: Читаем мы в «Войне и мире» Толстого. Традиционной формой улан были синие мундиры, а с 1844 года особые шапки или каски с квадратным верхом – уланки. Из «Войны и мира» мы узнаем, что в 1812 году были и оранжевые уланы на рыжих лошадях. Речь идет об оранжевой отделке синих уланских мундиров, но на самом деле она появилась только в 1820-х годах. Двухцветность уланской формы отражена в стихотворении Лермонтова «Спор».
1: «Мчатся пестрые уланы, поднимая пыль».
3: Герцен в «Былом и думах» вспоминает, как впервые надел на себя мундир и снаряжение уланского юнкера.
1: Боже мой, как я казался себе хорош в синем куцом мундире с красными выпушками. А эти шкеты, а помпон или дунка?
3: Эти шкет – это шнур от верха уланки к воротнику. Помпон – шарообразное украшение на головном уборе. Лядунка – патронная сумка. Погиб юный Ленский, грустит Ольга, но вскоре...
1: Улан умел ее пленить, Улан любим ее душою.
2: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
1: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: Когда б вы знали, из какого сора?
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами поговорим о стихотворении «Лошади в океане», которое было написано Борисом Слуцким. Это стихотворение стало очень известной песней. И обычно вот в подростковом возрасте, когда эту песню слышали, читали стихотворение, то оно потом так западало в душу и продолжало существовать с человеком, ну, наверное, вот на протяжении очень-очень долгого периода. Это стихотворение считается одним из лучших Бориса Слуцкого, но, во всяком случае, одно из тех стихотворений Слуцкого, которое очень прочно вошло в массовую культуру. Почему? Может быть, дело в мелодраматическом сюжете? Может быть, дело вот в этом нашем сострадании к братьям нашим меньшим. А может быть, есть еще какие-то причины? Вот на этот вопрос мы попытаемся ответить. Но сначала стихотворение. Итак, «Лошади в океане», Илье Эренбургу. «Лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко. Глория по-русски значит слава, это вам запомнится легко. Шел корабль своим названием гордый, океан стараясь превозмочь. В трюме, добрыми мотая мордами, тысячи лошадей топталось день и ночь. Тысячи лошадей, подков 4000. Счастья все ж они не принесли. Мина кораблю пробила днище, далеко-далеко от земли. Люди сели в лодки, в шлюпки влезли. Лошади поплыли просто так. Что ж им было делать бедным, если нету мест на лодках и плотах? Плыл по океану рыжий остров. В море синем остров плыл гнедой. И сперва казалось, плавать просто. Океан казался им рекой, но не видно у реки той края. На исходе лошадиных сил вдруг заржали кони, возражая тем, кто в океане их топил. Кони шли на дно и ржали, ржали, все на дно, покуда не пошли. Вот и все, а все-таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли». Стихотворение Бориса Слуцкого имеет вполне реальную основу. Мы знаем, что в годы Второй мировой войны между Соединенными Штатами Америки и Англией, а позже СССР, осуществлялись вот такие очень активные грузовые перевозки. Необходимо было поставлять оружие, необходимо было поставлять какие-то материалы, пищу. Для этого были построены многочисленные суда под названием «Либерти». Говорят, что с 1939 по 1945 год на верфях США было спущено со стапелей более 2600 судов вот такого класса. В одной из брошюр 1943 года сообщается, что такое судно могло взять на борт 2840 джипов или 525 бронетранспортеров или 440 легких танков или 260 средних танков, ну и так далее. То есть мы понимаем, что вот эти суда, они обладали такой очень хорошей грузоподъемностью и на самом деле помогали во время войны вот в таких грузовых перевозках. После войны вот все эти суда были распроданы, и ну, такой очень известный факт, что как раз именно вот эти «Либерти» и составили основу торгового флота очень известного миллионера Анасиса. Какое же отношение эти корабли «Либерти» имеют к стихотворению Бориса Слуцкого? 14 июня 1945 года из Нью-Йорка в Триест как раз и вышел транспорт класса «Либерти». Грузом вот на этом корабле, наряду с одеждой, зерном, было 360 лошадей. 8 августа в Адриатическом море, когда уже корабль почти подходил к месту назначения, известны даже точные координаты, где это происходит, вот этот корабль натолкнулся на сорванную с якоря дрейфующую мину. 8 августа – это уже все. Война, во всяком случае, на территории Европы, она уже закончена. И кажется, уже вот никакие вот эти военные опасности, да, и вот эти события не должны повредить. А вот происходят очень знаковые события. Корабль натыкается на эту мину, получается пробоина, и корабль идет ко дну. Команда успела погрузиться на шлюпки и отправилась к ближайшему берегу. Причем берег-то находился недалеко, на расстоянии где-то мили. И за шлюпками, на которых уплывали люди, плыли лошади. То, как пишет Борис Слуцкий, плыл по океану рыжий остров, а в море синем остров был гнедой. На самом деле 360 лошадей, плывущих вот по этому Адриатическому морю, океану, да, как это трансформируется у Бориса Слуцкого. Потрясающее сознание человека, который это видит, зрелище. 6 лошадей смогли достичь берега, но вот для большинства этих лошадей, с 360, вот эти 6 миль до берега оказались препятствием совершенно непреодолимым. Все члены экипажа при этом были спасены. И вот об этом был составлен рапорт, который как раз и зафиксировал это происшествие. И об этом была написана одна из таких небольших заметок, маленьких заметок в каком-то из массовых изданий. И вот, собственно, об этом Борис Слуцкий узнает от своего друга, которого звали Георгий Рублев. Сам Борис Луцкий об этом пишет так. «Как-то вспомнился рассказ Жоры Рублева об американском транспорте с лошадьми, потопленным немцами в Атлантике». То есть мы с вами видим, даже вот это первое воспоминание, да, оно так абсолютно трансформирует, оно выхватило из того события, которое произошло, самое главное, самое потрясшее, наверное, Бориса Слуцкого. Не корабль, на котором там и зерно, и одежда, 300 лошадей, команда и так далее, а американский транспорт с лошадьми, который потоплен немцами. А мы помним, он подорвался на мине, как бы последствия вот этой Второй мировой войны. Слуцкий пишет дальше. Жора вычитал это в каком-нибудь тонком международно-политическом журнале вроде «Времени», откуда обычно черпал вдохновение. «Я начал писать с самого начала, со строк «Лошади умеют плавать, но не хорошо, не далеко». И очень скоро, а в те годы я писал еще очень медленно, написал все. Правил после мало. Это почти единственное мое стихотворение, написанное без знаний предмета. Почти. В открытое море я попал впервые спустя 15 лет. Правда, как плавают лошади, наблюдал самолично, так как ранней весной 1942 года переплыл на коне ледовитую подмосковную реку». То есть мы понимаем, какие контексты вдруг в этом стихотворении возникают. Это не просто те лошади, да, которые плывут, но это еще вот это вот личное ощущение той боли, когда человек преодолевает вот эту ледяную подмосковную речку, да, наверняка очень небольшую. Но это война, да, это обстоятельства вот такого предельного кризиса. Это вот то пограничье, когда ты между жизнью и смертью выживешь или нет. Это впечатление человека, который преодолевает те же самые препятствия. Как пишет Борис Слуцкий, это сентиментальное небрежное стихотворение до сих пор у меня самое известное. Даже Твардовский, хвалить чужие стихи не любивший, сказал мне в Париже в 1965 году, что он эти стихи заприметил. И дальше «но рыжие и гнедые разные масти». Замечает Твардовский. Мы помним, Твардовский крестьянский сын, поэтому для него масть лошади – это то, что ну, никак спутано быть не может. Слуцкий продолжает. Даже Смеляков, рассуждая о том, как составлять циклы для антологии советской поэзии, в числе других примеров привел. Ну, у Слуцкого надо взять лошадей в океане, физиков и лириков, еще что-нибудь. Почему же это стихотворение посвящено Илье Эренбургу? Да, если, как мы помним, саму эту историю, вычитанную из какого-то американского журнала, рассказал Борису Слуцкому его друг Жора Рублев. А дело в том, что Эренбургу эти стихи очень понравились, когда он их прочитал. А поскольку Слуцкий был обязан Эренбургу первыми публикациями своими, то он ему это стихотворение посвятил. При переиздании он вот это посвящение всегда сохранял. Интересна реакция на это стихотворение людей, которые знали хорошо Бориса Слуцкого и сами отзывались об этом стихотворении. Ну вот, например, он вспоминает, что когда он познакомился с Марией Степановной Волошиной и читал ей вот это стихотворение о лошадях, она сказала, что это настоящее христианское стихотворение. Николай Тихонов также говорил о том, что у Слуцкого в первую очередь надо печатать лошадей. И приводил такую параллель. Знаете, как у Бунина о раненом олене? «Красоту на рогах уносил». Опубликован этот текст был в журнале «Пионер». Слуцкий помнит, что это произошло в 1956 году. Бенедикт Сорнов вот опубликовал это стихотворение как детское стихотворение о животных. И вот это обстоятельство веселило и самого Бориса Слуцкого, и очень многих его знакомых. А затем перепечатали лошадей в таком журнале, как «Москва», и вот после этого оно начинает печататься уже в серьезных изданиях, как вполне серьезное стихотворение. Это стихотворение было положено на музыку, и оно вошло в нашу культуру не только как стихотворный текст, но еще и как музыкальный текст. «Дети в пионерских лагерях», и вот тут прямая ссылка, наверное, к журналу «Пионер», это стихотворение любили очень петь на своих там кострах. Да, почему? А вот очень точно, еще раз напоминаю, вот эта оценка Марии Степановны Волошиной, которая говорит о том, что это настоящее христианское стихотворение. В нем на самом деле очень многое сошлось. Вот это стихотворение, которое вырастает из реального случая, вот из того, что корабль подорвался на мине, история, связанная даже, наверное, не с Россией, воспринимается как абсолютно русское стихотворение, да, и вот как пережитое где-то у нас, да, несмотря на то, что никаких океанов у нас там, может быть, и нет. Мы помним целый ряд произведений, в которых вот это отношение к лошади становится мерилом человечности. И «Преступление и наказание», и «Хорошее отношение к лошадям» Маяковского. Но, кроме того, тот личный контекст, о котором мы говорили, сам Борис Слуцкий спасается вместе с лошадью, преодолевая подмосковную реку зимой 1942 года. Но есть еще один контекст, который наверняка накладывался на восприятие этого стихотворения. Дело в том, что одним из таких очень щемящих воспоминаний у тех, кто покидал Россию после гражданской войны, особенно у казачьих офицеров, было вот воспоминание, когда они прощаются с лошадью. И вот здесь я прочитаю еще одно стихотворение казачьего офицера Николая Туроверова, которое было написано уже в 30-е годы в Париже. «Уходили мы из Крыма среди дыма и огня. Я с кормы все время мимо в своего стрелял коня, а он плыл, изнемогая за высокую кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою. Конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Мой денщик стрелял не мимо. Покраснела чуть вода. Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда». Для казака лошадь — это больше, чем друг. Есть, кстати, совершенно замечательная статья о том, как лошадь в литературном произведении существует рядом с человеком. И она называется «Люди-кентавры». Да, вот это единство человека и животного. А для казака это, наверное, все еще с удесятеренной силой ощущается. И вот на самом деле прощание с родиной – это еще и вот утрата коня, утрата того, кто тебя спасал в бою, кто понимал тебя без слов, кто был для тебя самым надежным другом. И затем мы вспоминаем с вами еще один уже кинематографический контекст. Он появится после того, как вот это стихотворение вошло в нашу культуру, в наш обиход. Но, может быть, это симптоматично, потому что получается, что это, значит, совпадает с чем-то, что очень ценного есть в нашем национальном сознании. Это фильм 1974 года «Служили два товарища». И вот там есть эпизод, который в точности повторяет мотив брошенного коня у Туроверова. В фильме белогвардейского офицера играет Владимир Высоцкий. Он пытается пробиться на корабль со своим боевым другом-конем. Но вот коня на этот пароход не пускают. Тогда герой Высоцкого целится в коня, плывущего вслед кораблю. Он не в силах выстрелить и обращает пистолет против самого себя. Вот все эти контексты, которые на это стихотворение, на наше восприятие накладываются. Но еще раз повторяю, конь для человека всегда был чем-то больше, чем просто животное, которое рядом с ним существует. Конь спасал, конь выручал. Конь был как бы мерилом человечности в человеке. И вот, вероятно, стихотворение Бориса Слуцкого в себе это все и саккумулировало.
1: «Когда б вы знали, из какого сора –

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Нижний Новгород – один из немногих городов России, в котором сохранились образцы гражданской архитектуры 17 века. Одно из зданий – палаты Пушниковых. Географически они расположены в исторической части Нижнего Новгорода, именуемой Започаяние. Современный адрес палат – улица Гоголя. О том, что в Започаянии у Пушниковых имелись каменные строения, первым упомянул историк Храмцовский. Описывая улицу Ильинскую в кратком очерке истории описания Нижнего Новгорода, он отметил: «В историческом отношении на ней замечателен дом купца Пушникова, стоящий на левой стороне, идя вверх против Мироносецкого переулка. В этом доме дед нынешнего владельца, нижегородский бургомистр Пушников, имел счастье в 1722 году принимать высокого гостя, отца Отечества, императора Петра Великого». Приходится лишь поверить автору на слово, так как до наших дней на улице Ильинской не сохранилось каких-либо зданий, построенных не позднее первой четверти XVIII века. В конце XVII века в Нижнем Новгороде кожевенным мануфактурным производством владели братья Иван, Митрофан и Яков Пушниковы. Деревянные постройки завода только за 1691 год горели дважды. Поэтому промышленники приняли решение развернуть Започаянный строительство зданий уже каменных. Однако в 1697 году умер Иван. В то же время Митрофан покинул город, отбыв Москву с партией товаров. В результате остался один Яков, которому и пришлось восстанавливать кожевенный завод. Им был восстановлен старый корпус из камня, включавший сводчатые подвалы. Дополнительно было пристроено двухэтажное каменное строение, разместившееся рядышком с угла. Неподалеку Яков Пушников срубил несколько производственных построек из дерева. Получилось весьма богато. Дом конца XVI века, исполненный в манере боярского терема, да еще оснащенный сводчатыми подвалами, да еще с пристроенным двухэтажным белокаменным зданием. Окна основного корпуса, что с юго-западной стороны, украшены наличниками, а своды пристроя выделены изысканной лепниной. По преданию, сам Петр I в 1722 году совершил остановку в этом доме у Якова Пушникова, тогда являвшегося бургомистром купеческого самоуправления Нижнего Новгорода. Здесь император отпраздновал свое 50-летие, которое по счастливой